0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

Наши самые искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Для Бога нет ничего невозможного». Я знаю одного молодого человека, который живет в постоянном ужасе и страхе. Он начал ощущать эти ужасные чувства с того самого дня, когда он ушел от Господа. Этот молодой человек был чудесным образом спасен и исполнен Святым Духом. Он свидетельствовал о силе Божьей благодати, которую он испытал в своей жизни, и был эффективным свидетелем Евангелия. Он консультировал людей в своей церкви, служа им Христовой любовью. Затем, безо всякой видимой причины, он заявил: «Хватит с меня, я не хочу больше жить такой жизнью». Он сообщил нам, что сыт по горло этими христианами и что он зол на Бога за то, что тот не отвечает на его молитвы. Он сказал своему пастору: «Ваши проповеди портят мне настроение, заставляя меня испытывать чувство вины. Я хочу наслаждаться жизнью, немножко выпить, не упустить возможности повеселиться в компании и развлечься. Я не хочу заходить в этом слишком далеко, просто немножко расслабиться». И он оставил свою веру. Заметьте, пожалуйста, этот молодой человек не был каким-нибудь невежественным язычником. Он имел солидную библейскую подготовку и был вооружен знанием библейской истины. Он позволил, чтобы Дух Святой коснулся и обличил его, и испытал радость в служении Господу. Но сегодня тот же самый молодой человек представляет собой полную противоположность христианину. Он глубоко и безнадежно погрузился в грех. Он ощущает в своем сердце мучительную печаль, которую пытается утопить в вине. Он проводит время в веселых компаниях, чтобы найти радость, но только ощущает после этого еще большую пустоту. Он имел связь с несколькими женщинами, но после каждой из них он ощущал только еще более одиночество и отчаяние, чем когда-либо до этого. Этот когда-то жизнерадостный верующий находится в глубокой засасывающей воронке, и он знает об этом. Он постепенно становится алкоголиком. Он плачет, когда думает о том, во что превратилась его жизнь, и у него ужасный страх того, что Бог совершенно отверг его. Он убежден, что он уже переступил черту и никогда не сможет вернуться назад. Последний раз, когда я разговаривал с ним, он сказал: «Из-за этого греха я упустил так много благословения, и теперь не могу отделаться от мысли, что вместе с ним потерял и всякую надежду. Он считает, что зашел слишком далеко, так далеко, и настолько порабощен грехом, что никогда не вернется к Богу». Однажды он написал мне письмо, говоря, что ему не дают покоя все эти проповеди, которые он когда-то слышал. Он видит себя в словах предостережений, сказанных Павлом, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. В конце концов, в состоянии крайнего отчаяния, он решился в последний раз пойти в церковь в поисках надежды. Однако проповедь, которую он услышал в тот день, потрясла его до глубины души. Она была на тему Евреям 6:4-6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Этот молодой человек подумал, что данное описание совершенно подходит к нему. Он был просвещен Божьим Словом, он вкусил небесного дара прощения, он испытал прикосновение Духа Святого, но теперь, рассуждал он, я подверг Иисуса открытому поруганию, и моя грешная жизнь ежедневно распинает его. Эти слова постоянно звучали в его ушах: для таких падших людей обновление невозможно. Эта проповедь угасила последний лучик его надежды, и когда он шел через церковь, направляясь к выходу, он чувствовал себя осужденным на вечное проклятие. Он не мог спорить с Писанием и считал, что обречен окончить свои дни в страдании и безнадежности. Сегодня тысячи некогда искренне верующих находятся в том же состоянии, что и этот молодой человек. В какой-то момент они отошли от Бога, совершили грубый грех и отпали от благодати. Не описывает ли это вас?
или кого-нибудь из ваших знакомых? Если да, то я хочу обратиться к вам с той вестью, с которой я обратился к вышеупомянутому молодому человеку, отвечая на его письмо. За время моего служения я видел, как многие потерявшие надежду люди приходили ко Христу. Как основатель служения, я был свидетелем, как тысячи и тысячи людей находили спасение во Христе. Многие из этих душ считались крайне безнадежными. Там были наркоманы и алкоголики, торговцы наркотиками и воры, гомосексуалисты и проститутки. Они получали спасение, обновление, абсолютную свободу от своего рабства. Я вспоминаю одну пару, молодую пару, которая пришла к нам много лет назад. Джеймса и Мэри Томас. Эта пара были бездомными бродягами, которые промышляли воровством, чтобы добывать себе героин. Когда они входили, они были похожи на мертвецов. Джеймс совершенно ничего не соображал, настолько одурев от наркотиков, и Мэри была алкоголичка. Но Бог совершил в этой паре чудесную работу. Они были спасены, и Господь восстановил их физически. Лица их приобрели нормальный цвет, и они поправлялись. Он также восстановил их умственные способности. В особенности у Джеймса был блестящий ум, и за короткое время он самостоятельно овладел греческим и еврейским языками. Мы послали обоих Томасов в библейскую школу, где Джеймс приводил в изумление своих учителей. Однако, каким-то образом, после многих лет столь обильных благословений, Мэри охладела. Сатане удалось вернуть ее назад к алкоголю. Последующие дни для Томасов были сущим адом. В то время как Джеймс проводил служение в тюрьмах, Мэри ускользала в бар, где иногда оставалась на всю ночь. Джеймсу приходилось идти ее искать, и он часто находил ее лежащую в канаве мертвецки пьяной. Протрезвевшей, она говорила ему: «Не знаю, что случилось, но я снова вернулась к старому. Я просто не могу справиться с этой привычкой». Затем в одну из таких ночей Мэри снова исчезла. Совсем. И Джеймс не мог найти ее, и прошло несколько недель. Джеймс был настолько растерян, что мы пригласили его в Техас, в главный офис нашего служения. Я никогда его еще не видел, такого душевного, израненного человека. И он сказал мне: «Я не намерен отказываться от нее. Я знаю, что Бог сделал для нас». 3 днями позже Мэри позвонила нам из больницы. Полиция обнаружила ее лежащей посреди улицы в полуобморочном состоянии. Она занималась проституцией и была сильно избита. Джеймс вылетел за ней и привез ее назад в нашу ферму для того, чтобы она поправилась. Когда они входили вместе, никто не узнавал Мэри. Ее лицо было бесформенным, губы распухли, кожа почернела и была в синяках. После того, как Мэри отдохнула и стала поправляться, все начали служить ей Божьей любовью. Но она не принимала этого. Она знала на память Евреям 6:4-6 и процитировала нам: «Для таких отпадших уже невозможно обновление». Она знала, что вкусила небесного дара и стала причастницей Божьего Слова. Теперь она была потрясена тем фактом, что она вновь распинала своего Спасителя. Все, что она могла сказать, это: «Для меня все кончено. Когда-то я проповедовала другим, но посмотрите только, во что я превратилась. Я отвергла любовь Иисуса Христа». Она думала, что она обречена снова впасть в свою греховную привычку и закончить свои дни на улице. Все, что она теперь хотела, это умереть. Я еще вернусь к истории Мэри, но сейчас я хочу исследовать значение фразы «невозможно опять обновлять их». Для кого, собственно, это возможно? Ни проповедник, ни рядовой верующий не могут достигнуть кого-либо, находящегося в подобном состоянии. Мэри Томас знала, что я люблю ее. Она также уважала меня как служителя Божьего Слова. Однако Мэри по-прежнему оставалась недосягаемой. Ее не могли тронуть ни обетование Божьего Слова, ни даже сострадающая любовь ее благочестивого мужа. Казалось, ее уши закрыты, сердце окаменело, и души ее не касалось никакое обличение. Это страшно трудно. Пытаться что-то сказать верующему, который так грубо погряз во грехе. Кажется,
Чем духовнее был когда-то этот человек, тем труднее достигнуть его, когда он падает. Вы можете говорить к нему как Божий пророк, выкладывая перед ним всю душу, говоря ему о кресте, раскрывая перед ним самое сердце Иисуса, однако его сердце по-прежнему будет оставаться как камень. Он говорит: «Я чувствую себя, как будто нахожусь на краю какой-то черной дыры. Когда я падаю в нее, я никогда не смогу выбраться из нее. У меня нет сил, чтобы отвернуться от нее и уйти». Я видел, как многие нечестивые люди откликались на мою проповедь, включая самых ужасных грешников. До того, как они пришли к Иисусу, они были нечувствительны ко греху, однако они не были так нечувствительны к Евангелию, как те верующие, что описаны в Евреям 6:4-6. Почему? Они позволили дьяволу убедить себя: «Ты слишком часто согрешал против света, и теперь для тебя слишком поздно. Ты просто не можешь покаяться». Их не могут обновить ни близкие, ни друзья. Ни один муж не любил свою жену больше, чем Джеймс Томас. Этот человек никогда не переставал любить Мэри, даже когда она занималась проституцией. Я изумлялся, наблюдая, как он заботился о ней в те мучительные трудные дни. Эта женщина побывала в руках у других мужчин, но теперь ее муж просиживал у ее постели, терпеливо ухаживая за ее ранами, умывая ей лицо и плача над ней. Но ни слезы, ни нежность просто не тронули ее слез. Казалось, она совершенно нечувствительна ко всем проявлениям человеческого участия или силы. Я знал когда-то одного молодого пастора, красивого мужчину, женатого на восхитительно красивой молодой леди. Этот служитель был эффективным свидетелем, проповедуя на улицах Нью-Йорка, и благодаря его проповеди многие наркоманы пришли к Иисусу Христу. Он был таким одаренным учителем, наставляя выздоравливающих наркоманов и алкоголиков в путях Господних. Затем, в какой-то момент, этот пастор начал забавляться порнографией. Конечно же, он попался на крючок, и это буквально захватило всю его жизнь. Когда его жена узнала об этом, он выругал ее: «Я не собираюсь это прекращать». Более того, он сказал, что хочет приобщить к этому и ее. Она была в ужасе, и когда она отказалась, он разозлился и начал посматривать на других женщин. Долгие недели эта женщина упрашивала его: «Ты знаешь, что открываешь свою душу для дьявола. Если ты не прекратишь, сатана совершенно овладеет тобой». И в конце концов его жена попросила меня побеседовать с ним. Я согласился и напомнил этому молодому служителю о том, что сделал Господь в его жизни. «Слишком поздно», — сказал он мне, — «я пристрастился к этому». Я возразил: «Не имеет значения, что ты совершил. У Иисуса есть достаточно силы, чтобы освободить тебя. Мы можем разорвать эти узы именем Иисуса Христа, и Бог освободит тебя прямо сейчас». Но он покачал отрицательно головой и отказался. Его невозможно было переубедить. Сегодня он женат на колдуне и глубоко погряз в оккультизме. Он окончательно погиб. Человеческая любовь и уговоры просто не могут разорвать узы подобного греха. Их не пугает даже перспектива ада и суда. Мэри Томас хорошо понимала, что платой за грех является смерть. Она знала также, что каждый совершенный ей грех фиксировался, увеличивая бремя ее вины. Всего лишь несколько месяцев назад до этого эта же самая женщина предостерегала других, призывая их бежать от греха, спасаться от Божьего гнева, но теперь это для нее ничего не значило. Многие падшие христиане говорят мне: «Зачем мне забивать голову мыслями об аде? Я уже в аду». В каком-то смысле они правы. Просыпаться каждый день с нависшим над твоей головой мрачным облаком – это ад. Это ад – быть гонимым порочной привычкой, которую ты не в силах контролировать, жить как животное, ища только удовлетворение.
Это ад потерять свою веру, потерять всякую надежду, потерять семью и близких. И в конце концов, ты останешься один на один со своим грешным «я». Ты отделен от Бога, вполне сознавая, что ты плюнул Ему в лицо, и ты проходишь через это каждый день, желая, чтобы наступила ночь, а ночью ожидаешь, когда настанет день. Ты вкусил от чудесного Божьего Слова. Да, ты согрешил против величайшего света. Да, ты ежедневно распинаешь Иисуса Христа, подвергая Его открытому поруганию. Ты все больше удаляешься от креста, все более погружаясь в грех. Однако, нигде в Писании не сказано, что это невозможно для Бога. Иисус говорит нам, что нет ничего невозможного для Бога, как написано, невозможное человеком возможно Богу. Действительно, ни один человек не ушел от Бога настолько далеко, чтобы Господь не смог его спасти, за одним исключением. Человек, который совершает непростительный грех. Этот грех совершается тогда, когда бывший верующий глумится над действием Духа Святого, как будто это действие дьявола. Такой человек совершенно вырвал Христа из своего сердца. Конечно же, те, кто боятся, что они совершили непростительный грех, в действительности не совершали его. Откуда это я знаю? Доказательством этого является факт, что они этим озабочены. Видите ли, для того, чтобы совершить непростительный грех, нужно полностью иметь сожженную совесть. В этом случае любовь человека к Иисусу уступает место крайней ненависти к Богу. Этот человек грозит Богу кулаком, говоря: «Я никогда больше не желаю слушать тебя». Он даже не боится, что Бог отправит его в ад. И такой человек ненавидит все, что свято и чисто, и он ищет возможности, чтобы заново распинать Иисуса Христа. Если вы думаете, что совершили непростительный грех, рассмотрите 30 главу Иеремии. Вся эта глава представляет собою Божий обвинительный вердикт против Израиля. Господь говорит своему народу: «Вы получили так много света, я благословлял вас, предлагал великие обетования завета, но вы ответили тем, что повернулись ко мне спиной». Иеремия пророчествовал им: «Ибо так говорит Господь, рана твоя неисцелима, язва твоя жестока, никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Что вопиешь ты о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились». Божье Слово говорит здесь о лечении человеческими средствами. Никакая сила на земле не могла бы исцелить такую рану. Но это никогда не было невозможным для Бога. Всего лишь двумя стихами ниже Господь говорит этому же самому неизлечимому больному народу: «Я верну тебе здоровье и исцелю тебя от ран твоих, потому что тебя называли отверженным, говоря: вот Сион, о котором никто не спрашивает». Бог говорит своему народу: «Все, считающие твое положение безнадежным, говоря, что ты зашел слишком далеко, неправы. Они смотрят на тебя, как на потерянное дитя, не имеющее надежды и оставленное. Но именно поэтому я и собираюсь исцелить тебя. Все говорят, что ты отверженный, пьяница, потерявший человеческий облик, в котором ничего не осталось доброго. Но я восстановлю тебя, я помилую тебя и исцелю все твои раны». Именно это сделал Господь для Мэри Томас. Люди отказывались от нее, включая даже самых близких друзей. Они просто были не в силах поправить ее безнадежное состояние. Они смотрели на нее, как на нераскаянную блудницу-алкоголичку, и считали, что Бог оставил ее один на один с ее грехами. Они говорили Джеймсу: «Следует развестись с нею и поместить в какое-нибудь соответствующее учреждение». Даже преданный Джеймс поколебался в своей безграничной надежде. Как-то он поделился со мной: «Я чувствую себя таким беспомощным, не знаю, сможет ли она когда-нибудь поправиться». Возлюбленный, мир может списать тебя со счетов, даже твои близкие друзья могут махнуть на тебя рукой. Но Бог обещает: «Я никогда не оставлю тебя».
Я спасу тебя и исцелю все раны твоего тела и души». Вопли Мэри перекликаются с мольбами Господу Давида. «Из глубины взываю к тебе, Господи. Ко Господу взывал я в скорби моей, и Он услышал меня». Подобно Давиду, Мэри взывала к Богу, и Он услышал ее. В один день, без всякой видимой причины, из глаз Мэри полились слезы. Комнату наполнил Дух Святой, и все сдерживаемые Мэри страхи и отчаяния вырвались наружу. Сила Христова прощения волной хлынула в ее душу и смыла с нее всю грязь, гнев и вину. Скоро ее душу наполнила радость, и она начала смеяться и радоваться. Все мы с изумлением наблюдали, как эта восстановленная, обновленная женщина, подняв руки, начала поклоняться Господу. Все, кто присутствовали там в тот день, знали, что Господь начал в Мэри новое, неслыханное дело, освящая ее и изменяя ее жизнь. Джеймс и Мэри вернулись в Калифорнию, где они возобновили свое служение среди заключенных. Джеймс Томас умер в позапрошлом году. Этот человек ушел к своему спасителю как любящий и верный слуга. После этого эстафету служений среди заключенных приняла верная Мэри. Она умерла в марте прошлого года, и благодаря Божьей благодати и силе Мэри Томас ушла в славу сильным воином Иисуса Христа. Ее жизнь и свидетельство подтверждают слова из Луки 18:27. «Для Бога нет ничего невозможного». Может быть, сатана убедил, что Бог оставил вас. Возможно, подобно Мэри, вы каким-нибудь образом отпали от благодати, вы считаете, что другие списали вас со счетов и чувствуете себя потерянными и оставленными. Давид говорит, что и его люди списали со счетов. Как написано, говоря, что Бог оставил его, нет избавляющего. И что же сделал Давид? Он делал то же, что и Мэри Томас. Из глубины своего отчаяния он взывал Господу: «Боже, помоги мне! Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. Я заявляю вам, вы не огорчили Бога сколько-нибудь больше, чем это сделал Израиль». Бог назвал этот народ жестоковыйным и идолопоклонническим, заявляя: «Мой гнев пылает на вас, и я истреблю вас за ваш грех». Однако Писание говорит: «Бог раскаялся и отменил свой гнев против своего народа. Вместо этого он провозгласил, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их, и отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Дело в том, что когда Господь Бог слышит наш глубокий, исполненный раскаяние вопль, его сердце смягчается. Он ответит на наш вопль, восстанавливая нас, исцеляя и обновляя покаянием. Может быть, вы испытываете искушение перестать взывать к Нему. Вы думаете: если Бог может вытащить меня из этой ямы, я могу немножко подождать и еще побарахтаться в этой греховной грязи. Но Библия говорит нам: вот теперь день спасения. Итак, воззови к Нему сегодня. Он непременно избавит тебя и восстановит все, что было съедено червями. Он жаждет дать тебе новое сердце и новое начало. Для Него нет ничего невозможного. Аминь.

0: Легенда это или быль, судить об этом не пытаюсь. И верить вам и отвергать вас заставлять не собираюсь. Событие сие случилось в столетии где-то втором, и Богом явленную милость не описать простым пером.
1: На берегах прекрасных Тибра, желая в глушь лесов забиться, в усадьбе богача отца взрослела юная девица. Вдали от шумных улиц Рима, вдали от вечной суеты, предавшись милым размышлениям, полетам сладостной мечты, встречала друга.
0: Он богатый, прекрасный, гордый римлянин, спешил навстречу, сознавая, есть та, которую любим. Год пролетел, и канун вечность. С тех пор, как он в порыве чувств к ней проявил свою сердечность, сознался ей в своей любви. Теперь же, будучи вдали, припоминал, как откровенно, сердечных не скрывая чувств, ему ответила взаимно, что нет другого ей милей, и то, что будет ему верной, кончины всех грядущих дней.
1: Но в этот раз она встречала его с печалью на глазах. Душа как будто вся дрожала, и в сердце закрадался страх. От той последней сладкой встречи воды немало утекло, и жизни той, такой беспечной, совсем как будто не было. За год прошедший повзрослел, она, богатая римлянка, Христа Иисуса повстречал, ревностной стала христианкой. И потому она терялась в догадках, как такую весть услышит с уст ее любимый, какую страшно произнесть.
0: Явился он, и беспокойство, заметив на ее глазах, не мог понять, откуда взялся какой-то непонятный страх. Ведь раньше гордая римлянка к себе сего не допускала. И слабости себе, другим, никогда не позволяла. Стал ей рассказывать о Риме, как посещал амфитеатр. Кровь, зрелища и то, что с этим сравниться может только ад, в который, правда, он не верил, ведь он служил иным богам. Теперь рассказывать не нам, как он служитель верный Рима, поклонник всех его богов, за императора, за царство, на смерть или гибель был готов, чтоб доказать свою им верность. Он, видя жизни беспредельность, был поражен совсем другим, смотря, как в сладостном забвенье пред Богом, преклонив колени, там умирал христианин. Ему не страшны были муки, ни пасти львов, ни час разлуки. Он ведь на небо уходил. И страшной смерти не боялся, землею просто расставался, как будто и на ней не жил. Для молодого римлянина, простой натуры землянина, не был понятен тот мотив, с каким сей человек так просто, с улыбкой сладкой на устах, не зная, что такое страх, решил терпеть такие муки. Внимая сим словам с волнением и сердца трепетным биением, спросила: «Он хоть что сказал, когда к зверям на растерзание был брошен, или, храня молчание, так тихо просто умирал?»
1: «Нет, не молчал. Сейчас тревоги, слова его были немногие. Он, умирая, произнес: промолвил только: «О, Христос, как счастлив я, что стал достоин сию вот чашу причерпеть!» И сими краткими словами от пасти льва он принял смерть. Настала долгая минута молчания. Свою оканчивая речь, стараясь бодрый дух сберечь, все подозрения отвергая и к сердцу их не подпуская, решил все же ее спросить, ибо он видел, как с волнением и с непонятным нетерпением внимала всем его словам. Не мог понять, что это значит. Желал сию решить задачу, с волнением в голосе спросил: «Скажи мне честно, сих людей, поклонников иного Бога, коих заблудших всех дорога ведет лишь прямо к палачам или просто к разъяренным львам, быть может, ты их одобряешь? Если же нет, зачем вздыхаешь, слыша рассказ теперь о них? Или ты за этот год прошедший, навеки ото всех ушедший, быть может, стала христианкой?» Она вопросей услыхала, с мольбою к небу взор подняла, промолвив тихо:
0: «О, Христос, мне помоги в сию минуту быть, как всегда, к Нему открытой и честно все Ему сказать, как Иисуса повстречала и в сердце Ему место дала, сказать о том, что в Нем нашла она спасенье, счастье, веру. Пусть же ее сему примеру теперь последует и он, и будет также он спасен».
1: Какой там разговор случился, не просто так и передать. Рассказ свой дальше продолжая, вернемся к ним теперь опять. День подходил уже к закату. Всходила первая звезда, рекою, подчиняясь брату, скользила легкая ладья. В ладье сей юноша, девица, пристально всматриваясь вдаль, глядя к закату, как стремится небес чудесная вуаль, спешили в рощу. Там, в глуши, к лесной прислушавшись тиши, спешили с миром христиане на свое тайное собрание, чтоб им здесь, посреди леса, под кровом простого навеса, устроить жертвенник хвалы тому, кто этого достоин, кто приходил с небес как воин, за души их сражаться с адом, теперь же каждый его рядом везде и всюду ощущал, ведь в сердце он его принял. Они его все полюбили, однажды встретившись в пути, сердца и жизнь ему вручили, решившись к вечности идти лишь только с ним. Служение началось. В смирении, пред вечным преклонив колени, его за все благодаря, за то, что он им всем открылся, с небесной волей согласился на землю грешную прийти, дабы явить всем небо волю о том, что каждый свою долю может для неба поручить и в мире с небом вечно жить. Затем, в святом благоговении, прекрасным наслаждаясь пением, хвалу возносили Творцу. Ведь только Он один достоин за то, что Он, как сильный воин, смерть на Голгофе победил и этим в небо дверь открыл. Мужчина в простом одеянии, раскрывший свиток в назидание, для всех Евангелие читал, а все в святом благоговении внимательно с благословением внимали всем его словам. Служение близилось к концу. Господь, коснувшись римлянина, работу в сердце совершал. Вдруг вестник с новостью вбежал о том, что кто-то их предал и что навес их окружен и если кто-то быть спасен, желает, пусть бежит. Но, увы, было уже поздно. Кандалы на ноги каждого одел, их побросали всех в темницу. Открывши новую страницу, опишем то, как на суде, не видя помощи нигде, пришлось судье ей отвечать. Ему хотелось ведь все знать, давно ли верует в Христа, и если скажет она «да», ей отрекись еще возможно, прокляв его, пока не поздно. Конца вопроса не дождавшись, она сказала:
0: «Как могу того, которого люблю, отречься? Разве прокляну того, кто жизнь мне подарил и двери вечность мне открыл?»
1: Другой последовал вопрос: «Дороже для тебя Христос, за друга, маму или отца, чьи дорогие ей сердца в скорбях сведет она в могилу, и, соразмерив свою силу, сегодня пусть же отречется от упования своего, для подтверждения чего возьмет пусть в руки Фимиама, и если дорого ей мама, пусть к алтарю преподнесет, где Аполлона образ видит, хоть, может быть, и ненавидит его, но для добра ее сегодня лучше сим смириться и низко-низко поклониться пред ним для счастья своего». Недолго медлила с ответом, ему сказала:
0: «Разве этим я счастье больше обрету? Да, я люблю отца и маму, но как пред Господом предстану? Кого ведь больше я люблю за всех? Как сделаю я этот грех?»
1: «Да, вижу, ты сими словами себе выносишь приговор. С тобою трудно разговор вести. Если же ты себя спасти сегодня хочешь, то смирись, от христианства отрекись, иначе горькая судьба тебя, наверное, не минует».
0: «Нет, знаю, в небе Бог мой чует, что от Него не отрекусь. Нет, даже эту гнусную мысль могу ли в сердце допустить? Как перед Ним тогда предстану, в глаза Его святые гляну? Кто смерть позорную принял? Кто на Голгофе пострадал? Кто за меня страдания нес? Затем на третий день воскрес».
1: «Ну что ж, свою судьбу решила ты вот теперь. Тебя могила сырая ждет, а до нее в тебе со львами встреча будет. Что, Аполлон разве забудет, как ты дерзала на него, и Фимиама для него не захотела воскурить? Тебе не даст он дольше жить». Друга ее так не судили, на волю скоро отпустили. Он не познал еще Христа, хотя его тогда уста сказать готовы были слово, что с нею он на смерть готовый. Любимым местом всех римлян, плебеев, бедных и дворян, конечно, был амфитеатр. Там каждый побывать был рад, богатый, бедный, стар и млад. Мужчины, женщины, девицы и старики, также старицы, борьбой желали любоваться, жестокой смертью наслаждаться, и хотя в жилах стыла кровь, туда спешили вновь и вновь. В народе новость пронеслась о том, что ожидает казнь в тюрьме прекрасная девица, и то, что суд, даже темница, сломить девицу не смогли. Она, богов оставив Рима, себе избрала одного, и вот теперь из-за того ее ждет казнь от пасти льва, коих жестокость издавна была известна. Вот теперь, оставив все свои дела, Дорога каждого вела в амфитеатр на место казни. Спешили каждый, стар и млад, ведь каждый видеть был бы рад поклонницу иного бога, коих было еще немного, и потому не каждый мог в ином встречаться с ними месте, и, услыхав сие известие, каждый спешил в амфитеатр. Места все заняты, без промедления начали тут же представление. Номер один прошел, другой. К ним было мало интереса, смотря все ждали, как завеса тюремной двери отворится и выйдет дивная девица. Театр объяла тишина. И вдруг, увидев, как она в прекрасном белом одеянии, походкой твердой на страдание, свое шагало зашумел, красою поражен девицы. Ее прекрасные ресницы и строгий взлет ее бровей были свидетельством, что ей не будут страшны эти муки и что пришедший час разлуки ее сегодня не страшит.
0: На кровью залитой арене, в смиренном трепетном волнении, к земле колени преклонив, свой разговор вела с Христом, сказав ему сейчас о том, что принять смерть она готова, желая встретиться с ним снова в прекрасном граде золотом. Вот стоя так не услыхала визга открывавшейся двери, глазами также не видала, как в ней явился царь зверей. Толпой шумящий, разъяренный, или ярким солнышко лучом, лев на короткое мгновенье застыл пред роковым прыжком. Толпа дыхание затаив, как раз вот этого ждала. Вдруг удивление волна над всем народом разнеслась. Лев, опустившись свою пасть к земле и встав на свои ноги, чем удивил он эти многих, ступая медленно пошел по направлению к своей жертве. Вокруг все замерло, поверьте, еще такого не было. Не поняв, что произошло, глядели все, что будет дальше. Девица дальше продолжала стоять, не видя ничего, в Христе сокрывшись от всего. Вдруг, ощутив прикосновение, она очнулась, с удивлением взглянув серьезно на того, кто смел среди ужаса сего ее коснуться, опешила. Возле нее, в центре арены, до этого не помнят сцены такой, плечу склоненной главой стоял жестокий царь зверей земных. Крик изумления в тот же миг сорвался с уст всего народа. События такого рода с них ведь никто не ожидал. И вот тогда, на ноги встав, кричать начали, что она должна сейчас быть спасена. Лев растревоженный рычал, криком расстроенный людей. Тут на арену вдруг бежал зверинца склад служителей, его желая усмирить. Как ни старались приступить они к нему, он все рычал, к себе совсем не подпускал он никого. И вдруг, как будто от всего, воспрянув и на ноги вставши, глаза свои к нему поднявши, на него с кротостью взглянула, вдруг с изумлением вспомянула события прошедших лет, затем за гриву льва взяла и к клетке медленно пошла.
1: Возможно, кто-то улыбнется, сказав, что в сказке так бывает. Но ведь своих творец же знает. всегда навстречу к ним спешит. Кто на него лишь уповает, для тех он есть надежный щит. Конец истории есть счастлив. Здесь объяснение простое, и каждый хочет теперь знать, оно есть именно какое. И хочется всем объяснить, что Бог всесильный, всемогущий, так часто пользует простое, дабы спасать к небу идущих. 2 года до сего случилось событий дивных целый ряд, и потому мы все вернемся к ним прямо-таки вот сейчас. Заведовал зверинцем римским далекий родственник девицы. Об этом так нам сообщают древней истории страницы. Девица, приходя к нему, там льва всегда она встречала. Он нравился ей, через это его лакомством угощала. Однажды новость услыхав, что заболел ее любимец, еду поспешно в руки взяв, с тревогой шла она в зверинец. После настойчивых прошений, в клетку позволив ей войти, еду дав в руки, предложили ему ее преподнести. Вот так и дружба укрепилась. Прошло немало трудных дней. Наверное, в мире среди живущих подобных не было друзей. После события сего прошло не менее 2 лет. И вот их встреча состоялась в центре арены, там, где нет к другим обычно сожаления. Там, где один без промедления готов другому меч вонзить и этим жизнь укоротить. Ее узнал лев, не забыл, как часто у людей бывает, и, помня, жизни подарил, все доброе припоминая. Как благодарна была Богу она за то, что в страшный миг он смерти перекрыл дорогу, таким путем ей жизнь сберег.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Автор этих воспоминаний – София Павловна Ливен. Во время одного из своих путешествий она была призвана Господом от этой временной жизни в вечные обители. На ее надгробной плите здесь, в Карнтале, близ Штутгарта, высечено пасхальное приветствие «Христос воскрес!». О деяниях воскресшего Господа среди народа России и в жизни отдельных людей Ливен свидетельствует в ясной и увлекательной форме. Автор, сама пережившая духовное возрождение, видела это действие Духа Святого в жизни многих людей. Да пробудет это повествование у читателей искание Бога Живого, и да не успокоятся они до тех пор, пока не познают блаженной уверенности в спасении во Христе. И пусть в этом поможет им это личное свидетельство верующей души –

Много раз меня просили написать о началах евангельского движения в России, так как я осталась одна из немногих в живых, связанных с этой эпохой, и могу рассказать об этом благословенном времени. При всей готовности исполнить эту просьбу, я сознаю недостаточность своих воспоминаний и потому прошу заранее простить меня за их неполноту. Родилась я, когда движение это уже началось, и первые годы его протекли в моей ранней молодости. В детстве мало обращаешь внимание на важные происшествия. Все же рассказы старших, своих же родственников, запечатлелись в моем сердце, а также оставили в памяти ясное представление о том, как русское общество настойчиво искало Христа. Позже мне было дано и самой принять участие в русском евангельском движении, а потому я и беру смелость написать о том, что помню. Прежде чем приступить к описанию этого пробуждения, я хочу еще нечто вставить. Было это в 20-х годах нынешнего столетия. Пропаганда безбожников была в полном ходу. В наше село приехал докладчик, безбожник, для того, чтобы бороться с религией. Намечен был целый ряд митингов, в том числе один, направленный исключительно против евангельских христиан. На этот специальный диспут пригласили и нас, членов местной общины евангельских христиан, для того, чтобы мы имели случай ответить на речь докладчика. Нам как бы предлагали исполнить завет нашего Учителя Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Такой случай невозможно было пропустить, а потому в назначенный вечер я оказалась на террасе бывшего дома моей тети, рядом с товарищем Экс, борцом против веры. Перед нами на лугу сидели на скамейках ряды слушателей, к которым я обратилась со словом. Докладчик поднял вопрос, кем, собственно, являются евангельские христиане и откуда они взялись. Я сказала, что во все времена христианства появлялись такие группы верующих, хотя и носившие разные названия, имевшие целью вернуться к первоисточнику и ставили основанием своей веры Христа. Нас вначале называли редстокистами, затем пашковцами, в Прибалтике нас считали баптистами, и затем мы стали называться евангельскими христианами. Но дело не в названии. В Евангелии Иоанна в 7 главе сказано: «Кто хочет творить волю Его, то есть Божию, тот узнает о сём учении, от Бога оно, или я сам от себя говорю». Обратившись к докладчику, я сказала: «Если вы, гражданин Экс, действительно ищете блага и добра, то вы, не сознавая того, ищете Бога, так как истинное благо только в Нем. И творя благо, вы поймете, откуда исходит учение евангельских христиан». Это и теперь остается моим убеждением. Евангельское движение в России, о котором мне предстоит писать, не было делом рук человеческих или осуществлением плана какой бы то ни было миссии. Здесь было действие Духа Божьего в сердце одного человека. Бог призвал его, и он послушался.

начало духовного пробуждения и участие в нем лорда Редстока. Для большей ясности мне приходится обратиться к 60-м годам прошлого столетия. В то время в Англии началось сильное пробуждение веры, захватившее прежде всего верхушки английского общества. Одним из отозвавшихся на этот зов Божий и принявшим живейшее участие в этом движении явился энергичный, талантливый молодой человек Вальденкрав, получивший после смерти отца титул лорда Редстока, имя, под которым стал известен в истории русского евангельского движения. За несколько лет до возникновения этого движения, во время Крымской кампании в 1855 году, он, тяжело заболев, находился на краю смерти и в то время уверовал во Христа как в своего личного Спасителя. Его сразу охватило сильное желание говорить и другим о спасении по благодати, которое он сам получил. Понемногу он стал освобождаться от всяких земных и светских связей для того, чтобы полностью посвятить себя благовестию, а также благотворительности в Христовом Духе. Господь зародил в его сердце жажду понести и в Россию весть о спасении во Христе. Об этом он молился в продолжении многих лет. Сын его, которого мне случалось видеть в Лондоне несколько лет тому назад, говорил мне, что отец его молился о России в продолжении 10 лет и верил, что Господь в свое время туда его пошлет. Этой готовностью ждать Божьего часа можно и объяснить обильные благословения, которыми сопровождались последующие служения лорда Редстока в России, главным образом в Петербурге. Ответ на его молитвы пришел через 10 лет таким естественным и простым путем, каким Божьи чудеса всегда совершаются на этой земле. Лорд Редсток часто ездил в Париж, пробуждаемый все тем же желанием приводить души ко Христу. Нужно заметить, что этот служитель Божий не отличался особенным даром красноречия, да он и не считал себя призванным выступать в многолюдных собраниях. Одной из его первых задач было донести Евангелие как силу Божью ко спасению всякому верующему в среду людей своего класса, которым мало кто мог проникнуть из непринадлежащих к этому классу. Хотя, понятно, он был готов служить и другим. В Париже он говорил в частных домах у знакомых и всюду нес ту же весть спасения. Среди его слушателей бывали и русские друзья, большую частью из высшего петербургского общества, которых Париж всегда привлекал. Однажды лорд Редсток, отправляясь на такое собрание, почувствовал себя нехорошо. Взяв извозчика, он оказался в доме раньше назначенного часа. Туда случайно пришла дама, принадлежавшая к одной из ветвей русского царствующего дома. Она относилась отрицательно к проповеднику-мирянину и, узнав, что его ожидают, собиралась уйти раньше. Но лорд Редсток появился раньше времени, и они поневоле встретились. Она, как светский человек, любезно поздоровалась с ним и сказала ему несколько слов. Он же, как верный служитель Божий, не упустил случая сказать ей о Христе. Его слова ее заинтересовали, и она осталась. После продолжительной беседы о Слове Божьем она сказала лорду Редстоку, что то, о чем он сегодня ей говорил в Париже, нужно обязательно сказать и в Петербурге, и она предложила для этой цели свой дом. К ее словам присоединились и другие присутствовавшие русские, говоря, что и они были бы счастливы его услышать у себя. Лорд Редсток
понял, что многолетняя его молитва услышана, и дверь в Россию для него открыта. Теперь он знал наверняка, что время настало, и Бог посылает его туда. В ту же зиму 1874 года он поехал в Россию. По пути его настигла телеграмма, которая извещала, что его горячо любимая мать находится при смерти. Его поневоле охватило желание вернуться, но, вспомнив полученное им указание воли Божьей, призвавшее его на новое поле служения ему, он продолжил намеченный путь. Ему, несомненно, вспомнились слова Иисуса Христа: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Луки 9:62. Молитва и терпеливое ожидание Господнего часа, как и полное послушание воли Божьей этого свидетеля Христова, были ключом к необычайному благословению, сопровождавшему его появление в России. Плодоносности служения лорда Редстока содействовало и то, что он никогда не искал славы, не привлекал к себе людей, не старался очаровывать их красноречием или личным обаянием. Он ставил основанием своей проповеди Слово Божье и вводил своих слушателей в Священное Писание. Не владея русским языком, он говорил по-английски или по-французски, а потому слушали его главным образом принадлежавшие к высшему слою общества, где в те дни эти иностранные языки были общепринятыми. Необходимо сказать кое-что о тогдашнем религиозном положении в России. Православная церковь была государственной религией. В противоположность католичеству чтение Слова Божьего в ней разрешалось. Все же за последнее столетие к основным истинам Священного Писания присоединилось немало постороннего. Богослужение окружено было роскошью и блеском. Литургия, обряды и одеяния священнослужителей в основе служат прообразами евангельских повествований и истин. Но для того, чтобы облегчить человеку понимание этих великих истин Божьих, они лишь затемняли их. К тому же Евангелие читалось на старославянском языке, недостаточно понятном простому народу. Немногочисленные проповеди были скорее поучениями, и благовестие спасения во Христе не по делам праведности, а по вере не приносились. Торжественные праздники, прекрасное песнопение и радость воскресения на Пасху, несомненно, действуют возвышающе и приводят в умиление душу богобоязненную. Исповеди причастия освобождают совесть искреннего православного. Но все это редко приводит к решительному разрыву со грехом и радостной уверенности спасения. Богопочитание, полное смирения и праведности, могло стать для искренней души препятствием принять верою искупление и усыновление не по делам, а как дар благодати Божьей согласно посланию Ефесянам 2:8-9. Нужно, однако, сказать, что есть опасность для евангельского верующего возгордиться своим познанием истины и впасть в самомнение и гордость, в чем иногда без основания упрекают нас, евангельских христиан. Будем же всегда помнить, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Одно несомненно, благовестие Христово есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Римлянам 1:16. И вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10:17. Такой проповеди благой вести Евангелия не хватало в России. Высказанным я не хотела бы произвести впечатление, будто одна Россия в то время нуждалась в вести спасения по вере во Христа Иисуса.
слово Спасителя «Кто не со мною, тот против меня» и должно вам родиться свыше, а также о пути в жизнь и пути, ведущем в погибель, забыты в христианском мире, а потому, благовестив одухотворенное свыше и живое свидетельство рожденного свыше носителя Евангелия, нужны во всякой стране для всех христианских вероисповеданий. Таким носителем благой вести стал для России, а позже и для других стран, лорд Редсток. По прибытии в Петербург лорд Редсток начал проповедовать у маленькой англо-американской церкви на Памчатской. В скором времени у некоторых слушателей стало открываться духовное зрение, и глубокое сознание своей греховности привело к искреннему покаянию. За покаянием последовала вера в слова Евангелия об искупительной жертве Христовой. С ними произошло то же, что некогда с ефесянами, которым апостол Павел пишет в 1 главе в 13 стихе своего послания к ним. «В нем, во Христе, и вы, услышавшие слово истины и уверовавшие в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Теперь, думая о некоторых из тех, кто участвовал в этом пробуждении, я вижу, что Бог коснулся их уже раньше, а теперь, слушая ясное изложение Слова Божия, они обрели уверенность, которая не доставала им до тех пор. Так было и с графом Модестом Модестовичем Корфом, церемонимейстером при царском дворе. Это одна из высших придворных должностей, который занимался распространением Священного Писания, лично не испытав еще прощения своих грехов. То же было и с сестрами Козляниновыми. Приблизительно в это же самое время они получили духовное благословение в Швейцарии и вернулись счастливыми детьми Божьими в свое калужское имение. То же самое можно сказать и о моей матери. Еще до своего замужества, находясь в Англии со своей матерью, она случайно узнала о собрании в доме одного пожилого англичанина, бывшего министра не то почты, не то путей сообщения, по фамилии Блэквуд. В то время духовные собрания в частном доме, да притом улица из высшего общества, были явлением необычным. Заинтересовалась ими и моя мать. Но хотя она пошла туда из любопытства, Слово Божье коснулось ее сердца. Хозяин дома просто и ясно говорил о двух путях и о важности выбора между светом и тьмою, между Иисусом Христом и сатаною, между небом и адом. Она слышала об искупительной жертве Христа и тут же решилась стать на его сторону. Она верою приняла прощение грехов и искупление в крови Христовой. Радость спасения не покидала ее, но вся полнота, ответственность, связанная со званием христианина, ей открылась лишь позже. Все вышеназванные приходили на проповедь лорда Редстока с сердцами уже подготовленными, но были и такие, для которых слова его были новы и непривычны. Среди них был, например, отставной полковник кавалерградского полка Василий Александрович Пашков, богатый помещик, чрезвычайно добрый и благородный человек. Новое религиозное течение сначала не пришлось ему по сердцу, и он не желал слушать лорда-проповедника. Но однажды его жена Александра Ивановна пригласила лорда Редстока к обеду. Василию Александровичу ничего не оставалось делать, как любезно встретить гостя по обычаю русского гостеприимства. За столом гость все время говорил о Слове Божьем, и присутствующие с интересом его слушали. По окончании обеда все общество перешло в гостиную, где беседа продолжилась. И вот лорд Редсток внезапно предложил встать на колени и помолиться.
Это многим показалось странным и непривычным. Но молитва Божьего человека так сильно подействовала на Василия Александровича, что ему внезапно открылось его собственное состояние. Он понял, что все слышанное из Слова Божия касалось его лично. Он почувствовал свою греховность и отчужденность от Бога. Он тут же стал каяться, и ему открылся не только его грех, но и величие спасения Божия во Христе Иисусе. Всей душой уверовал во Христа как своего личного Спасителя, пролившего кровь свою из-за его грехи и воскресшего для его оправдания. Встав с колен, он уже был не тем, что раньше. Он стал новым человеком во Христе Иисусе, искупленным Господом согласно 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Глава 9 книги пророка Иеремии. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из

своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клевету. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствую до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так, говорит Господь Саваоф, вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с дочерью народа моего? Язык их убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах рыдания, потому что они выжжены, так что никто там не проходит, и не слышно блеяния стад, от птиц небесных до скота все рассеялись и ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это, и к кому, говорят уста Господни, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней? И сказал Господь: за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали голоса моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф: подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы, и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен с Сиона: как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его, и учите дочерей ваших плачу, и одна другую плачевным песням. Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи: так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы позади жнеца, и некому будет собирать их. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильный силою своей, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и Едома, и сынов Аммоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы не обрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем. Глава 10,
книге пророка Иеремии. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так, — говорит Господь, — не учитесь путям язычников и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся, ибо уставы народов — пустота, вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотком, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не говорят. Их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов, ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них гиацинт и пурпур, все это дело людей искусных. А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им, боги, которые не сотворили неба и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою Своею, утвердил вселенную мудростью Своею и разумом Своим распростер небеса. По голосу Его шумят воды на небесах, и Он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ Своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленное им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего. И Израиль есть жезл наследия его, имя его — Господь Саваоф. Убирай с земли имущество твое, имеющее сидеть в осаде, ибо так говорит Господь, вот я выброшу жителей сей земли на сей раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам себе подлинно, это моя скорбь, и я буду нести ее. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их, некому уже раскинуть шатра моего и развесить ковров моих. Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Несется слух, вот он идет. И большой шум от страны северной, чтобы города иудеи сделать пустынью, жилищем шакалов. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе твоем, чтобы не умолить меня». Излей ярость твою на народы, которые не знают тебя, и на племена, которые не призывают имени твоего, ибо они съели Иакова, пожрали его,
и истребили его, и жилище его опустошили». Книга пророка Иеремии, глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Слушайте слова завета сего, и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима, и скажи им, так говорит Господь, Бог Израилев, проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав, слушайтесь голоса моего и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав, «Аминь, Господи». И сказал мне Господь, «Провозгласи все эти слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима и скажи, слушайте слова завета сего и исполняйте их, ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской, до сего дня. Увещевал их с раннего утра, говоря, слушайтесь голоса моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сем, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь, есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов моих и пошли во след чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь. Вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят, но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для каждения Ваалу. Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства, и священное мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься? Зеленеющую маслиною, красующиеся приятными плодами, именовал тебя Господь. А ныне при шуме сильного смятения он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя и изрек на тебя злое, за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением Ваалу. Господь открыл мне, и я знаю, ты показал мне деяния их. А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря, положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтоб и имя его более не упоминалось. Но Господи Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа,
ищущих души твоей и говорящих: «Не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть тебе от рук наших». Посему так говорит Господь Саваоф: «Вот я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их». Глава 12 книги пророка Иеремии. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть, скот и птицы гибнуть за нечестие жителей ее? Ибо они говорят: он не увидит, что с нами будет. Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой, любимый участок мой сделали пустою степью. Сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны. Измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенеющего гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю. Вот я исторгну их из земли их, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Проверяя свой пройденный жизненный путь, можем ли мы сказать о себе так, как сказал некогда Самуил в своей прощальной речи, обращенной к народу? «У кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». 1 Царство 12:3-4. Имеем ли мы, друзья, о нашей непорочности такое свидетельство? И угоден ли наш путь Богу? Можем ли мы предвидеть, что будет с нами завтра? Кто может с уверенностью сказать, что он будет еще раз встречать новый день? Никто, ни один человек. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Иакова 4:14. Часто человек не знает, что часы его уже сочтены, и копит богатство, строит планы на будущее. Как стрелка часов находится под гнетом пружины, так и человек находится под гнетом времени. Атеисты настойчиво убеждали нас, что все существующее произошло из хаоса, по воле случая. Когда мы смотрим на небо, усеянное миллиардами звезд, на золотой закат солнца, на необъятные просторы, океаны, леса, горы и реки, мы восхищаемся чудесной творческой мыслью Творца. Но атеисты выдвигают еще не менее абсурдную гипотезу, которая предполагает существование некоего космического разума, который управляет Вселенной. Естественно, что с такой абстрактной идеей человек ничего общего с Богом не имеет и не может иметь. Здесь следует поставить такой вопрос: как этот космический разум делает человека личностью, не будучи сам личностью? Бог-Творец своим необъятным существом наполняет всю Вселенную и всем своим существом дает жизнь и всем управляет. Философия ничего не может объяснить, ни откуда произошел человек, ни какая его цель на Земле. Она не может объяснить, каким образом мог произойти мир, люди и вся Вселенная. Вследствие слепого случая. Но как он мог создать такой организм человека, который имеет множество органов, поражающих нас своим совершенством и взаимодействием? Притом ни одного органа нет лишнего. Почему, когда Библия говорит истину, люди не принимают, а когда им говорят явные нелепости, охотно верят? Вот что об этом сказано в Писании. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». 2 Тимофея, 4 глава. Люди не хотят знать, что сам Творец пришел на нашу землю в образе человека, чтобы спасти их от вечной погибели. Их немало удивляют эти слова. Но для всемогущего Бога нет ничего невозможного. Почему же Он в образе странника ищет тех, кто может Его принять? Почему Он сегодня просит, чтобы впустили Его к себе? «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». Откровение 3:20. Разве у него нет средств и способов, чтобы повлиять на человека, чтобы он принял его? Конечно же, есть.
Этим средством является благодать Божья, любовь к погибшим грешникам, которая ярко проявилась в Иисусе Христе. И хотя Господь обитает в неприступном свете и окружен великой славой, которой мы даже представить не можем, Он в то же самое время поселяется в сердце человека. Почему Он это делает? Ответ один. Он любит свое творение и хочет быть в единении с Ним. И хотя человек грешен, но Он дал ему средство очищения. Он говорит, что без него человек несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Откровение 3:17. И хотя человек отвернулся от него, он стучится к нему через свое слово, через внутренний голос, через обстоятельства жизни. Почему люди глухи к стуку Господню? Одним препятствует гордость, другим — заботы века сего, третьим — грехи и привязанность к ним. Люди хорошо понимают, что для того, чтобы принять Христа, нужно расстаться со всяким грехом. Но они этого не желают, а поэтому Бог отвергается ими сознательно. Сегодня мы имеем драгоценную возможность, когда благодать Божия еще действует ко спасению. Но уже близко то время, когда ангел Господень провозгласит роковые слова: «Времени уже не будет». Закончится время спасения, и наступит начало ужасных потрясений, каких еще никогда не было на земле. Эти слова будут страшны для тех, для которых все будет потеряно. Для многих врата рая закроются навсегда. И сказал Иисус сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Сколько таких бесплодных смоковниц, под корнем которых лежит топор? Да поможет Господь всем верующим бодрствовать, молиться и твердо стоять в истине, и Господь сохранит от падений и поражений. Таково Его обетование. «Овцы мои не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». Иоанна 10:27-28. На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Шла война, и жили бедно люди. Но Господь своих не оставлял, и когда бывало очень трудно, каждый к Богу искренно взывал. Новогодний вечер, в доме тихо. Дети спят, лишь на коленях мать. Боже, нас постигло злое лихо, нечем малолеток мне питать. Целый вечер деточки просили: «Мамочка, поесть дай что-нибудь, кушать хочется, терпеть нет силы, нам никак голодным не уснуть. За обман меня прости, мой Боже, их утешить лишь желала я. Сварится картошечка чуть позже, полежите тихо, ребятня». Им я говорила, пряча слезы: «Что мне дать, коль ничего уж нет? Скоро грянут зимние морозы, о Господь, нас сохрани от бед». За окном уж темнота сгустилась, мать не поднимается с колен. О, яви всевышний детям милость, дай с надеждой встретить новый день. В это время собрались дружно христиане в соседнем селе. Новогодний праздничный ужин уже выставлен на столе. У хозяйки припасов немало, доброхотно встречает гостей. Вдруг пред женщиной хлебосольной ангел стал и вещает ей: «Много пищи в твоей кладовке, а в соседнем селе вдова варит камень вместо картошки, уложит детвору в кровать. Хлеб, крупу отнеси и масло, на пороге всю снеть сложи. Проявить беднякам участие, всемогущему послужить». «О, конечно же, я готова!» — слышит ангел ответ ее. «Послушание Божьему слову я исполни, дай от и все». Утро первым лучом рассвета смотрит в окна. «Пора вставать!» — мыслит мать. «Вот проснутся дети, будут хлеба просить опять. В доме холодно, надо печку протопить, обуютить дом». Вышла из дому, на крылечке три пакета стоят рядком. «Что же это? Продукты, Боже! Ты ответил мольбе моей. Мы сегодня покушать сможем, приняв милость руки твоей. Дети милые, просыпайтесь, хлеб нам Божьей десницы дай, на колени скорее вставайте, чтобы Богу хвалу воздать». Изумленные видят дети лук, картофель, крупу и хлеб. Разве все не чудесно это? Много пищи на их столе. Потянулись ручонки хлебу, а в глазенках слеза блестит. Слава Господу, слава небу, мать, обняв детей, говорит: «Ешьте, детки, с благодарением. Божьи люди на свете есть. Кто-то сделал благотворение к славе Божьей и в Божью честь». Дети с хлебушком ели кашу. Как же счастлива мать была! Ее горькая вдовья чаша привкус сладости обрела. А под вечер, пред Новым годом, мать и сытые дети с ней обращались в молитве к Богу, прославляя Царя царей. Люди добрые, время злое, время голода и тревог унеслось далеко в былое. Изобилие дает нам Бог. Только нам не остыть душою, сострадание не потерять. И такие истории стоит нам друг другу напоминать. Не всегда изобилие будет, может все измениться вдруг. Люди добрые, Божьи люди, презирайте вдов и сирот. Благочестие да будет в силе. Тем, кто ныне живет в нужде, уделяйте от изобилия, поучаствуйте в их судьбе. Пусть же Господу благодарность изливается там и тут. Отдавать другим — это радость, это истинный веры труд. Аминь.

Наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте передачу «По страницам Библии». А в 9 часов слушайте чтение книги

0: Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
1: Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», у микрофона Олег Шевкун. 337-я встреча у нас с вами сегодня. И в прошлый раз мы говорили о завоевании Иерихона. Вы помните, мы провели с вами такие параллели между первыми тремя врагами, с которыми израильтяне встретились после перехода через Иордан, и тремя главными врагами христианской жизни. Мы говорили о том, что Иерихон – это прообраз мира, с которым каждый из нас встречается. Я не имею в виду мир Христов, конечно. Я имею в виду мир, в котором мы живем, мир, от которого происходит слово «мирской». И вот победу над миром мы с вами одерживаем не битвой, а верой. Мы можем сколько угодно биться, но это будет абсолютно бесполезно.

0: бесполезно, потому что нашей силы для этой победы не хватает. Первое послание Иоанна, 5 глава, 4 стих. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий». Вот первая победа, которую мы можем одержать верой. Делать что-то по этому поводу бесполезно. Это только упование на Иисуса Христа. А дальше в 7 и 8 главах книги Иисуса Навина перед нами завоевание Гая. Про Гай мы тоже будем говорить, но сначала произошло падение, которое имело определенные последствия. Возвращаемся к библейскому тексту. Это книга Иисуса Навина, 7 глава, 1 и 2 стихи. «Но сыны Израилевы сделали великое преступление и взяли из заклятого Ахан, сын Хармия, сына Завдия, сына Зары из колена Иудина, взял из заклятого, и гнев Господень возгрелся на сынов Израиля». Вот первое событие, о котором на самом деле не знает сначала Иисус Навин. Есть гнев Господен, и тем временем Иисус Навин решает стратегический вопрос. Очень важно, что весь народ будет страдать за грехи конкретных людей. Друзья, я понимаю, что церковь сегодня находится в упадке, в отступлении. И есть такая тенденция говорить о том, что все остальные не правы, а я прав. Это упадок из-за других, а я тут как бы ни при чем. На самом деле, конечно, мы все тоже в этом участвуем. Помните, страдает ли один член? Страдают все. Один член народа Израиля совершил страшное преступление, но страдает при этом весь народ. Вот этот принцип страдания всех за одного и принцип искупления, которое один принял на себя за всех. Это абсолютно библейский принцип, библейская история. Но пока в начале 7 главы Иисус Навин не знает о произошедшем. Однако последствия этого греха уже очевидны. 7 глава, 2 стих. «Иисус из Иерихона послал людей в Гай, что близ Беф-Авена, с восточной стороны Вифиля, и сказал им: „Пойдите, осмотрите землю“. Они пошли и осмотрели Гай». Это опять уже известный нам мотив, мотив разведчиков, которые должны будут сообщить, что же, собственно, происходит. И вот результат их деятельности, 3 стих. «И, возвратившись к Иисусу, сказали ему: „Не весь народ пусть идет, а пусть пойдет около 2000 или около 3000 человек, и поразят Гай. Всего народа не утруждай туда, ибо их мало там“». И вот это на самом деле первое серьезное последствие греха Ахана. Дело в том, что шпионы, разведчики недооценивают Гай. Им кажется, что теперь, после Иерихона, это все ерунда. Это как футбольная команда, которая разбила одну команду-соперницу, и после этого начинает думать, что все остальные такие же, и все остальные разбить будет очень просто. Зачастую именно в этот момент, именно при таких размышлениях, приходит поражение. Мы говорили с вами о том, что если Иерихон – это прообраз мира, то Гай – это прообраз плоти. Так вот, есть святые, которые всю жизнь свою ходят вокруг Иерихона и трубят в трубы. Они не идут дальше. Они постоянно кичатся той победой, которую они одержали над миром. Эти люди сами себя отделяют от всех остальных. Показывая свою победу над миром, они одного не делают, другого воздерживаются, третьего сторонятся и так далее. И я на самом деле вижу серьезную опасность таких суперсвятых. Самые опасные люди в церкви – это вот те самые суперсвятоши, которые все время учат нас, как жить. Причем их учение о жизни обычно состоит из запретов. Нельзя так говорить, нельзя так думать. Знаете, друзья, я получаю порой письма, которые сначала кажутся смешными, но потом начинаешь вдумываться, и перестает быть смешно. Становится как-то грустно. Мне говорят, нельзя использовать в проповедях вот таких-то и таких-то слов. Нельзя использовать таких-то и таких-то выражений. Одно из самых забавных в этом плане писем было, когда слушательница сказала, что нельзя использовать выражение «ничего себе», потому что это не духовно, и потому что если ты так говоришь, то потом в результате ничего тебе и не будет. Вот люди, которые постоянно утверждают, что что-то нельзя. Я помню, как в одной из передач использовал песню, даже не современную песню цитировал, а песню 20-летней давности. И было несколько комментариев от христиан, которые говорят, как же вы, пастор, такие песни слушаете? Как вы этих исполнителей знаете? Нельзя, пастор. Знаете что? Да, эти люди вроде бы победили мир. Они отделили себя от мира. Но дальше начинается битва с плотью. И вот эту битву такие люди зачастую проигрывают. Как иудеи, которые победили в Иерихоне, но проиграли сначала битву при Гае. Знаете, люди, которые постоянно вам говорят, чего вам не делать, чего вам не говорить, на самом деле зачастую носят в себе огромные, серьезные проблемы. Они вам скажут, что курение – это грех, нельзя кадить чужим богам. А внутренне их переполняет дым кождения, который они хотели бы сделать реальностью, но не решаются на это. Они упрекают вас в том, что вы говорите неправильные слова, но, собираясь между собой, эти люди начинают перемывать косточки всем и вся. Они говорят нам о том, что нельзя ни в коем случае, ни в каких количествах употреблять алкоголь, потому что алкоголь опьяняет нас, но при этом сами опьяняют себя, создавая вокруг себя некий свой мир, который с реальным миром не имеет ничего общего. Знаете, нам сегодня нужны настоящие христиане, а не эти святоши. Эти люди зачастую говорят о жизни в победе, но при этом не имеют ни малейшего представления, что это за жизнь. Ведь Христос единственный, кто прожил такую жизнь. Христос единственный, кто может прожить эту жизнь снова, в нас и через нас. Эти люди подобны израильтянам, которые в 7 главе книги Иисуса Навина говорили, да что там Гай, по сравнению с Иерихоном, это ерунда. Кстати, я предполагаю, что кто-нибудь напишет мне ругательное письмо о том, что нельзя в проповеди использовать слово «ерунда». Предполагаю, с большой долей вероятности, потому что и такое письмо мне уже присылали. Возвращаемся к библейскому тексту. 7 глава, 4 стих книги Иисуса Навина. Итак, пошло туда из народа около 3000 человек. Но они обратились в бегство от жителей гайских. Жители гайские убили из них до 36 человек и преследовали их от ворот до Севарим и разбили их на спуске с горы, отчего сердце народа растаяло и стало как вода. Что такое произошло? Эти люди считали себя уже победившими. Они были слепы к своей собственной слабости. Апостол Павел отлично понимал ту слабость, которая преследовала его. В послании к римлянам, 7 глава, 18 стих, апостол Павел говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, Но чтобы сделать оное, того не нахожу. А вы это понимаете? Вы понимаете, что в самих по себе в нас действительно нет абсолютно никакой силы? Бог хочет жить через вас. И вот это единственный способ. Никак по-другому у нас не получится. Именно об этом апостол Павел пишет в 7 главе послания к римлянам. И новая природа, обновленная природа в нас, хочет жить для Бога. Но и она тоже без Бога оказывается бессильной. Нужен Святой Дух. И вот когда Святой Дух живет в нас, когда мы уповаем на Святого Духа, вот тогда все кардинально меняется. Но Святой Дух не может войти в наше сердце, пока в сердце есть нераскаянный грех. Иисусу Навину предстоит это понять. Книга Иисуса Навина, 7 глава, 6 стих. «Иисус разодрал одежды свои и пал лицом своим на землю пред ковчегом Господним и лежал до самого вечера, он и старейшины Израилевы, и посыпали прахом головы свои. И сказал Иисус: О Господи, Владыка, для чего ты перевел народ сей через Иордан, дабы предать нас в руки амореев и погубить нас? О, если бы мы остались и жили за Иорданом! О Господи, что сказать мне после того, как Израиль обратил тыл врагам своим? Хананеи и все жители земли услышат и окружат нас, и истребят имя наше с земли. И что сделаешь тогда имени твоему великому?» Знакомая песня, не так ли? От Иисуса Навина мы пока этого еще не слышали. Это такой жестокий пустынный романс или стенание в пустыне. Раньше Иисус никогда такого не пел. Нечто подобное мы уже слышали, однако, от Моисея. Так что, когда израильтяне говорят, что Иисус заменил им Моисея, они, по-моему, до конца даже не понимают, что говорят. Да, заменил, и в этих пустынных романсах тоже. Послушайте ответ Божий. И этот ответ сегодня относится к каждому из нас. 10 стих. Господь сказал Иисусу: «Встань! Для чего ты пал на лицо свое? Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им, и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами. Зато сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл врагам своим, ибо они подпали заклятию: не буду более с вами, если не истребите из среды вашей заклятого».
1: По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
0: Начало Божьего ответа – это слово «встань». А дальше вопрос. Для чего ты пал на лицо свое? Бог буквально обращается к нему и говорит: хватит стонать. Встань. Я объясню тебе эту ситуацию. Встань, мы пойдем дальше. Но с этой ситуацией надо будет разобраться. Есть немало христиан, кстати, в основном христианок, которые считают, что быть духовной — это значит постоянно стенать и плакать. Они постоянно плачут перед Богом. Я знаю людей, которые много лет молятся в церкви, и постоянно их молитва — слезы. Есть еще одна крайность. Немало женщин путают святость и неухоженность. Они читают о том, что «да будет украшением вашим не плетение волос». Мы еще дойдем с вами до послания Петра и об этом будем говорить. И они считают, что не нужно заботиться о себе. Я такая духовная, мне это не важно. Эта женщина ходит растрепанной. и она перестает следить за собой. Помню, когда я учился в семинарии, наш президент семинарии выступал перед студентами, причем это был особый день, тогда собрали и студентов, и их жен, многие из нас были женаты. И вот президент встает и говорит: «Дорогие сестры, дорогие женщины, посмотрите на себя. Некоторым из вас сегодня нужно уже идти не в церковь, а в салон красоты». И иных он, конечно, шокировал. Люди думают: «Я не буду следить за собой, это значит, что я вот такая смиренная». Извините, дорогие, скажу грубо, ты не смиренная, ты просто растрепанная. Вот встань! Кстати, порой то же самое касается и мужчин. В последнее время таких мужчин все больше. Вот они ничего не делают. Они просто плачут и стонут. Все плохо. Мир идет неизвестно куда. Встань. Разберись с грехом, который есть в стане. И продолжай дело Божие. Не путайте, пожалуйста, святость и небрежность. В 11 стихе мы читали Божьи слова: «Израиль согрешил, и приступили они завет мой, который я завещал им». Бог объясняет грех Израиля. В чем ваша проблема? В чем моя проблема? Наша проблема — грех, и это понятно. Вы скажете: «Ну я в служении, я в братском совете, или я пастор». Да, ну классно, значит, у вас еще больше греха. Особенно если вы считаете, что участие в служении дает вам нечто вроде индульгенции. То есть Бог вас простит, потому что вы участвуете в служении. Интересно, что Иисус Навин, как мы уже отмечали, не знал о конкретном грехе. И Бог конкретизирует, Бог показывает. Он фактически говорит: «Вот грех в лагере». Интересно, что Бог конкретно рассказывает и об этом грехе. Я вспоминаю историю, когда один человек постоянно молился в церкви: «Господи, если я в чем-то согрешил, ты прости меня, пожалуйста. Господи, если я в чем-то согрешил». И молился он так снова и снова и снова. Каждое воскресенье. В конце концов к нему подходит пастор и говорит: «Слушай, ты все-таки скажи, вот не если, да, конкретно. Ты в чем-то согрешил?»
2: «Ну да, в чем-то согрешил».
0: «А в чем конкретно?»
2: Тут человек осекся. Пастор говорит: «Знаешь что, в следующий раз на молитве просто озвучь конкретно, в чем именно. Не бойся. Грех должен быть назван своим именем». Дальше я не буду читать, что происходит, но Бог указывает, особым образом указывает того, на ком этот грех. Выясняется, что согрешил представитель колена Иуды. Дальше из колена Иуды указано племя Зары. Дальше из племени Зары указано семейство Завдиева. И дальше указан конкретно Ахан, сын Хармия. Очень конкретно. Знаете, сегодня очень сложно бывает распознать зло в церкви. И есть немало христиан, которые гораздо легче видят зло в мире, чем зло в церкви. Вот видят зло, я не знаю, на концерте, в политике, в баре, где хотите. А в церкви не видят и не замечают. Но Господь совершенно конкретно показывает зло среди израильского народа. 19 стих. «Тогда Иисус сказал Ахану: „Сын мой, воздай славу Господу Богу Израилеву и сделай пред ним исповедание, и объяви мне, что ты сделал. Не скрой от меня“». Очень конкретное повеление. То, о чем мы с вами начали говорить. Да, грех должен быть конкретизирован, описан. 20 стих. «В ответ Иисусу Ахан сказал: „Точно я согрешил пред Господом Богом Израилевым и сделал то и то“». И дальше это то и то конкретизируется очень четко. 21 стих. «Между добычей увидел я одну прекрасную синаарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом в 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял это, и вот оно спрятано в земле среди шатра моего, и серебро под ним спрятано». Очень четкое указание. Понимаете, когда мы начинаем говорить, я порою виновен, ну, скажем так, в не совсем благочестивом отношении к женщинам, есть смысл просто остановиться и вместо вот этой ничего не говорящей глупости просто сказать Господу: «Господи, я тогда-то, тогда-то смотрел вот на эту женщину с вожделением». Или вы скажете: «У меня порою возникают определенные затруднения в финансовой сфере». Вместо этого гораздо правильнее сказать Господу: «Боже, я знаю, что важно жертвовать. Вот жертвовать на служение, жертвовать в церковь. Но я жадный. Я боюсь, что не проживу без этих денег». Понимаете, потому что затруднения в финансовой сфере – это все одни разговоры. Обратите, пожалуйста, внимание также на шаги, которые описывает Ахан. Это шаги, которые проходит всякий человек на пути к греху. «Я увидел», «я пожелал», «я взял». Таковы шаги греха плоти и сегодня. Кстати, также устроены и сплетни. Это разрушительная критика. «Я пожелал показаться лучше вот этого человека, поэтому я его и критикую». Это старый, очень известный грех плоти. Члены совета церкви, которые начинают критиковать пастора. Почему? Потому что каждый из них хочет казаться лучше пастора. Пастор, который начинает критиковать всех и вся. Почему? Потому что он хочет показаться лучше всех и вся. Однако 7 глава книги Иисуса Навина указывает нам на то, что человек должен исповедовать грех, показать этот грех такой, какой он есть. Помните, мы говорили, что мы побеждаем мир по вере, но как же победить плоть? Вот здесь более конкретные шаги. Во-первых, через общение с Богом, через исполнение Святым Духом, чтобы служить Ему. Откуда это общение, это койнония с Богом? Сами по себе мы тоже не можем его иметь. Оно возможно только, когда мы покоряемся Богу, и Бог действует в нас. И мы с вами снова обращаемся к первому посланию Иоанна, 1 глава, 6 стих. «Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас». И так начинается все с общения с Богом. И вот когда общаешься с Богом, Он начинает показывать тебе твой грех. Мы не можем снизить Бога до нашего низкого человеческого уровня. И вот когда мы поддерживаем общение с Ним, Он показывает нам, кто мы такие, и дает также силы, чтобы исповедовать этот грех. Если мы исповедуем этот грех, то Он верен и справедлив, и Он простит нам этот грех. Если вы говорите, что не согрешили, и в вашей жизни нет греха, то Бог отвечает на это очень просто. В таком случае вы лжец. Надо сказать, как есть. Все сказать Богу. Все, что накопилось, в вашем сердце. И вот какая штука. Господь все знает и все равно нас любит. Он хочет, чтобы мы обращались к Нему. Мы любим ходить вокруг да около. Не тот благочестивый, в кавычках, христианин, который молился: «Господи, если я в чем-то согрешил». В конце концов, Бог его обличил. И он просто назвал свой грех, назвал его по имени. И это было правильно. Обратитесь к Богу и скажите Ему, в чем ваш грех. Пока нет исповедания греха, нет и победы над плотью. Это очень важно. Теперь смотрите, что дальше, 25 стих. «И сказал Иисус: за то, что ты навел на нас беду, Господь на тебя наводит беду в день сей. И побили его все израильтяне камнями, и сожгли их огнем, и наметали на них камни, и набросали на него большую груду камней, которая уцелела и до сего дня. После сего утихла ярость гнева Господня». Посему то место называется долиною Ахор даже до сего дня. Это кажется очень жестким. Однако Божьи действия указывают на серьезность ситуации. Мы с вами читаем в послании к Римлянам, 8 глава, о том, что живущий по плоти умрет, а умерщвляющий дела плоти будет жить. Это не про то, чтобы замаривать себя голодом, например. Это про то, чтобы сказать про какие-то моменты нашей жизни: «Я не буду так больше жить». Попытка жить по плоти равна смерти. Не случайно апостол Павел говорит: «Если бы мы судили сами себя, то не были бы осуждены с миром». Друзья мои, я знаю это о себе. Потому что я знаю, что такое Божий суд в моей жизни. И вы можете стенать сколько угодно, и это не поможет. Вместо того, чтобы стенать, нужно покаяться. Смерть плоти должна прийти для того, чтобы восторжествовала жизнь. Отвернитесь от греха обновлением через Святого Духа. И тут мы с вами уже подходим к 8 главе «Завоевание Гая». Бог говорит: отправляйте всех людей. Вам нужны все ресурсы Божьи. И вот при Гае израильтяне обретут настоящую победу. О том, как это будет, поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их знак на руку свою. И да будут они повязкой над глазами вашими, и учите им сыновей своих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших, сколько дней небо будет над землею. Второзаконие, 11 глава, 18, 19, 21 стих. Дни неба. Как показано в главе 6, в передаче израильтянином эстафетной палочки истины своим детям задействованы сердце, душа и все силы, дух, душа и тело. Так, чтобы его личная жизнь и его дом отражали то, о чем говорит слово. Результат такого послушания – долголетие его самого и его детей. К этому еще добавлены дни неба. То, что характерно для земли, не характерно для неба. Для верующего это обетование говорит о высшей степени духовного благоденствия. Благодарение, что Слово Бога описывает это богатство. Будучи согласно воле Бога, благословенны всяким духовным благословением в небесах, мы живем в этих благословениях и передаем их своим детям, как биологическим, так и в вере, все больше и больше наслаждаясь своей небесной частью. Наши сердца и души переполнены в сферу того, что отличается по своему характеру. Жизненно важно, чтобы и наши действия были приведены в соответствии с тем, что относится к этой сфере. Итогом является то, чтобы наслаждаться небесным, имея при этом дни неба среди земного. Мы живем жизнью небес, будучи окруженными плотскими отношениями и поведением, и силой Духа, воспроизводя на этой земле жизнь Христа. Наполняют ли мое сердце и душу слова Бога, Его обетование и благословение настолько, что мои поступки отражают полное подчинение Ему и тому, что Божье? Только в таком случае мои дни будут как дни неба.

проходят очень быстро. Всегда полны надежд и ожиданий, и вспыхнув

ты иди за мной. Часто мы, смотря на людей, видя их недостатки и промахи, осуждаем их среди друзей, загрязняя сердец своих помыслы. «Что тебе до него?» — наш Спаситель сказал. «Ты иди путем чистым и светлым, не смотри на людей, а смотри на меня и храни свою душу от скверны». Научиться бы нам в жизни этой земной на себя посмотреть и увидеть то, что Бог видит в нас, и понять всей душой, осуждая других, Иисуса обидим. Что тебе до Него? Лучше следуй за Ним. Я слова эти в сердце сложила. За Иисусом хочу я по жизни идти и прошу у Него, чтобы дал на все силы.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Дорогие радиослушатели, мы приветствуем всех любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сейчас вы услышите продолжение книги Людмилы Плет «Путем исканий».

Небольшая община в Эстонии, в которую я попала, была очень своеобразной. Ее пастор был выходцем из баптистов, муж, употребляемый Богом, который в прошлом за проповедь Слова Божьего провел много лет в тюрьме. Там он встретился с христианами из течения пятидесятников, которые произвели на него сильное впечатление. Поэтому в том, как он учил и проповедовал, чувствовалось влияние и того, и другого направления. Члены общины представляли собой духовно пеструю картину. Среди них были новообращенные из мира, баптисты, пятидесятники, методисты и выходцы из еще каких-то других конфессий, о которых я уже точно не помню. Мой муж являлся коренным баптистом от рождения и духовно был воспитан в этом течении. Прошло несколько месяцев моего пребывания в Эстонии, и я начала понимать то, что раньше было для меня закрыто. Если после длительного пребывания в одной какой-то христианской конфессии вдруг попадаешь в другую и начинаешь общаться с христианами разных течений, иначе говоря, передвигаешься внутри тела Христова, переступая через деноминационные барьеры, тогда вдруг в изумлении замечаешь, что они, в общем-то, не такие неверные, как ты думал раньше, и ты сам не настолько прав, как это тебе казалось. Нам так не хватает толерантности и гибкости в духовных вопросах, насколько же мы бываем жестоки и закоснелы в своих понятиях. Первым человеком, принадлежавшим к течению баптистов, который меня буквально поразил, был мой собственный муж. Когда он рассказывал о том, как слышал голос Божий и переживал водительство свыше в самых, казалось бы, простых житейских ситуациях, я слушала его пораженная. «Как же так?» — думала я. «Ведь мне всегда говорили, что это является привилегией нас, пятидесятников, а баптисты такого иметь не могут, потому что не имеют крещения Духом Святым со знамением иных наречий. А тут баптист имеет с Господом такую близость, которую не часто встретишь у пятидесятников. Следовательно, Бог может вступать в непосредственный контакт и с представителями других христианских конфессий. Но как человек может быть водим Духом Святым, если он не пережил духовного крещения? Похоже, что сам факт крещения Духом Святым не определяет еще духовности христианина. Да и вообще, что значит быть духовным?

Достаточно ли только пережить крещение Духом Святым и говорить иными языками? Что, собственно, подразумевается под понятием крещения Духом Святым? Только ли пережитый момент крещения и последующее говорение языками? Или это что-то намного большее, что приобретает человек и присутствие чего видно по плодам Духа Святого, проявляющимся в его жизни? Эти и другие вопросы все чаще возникали в моей голове, заставляя снова и снова браться за Библию. По вопросу Духа Святого там можно найти такие разные, казалось бы, совершенно непохожие описания. Первое, что меня особенно привлекло, это то, как охарактеризовал Духа Святого, Духа Утешителя и его проявление в жизни людей сам Господь Иисус Христос. И Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Иоанна 16:18. Исходя из этого определения, Дух Святой проявляет себя прежде всего не в иных наречиях, а в том, что открывает человеку духовные очи, обличая его в грехе, открывая его разум к познанию правды Божией и напоминая о суде, который постигнет не только дьявола, но и тех, кто так или иначе служит ему. Интересно, что первое, с чего Дух Святой начинает свою работу в уснувшем христианине, это вопрос греха и отсутствия истинной веры в Господа. Впрочем, это и понятно, ведь Дух Святой потому и называется святым, что не терпит ничего нечистого и в первую очередь грех. Иначе он не был бы святым Духом. А если так, то почему среди христиан, утверждающих, что они имеют в себе этого Духа Святого, так много явного и скрытого греха? Ниже, в 13 стихе той же 16 главы Евангелия Иоанна, говорится следующее. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Эта мысль подтверждает еще один стих из этого же Евангелия Иоанна. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14:26. Но если это действительно так, если Дух Святой, живя верующим человека, подводит его к истине во всех вопросах, делах и проблемах, тогда почему среди христиан, имеющих Духа Святого, так много неразрешенных вопросов и проблем? Хотя я была еще молодым членом церкви, но уже очень часто сталкивалась с тем, что старшие братья, руководители и пасторы не находили выхода из тупика, возникшего в результате той или иной проблемы. Возрастая в учении пятидесятников, я всегда слышала о крещении Духом Святым в непременной связи с иными наречиями. Однако в Библии это не всегда взаимосвязано. Например, Иоанн Креститель был исполнен Духа Святого от чрева матери своей и действовал в великой силе этого Духа. Однако в Новом Завете нет ни одного упоминания о том, что Он говорил языками. Сам Иисус Христос, на Которого в виде голубя сошел при крещении в Иордане Дух Святой, также не говорил никогда иными языками, если не считать нескольких слов, произнесенных им на Голгофском кресте «Элое, Элое, лама, савафани». Однако это было сказано не на каком-то небесном, а вполне понятном многим людям арамейском языке и означало Боже мой, для чего ты меня оставил?» Марка 15:34. Правда, в других местах Писания мы все же сталкиваемся с говорением языками в связи с исполнением Духом Святым. Например, в Деянии апостолов 2:4, 10:46, 19:6. Однако о языках упоминается далеко не во всех случаях такого духовного переживания. Слушая своего мужа и наблюдая его жизнь, которая во многих житейских вопросах была лучше моей, я невольно задавала себе вопрос, кто же из нас более духовный? Я, пережившая духовное крещение в детстве, или он, не знавший тогда об этом, но воспитанный и выросший поистине в страхе Божием? В Евангелии от Марка 16:17-18 написано, «У веровавших будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками».
А в первом послании к Коринфянам, 12 главе, сказано о говорении языками, как об одном из даров Духа Святого. Дары различны, но Дух один и тот же. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания тем же Духом, иному – вера тем же Духом, иному – дары исцеления тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – различие духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Если внимательно и вдумчиво читать 14 главу 1 послания к Коринфянам, где особенно много говорится о дарах Духа Святого и, в частности, о иных языках, то складывается впечатление, что апостол Павел говорит о языках не как о знамении, подтверждающем исполненность Духом Святым, но как об одном из многих даров Святого Духа. Подтверждением этому являются последние несколько стихов 12 главы 1 послания к Коринфянам. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» 1 Коринфянам 12:28-30. Здесь, в перечислении даров и в утверждении, что не все имеют те или другие из них языки, названные вместе с другими дарами, такими, например, как истолкование, исцеление, пророчество и так далее. Обращаясь к Коринфянам, которые, согласно их понятиям, можно было бы назвать пятидесятниками того времени, апостол Павел, вразумляя их, говорит: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое» 1 Коринфянам 13:11. И ниже, в 14 главе, продолжая ту же самую мысль, поясняет: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» 1 Коринфянам 14:18-20. Интересно, что, произнося такие слова, этот великий муж Божий не боялся огорчить, угасить или еще того хуже – похулить Духа Святого, подразумевая, по-видимому, под ним что-то неизмерно большее, чем только иные языки. Апостол Павел, который дал много пояснений и объяснений по этому вопросу, хотя сам более всех остальных говорил на языках, счел необходимым в проявлении этого дара установить строгие рамки и порядок. Так для чего все-таки Бог применил языки разных народов? Может быть, в день Пятидесятницы это было знамением, которое Бог дал для присутствующих там иудеев, пришедших из 15 языческих народов мира и понимающих их языки. В то время живущие в Иерусалиме неверующие израильтяне всячески противились избранию язычников. Возможно, применив многие языки, которые для них были чужими или, иначе говоря, иными, Бог показал им, что Его избрание принадлежит всем и распространяется на всякое творение. Согласно посланию к Коринфянам 14:22, в те времена языки были знамением не для верующих, а для неверующих. Если это утверждение остается и теперь в силе, тогда почему говорение на языках широко практикуется на собраниях верующих, в то время как Павел не только не поощрял, но и строго порицал такую практику в церкви? Если его наставления и ограничения в этом вопросе актуальны и сегодня, тогда как оценить говорение языками в практикующих это явление общинах и церквях? Как послушание Слову Божьему или неповиновение Ему? Дерево узнается по его плодам. А христианин? Каким образом определяется духовность верующего человека? По каким признакам можно узнать о присутствии в нем Духа Святого?
по дарам этого Духа или по Его плодам, которые описаны в послании Галатам 15:22-23. Можно ли о человеке, не имеющем в себе любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости и воздержания, сказать, что он крещен Духом Святым, даже если он говорит на иных наречиях? Может ли только говорение на иных языках доказывать исполненность Духом Святым? В 13 главе 1 послания к Коринфянам говорится, что все духовные дары, в том числе и говорение языками, ничто, если нет любви. Отсутствие любви между христианами, к сожалению, неоспоримый факт. Однако дарам уделяется большое внимание. Как это понять? Когда читаешь историю христианства, то складывается впечатление, что говорение языками существовало только во времена Первоапостольской Церкви, после чего практически прекратилось на невероятный долгий срок, охватывающий промежуток времени более чем 18 веков. Что это значит? Уж не является ли это подтверждением слов Писания, что пророчества прекратятся и языки умолкнут? Если говорение иными языками действительно является библейским признаком крещения Духом Святым, тогда почему Бог более 18 столетий скрывал эту великую и важную истину от своих детей, среди которых было бесчисленное множество преданных и верных слуг Его, готовых за свою христианскую веру пойти на любые страдания, вплоть до мученической смерти? Разве мы, христиане 20 и 21 веков, лучше их, что удостоились войти в эту тайну? Но ведь ни для кого не секрет, что именно мы живем во время всеобщего духовного охлаждения, когда можно скорее ожидать отступления от истины, чем получения особенного Божьего откровения о ней. Возможно, для многих христиан этот вопрос никогда не являлся большой проблемой, но для меня, выросшей в пятидесятническом течении, было очень важно правильно его понять. Впрочем, не только это. Было еще очень много пунктов духовной жизни, которые заводили меня в тупик. К примеру, как на практике бороться с грехом и противостоять дьявольским искушениям твердой верой? Как жить жизнью победы? Что значат слова Писания о том, что воля Божия есть освящение ваше? Как нужно освящаться и может ли вообще быть святым человек, живущий на грешной земле? Если нет, тогда почему написано «Будьте святы, потому что я свят»? 1 Петра 1:16. Ведь Бог не будет с нас требовать того, что практически неосуществимо. Эти мысли все чаще появлялись у меня в связи с тем, что вообще никуда я попала, в связи с замужеством очень много говорилось о грехе и об освящении путем исповедания. Такие проповеди были для меня чем-то совершенно новым. Раньше об этом я слышала как-то вскользь и не могла вспомнить, чтобы кто-то из проповедников посвящал этой теме целые проповеди. Нас всегда убеждали, что мы уже очищены, омыты и спасены, и нам остается только благодарить Господа за свое избрание и явленную особую милость. Но одно дело — слышать, что все хорошо, и совсем другое — чувствовать и знать самому, что у тебя далеко не все хорошо. Что толку меня убеждать, что Иисус — победитель сатаны, если этот сатана меня постоянно побеждает? Какая мне польза знать, что Господь взял на себя мои грехи, если эти грехи продолжают властвовать надо мной? Как то, что написано в Библии, претворить в свою собственную жизнь? В своем послании к Филиппийцам, 2 главе, 12 стихе, апостол Павел говорит: «Совершайте свое спасение». А это значит, реализуйте, внедряйте в вашу жизнь, осуществляйте на деле. Хорошо, но как это делается на практике? Я ведь всегда чувствовала, что мне чего-то не хватает. Может, как раз теперь я близка к тому, чтобы это что-то найти?
что значит освящение и как происходит исповедание грехов. Разве недостаточно того, что я открываю их в тайной молитве Богу? И тут я вдруг что-то вспомнила. Это произошло со мной в Сибири, в Тулуне, откуда я не так давно приехала. Однажды я долго стояла на коленях и, плача, исповедовала Господу грехи, которые давили и угнетали мою душу. Во время этой молитвы, не помню точно, в сердце моем или сознании прозвучали такие слова: «Кому ты исповедуешь?» Я знаю все. От неожиданности я даже умолкла и, продолжая оставаться на коленях, стала рассуждать. Как это понимать? Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бытие 4:6-7. Видишь, Людмила, я знаю все.

Дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

Когда началась война, маленькая Лариса вместе с родителями, бабушкой и старшей сестрой жили в Ленинграде. Все вместе они оказались в блокаде. От голода и бомбежек погибли ее шестилетняя сестра, а также любимая бабушка. В это время отца, который служил на флоте, тяжело ранило. Вместо того, чтобы лечить раненого в военном госпитале, его доставили домой. Целый месяц он лежал в постели, а потом умер. Когда после смерти стали убирать его кровать, то под подушкой нашли кусочки хлеба. Их было ровно столько, сколько дней проболел ее отец. Понимая, что он тяжело раненый, без должного питания и лекарств ему все равно не подняться, отец не стал переводить хлеб для себя, а сохранил его для маленькой дочки. После Лариса рассказывала: «Благодаря этому хлебу я не умерла от голода. Потом нас с мамой вывезли из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера. Так мы с ней выжили. Я была слишком маленькой, чтобы запомнить отца, но я безмерно благодарна ему, что дважды подарил он мне жизнь».

нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Это я была, я. Когда с воплем камнями меня эта толпа уж хотела побить. Это я была, Господи, та, что слезами твои ноги когда-то старалась омыть. Это я, самарянка, к колодцу с водою подошла, чтоб сосудом своим почерпнуть. Но ты встретил, Господь, меня сам и живою напоил там водой, указав мне свой путь. Так же женщиной тою, что плотью страдала, я искала хоть края одежды твоей. И я верила, верила, Господи, знала, в этот миг исцелюсь от болезни своей. Это я была той, что тихонько сидела у твоих святых ног, когда ты всех учил. Поудобнее устроившись, очень хотела в свое сердце сложить все, что ты говорил. Это я была тою, что слезно рыдала у подножья креста, когда ты умирал. И с тобой, Иисус, я бессильно страдала, видя капли крови, как сочились из ран. Это я, утром ранним, взяв чашу с елеем, поспешала ко гробу, где ты погребен. Это я, опечалившись и сожалея, с болью думала, кем-то ты был унесен. Но в то утро, Господь, твоего воскресенья ты мне лично явился, воскресший, живой. И в тот миг поняла я всю цену спасения, принесенного миру Спаситель тобой. По сей день я встречаю, Иисус, тебя всюду. Ты все тот же остался, как раньше ты был. Ты сказал нам, я с вами навеки пребуду, а ты все исполняешь, о чем говорил. И я с трепетом жду той обещанной встречи, когда вновь ты придешь взять своих от земли. И о встрече другой там не будет уж речи, потому что уже не рассказывай.

«Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается». Притчи 13.13.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Иоанна, главы 14, 15 и 16, описывает одну из последних бесед Иисуса Христа со своими учениками. Говоря им о предстоящей разлуке, Он сказал: «Лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам». В Писании мы видим результаты исполнения этого обещания Иисуса послать Утешителя, то есть Духа Святого. Да, оно исполнилось во всей его полноте. В книге «Деяния апостолов» мы видим, как чудно использовал Господь людей, исполненных Духом Святым. Тысячи мужчин и женщин перешли от смерти к жизни во Христе. Неузнаваемо преобразилась их жизнь. Мир и радость воцарились в сердцах их. Чудеса следовали.

значит быть исполненным Духом Святым. Моя молитва, чтобы эти полчаса, проведенные нами над Священным Писанием, послужили обновлением и укреплением нашей духовной жизни во Христе Иисусе. Простейший ответ на вопрос о том, кем является Дух Святой, таков. Дух Святой — личность, лицо. Библия учит, что Дух Святой является третьим лицом Святой Троицы. В книге «Деяния апостолов» мы встречаем употребление имени Духа Святого наравне с именем Бога. Это вы найдете в 5 главе, в 3 и 4 стихах. Кроме того, мы видим, что Он наделен божественными атрибутами. Святой Дух упоминается в одном ряду с Отцом и Сыном, как равный им и не отдельный от них. Он вечен, Он присутствовал при сотворении мира, сила Его безгранична. Именно Он – божественный автор Священного Писания. В книге «Деяния апостолов» описано много случаев, когда Дух Святой говорил к верующим и особенности к ученикам Христовым. И в 5 главе книги «Деяния» мы читаем, как двое совершили грех против Духа Святого. Таким образом, мы видим, что Дух Святой – личность, как лицо Святой Троицы – Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Но в чем же именно заключается задача Духа Святого и какое его служение сегодня? Для тех, кто живет без Иисуса Христа, роль Святого Духа состоит преимущественно в обличении о грехе, о правде и о суде. Именно Он, Святой Дух, доводит до сознания людей, что они отделены от Бога, что они против Бога грешат и что их ожидает вечный суд. Если же мы верим в Иисуса Христа, то мы знаем на собственном опыте, как действует в нашей жизни Дух Святой. Наше призвание – нести Евангелие, нести благую весть тем, кто не спасен, молиться, чтобы Дух Святой обнажил перед людьми их греховную сущность и их нужду в Господе Иисусе Христе. Для верующего служение Святого Духа многостороннее. Например, из послания Ефесянам мы узнаем, что уверовавшие в Иисуса запечатлены обетованным Святым Духом. Это в 1 главе, в 13 стихе. В этом залог того, что мы наследуем вечную жизнь. Святой Дух пребывает верующим постоянно. В послании Галатам в 4 главе сказано: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Дальше в послании к римлянам в 5 главе, в 5 стихе сказано: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». А первое послание к коринфянам утверждает, что Дух Божий живет в нас, потому что, как тут сказано, «Вы храм Божий». В чем же предназначение Святого Духа, пребывающего в нас? То есть, какие цели Он преследует? Таких целей несколько. Давайте отметим некоторые из них. Во-первых, Святой Дух выявляет в нашей жизни грех, указывает нам на него. Апостол Павел предостерегает нас: «Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». Это в послании к Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Что это значит «оскорбить Святого Духа»? Это значит идти против воли Духа Святого, живущего в нас. Ведь Он свят, исполнен любви, правды, мира, и поэтому грехи, как, например, бесчестие, злобы, корости, неправды и другие, оскорбляют Его, прерывая наше общение с Богом. Оскорбление Святого Духа влечет за собою нарушение общения с Иисусом Христом, потерю полноты и силы самого Духа. Поэтому будем же послушны голосу Духа Святого, который говорит нам через Слово Свое и в нашей собственной совести. В последних стихах 138-го псалма мы видим, как псалмопевец молит Господа испытать его Духом Святым, проверить правильность его пути, указать на грех. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, должен неустанно молиться о том, чтобы Дух Святой, проверив сердца наши, указал нам на наши грехи. И Дух Святой сделает это непременно, и мы должны внимательно и добросовестно прислушиваться к Его голосу. Какое чудное обещание дано нам в Библии: если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
Поэтому, когда Святой

Святой Дух указывает нам на грех, совершенный нами, мы незамедлительно должны исповедать перед Господом этот грех и очиститься от него, чтобы возобновилось общение наше с Иисусом Христом. Вторая цель Святого Духа, пребывающего в нас, свидетельствовать об истине, учить нас тому, что сказал Иисус Христос. Откройте Евангелие от Иоанна, и тут мы читаем в 14 главе, в 26 стихе. «Утешитель же, Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Дальше, в 16 главе, в 13 стихе, сказано, «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». То есть не о себе будет Святой Дух Святой свидетельствовать, а прославлять Иисуса Христа и возвышать Его только. Не новую истину Он нам принесет, а истину, уже данную нам в Священном Писании. Он будет терпеливо наставлять нас в том, что учил Иисус Христос. Вот почему мы должны обращаться к Слову Божию постоянно, изучая Библию каждый день. Наставление в истине – одна из самых важных ролей служения Духа Святого. Мир, в котором мы живем, наполнен и ложью, и полуправдой. Сколько раз я слышал людей, провозглашавших такие учения, о которых я не мог с уверенностью сказать, истинны они или нет. Что делать в таких случаях? Я беру свою Библию и иду в одинокое место. И я молюсь, чтобы Дух Святой помог мне разобраться в услышанном. И могу сказать, что не бывало случая, чтобы он оставил меня в неясности, где настоящая истина, а где подделка под нее. Даже когда я просто чем-нибудь занят, Дух Святой верен и приводит мне на ум библейские истины, заученные наизусть или прочитанные прежде, и помогает применить их к конкретной возникшей ситуации. Это Его, Духа Святого, постоянная работа напоминать нам, что говорит Слово Божие, не позволяя от Него уклоняться. Что может быть чудеснее, братья и сестры, чем знать, что внутри нас есть неиссякаемый источник истины, пребывающий в нас, то есть сам Дух Святой? Третий результат пребывания в нас Духа Святого – это то, что Он производит плоды в нашей жизни. Помните, послание Галатам говорит, «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Это в 5 главе 22 по 23 стихи. Вы когда-нибудь заходили в сад и останавливались под ветвями фруктовых деревьев и дожидались того момента, когда ветер полностью затих, и настала тишина. Заметили ли вы, как созревают плоды? Слышали ли вы, как они наполняются соком? Конечно, нет. Тишина. Ничего не слышно. Но не видя процесса, мы видим результат. Так и в христианской жизни Дух Святой работает больше всего незримо и неслышно. Но результат Его работы налицо. Не нами они сотворены в нашей жизни, плоды радости, мира, любви и веры, а им. Это Его плоды. Это Он работал в то самое время, когда мы, возможно, об этом и не думали. Наша же часть этой работы – повиноваться Святому Духу, когда Он говорит с нами, учит нас правде, побуждает оставить грех, исправить то, что было сделано не по воле Его. Чтобы продолжить наше сравнение, снова посмотрим на фруктовое дерево. Питает его вода, почва, солнце и воздух. Без затраты усилий, таинственным для него самого образом, дерево впитывает все это в себя, и вот на ветвях появляются плоды. Так и в христианской жизни, впитывая Слово Божие, общаясь с верующими, проводя время в молитве, мы даем Святому Духу творить в нас плоды во славу и честь Иисуса Христа. Библия говорит, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Это во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 18 стих.
Этот стих, говорящий о нашем преображении, всегда ободряет меня. Какая это милость Божия, дорогие друзья, преображаться в образ Сына Божия. Говоря о Святом Духе, мы не можем обойти молчанием важнейший вопрос христианской жизни. Я имею в виду силу, которую Дух Святой дает нам для нашего свидетельства. Помните последние слова Иисуса Христа перед тем, как Он был вознесен на небо? «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вся книга «Деяний апостолов» полна фактов применения людьми силы, полученной от Духа Святого для свидетельства. В 4 главе мы читаем, как Петр свидетельствует об Иисусе Христе перед множеством людей. И в 31 стихе мы видим результат. Тут сказано: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». В другом месте Библии говорится: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Это второе послание к Тимофею в 1 главе. Когда мы делимся с людьми личным свидетельством о Христе, когда мы знакомим неверующих со Словом Божьим, мы всегда можем смело рассчитывать на присутствие Духа Святого, на Его силу. Часто верующие робеют и смущаются, упуская возможности делиться своим свидетельством. Это вполне естественно. Чувство смущения испытывал каждый из нас, но в таких случаях нам надо полагаться на Духа Святого, шире раскрывать свое сердце для Его силы, и Он Сам поможет нам преодолеть робкость и неловкость. Не так давно одна верующая сестра познакомилась с женщиной, очень холодной и необщительной. Эта женщина имела хорошее образование, но в общении с людьми она раздражительна и эгоистична. Верующая сестра решила, что если начать проповедовать ей Слово Божие, та просто прогонит ее. Однако Господь продолжал посылать им одну встречу за другой. И вот после многочисленных молитв пришло решение все-таки попробовать рассказать этой женщине о благой вести спасения. Она прошла те два стиха, которые мы только что вспомнили. Деяния 1:8 и второе послание Тимофею 1:7. И попросила Господа послать ей Святым Духом силу и помощь в этом деле. И вот они снова встретились. Вначале реакция на Слово Божие была у этой женщины действительно неприязненная. Но уже через пару минут верующая сестра заметила, что Дух Святой начинает что-то менять в ее собеседнице. И вот, заговорив о любви Иисуса Христа, она увидела слезы на ее щеках. Вскоре они стали подругами, делились друг с другом своими заботами, молились вместе, принося все свои проблемы на разрешение Господа Иисуса Христа. Вспоминая этот случай, я думаю о том, как важно понять, что рассчитывать нам надо не на собственные силы, разум, красноречие, но на силу Святого Духа, действующего в нас. Чего же Дух Святой ожидает больше всего от нас, как от своих детей? Он хочет управлять всей нашей жизнью, и чтобы мы были исполнены им. Апостол Павел учит нас не упиваться вином, но исполняться Духом. Это Ефесянам 5:18. Самое великое желание Святого Духа — наполнить нас собой, руководить нами, вести нас и как результат принести нам все плоды, о которых мы прочли, и дать нам мир и радость, что может проявиться только через Его присутствие в нас. Он хочет преображать нашу жизнь непрестанно, день за днем, не давая нам забывать о правде и о том, что сказал Иисус Христос. Он хочет дать нам победоносную силу ежедневно, чтобы мы могли и праведно жить, и нести свет Слова Божия неспасенным душам. И Он не только хочет, но Он силен это дать. Естественно, возникает вопрос, как же нам исполниться Святым Духом?
Дух Святой начал жить в нас с момента, когда мы приняли Иисуса Христа как нашего Спасителя. Но это состояние жизни под контролем Святого Духа непрестанно мы должны поддерживать. Я назову 4 условия, необходимых для того, чтобы Святой Дух, наполнив нас, направлял нашу жизнь. Во-первых, мы должны искренне желать быть исполненным им. Это первое условие. Христос сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Это сказал он о Духе Святом. Итак, чтобы быть исполненным Духа Святого, надо сперва этого захотеть, возжаждать. Второе условие – мы должны исповедать Господу наши грехи. Дух Божий не может руководить жизнью, в которой присутствует грех. Мы должны присвоить себе слова первого послания Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедаем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Третье условие. Нам надо предоставить себя всецело Ему. Откройте послание к Римлянам, 12 главе. Тут мы читаем: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Дух Святой должен овладеть всем нашим существом, а не только частью. Поэтому всего себя, всю свою жизнь должен я посвятить Господу, чтобы Дух Святой имел свободу действия внутри меня. И это должно быть постоянно, чтобы он мог производить свое действие в тех областях моей жизни, которые в этом нуждаются в данный момент. Предоставить Христу свою жизнь – это значит верить всю ее, его воле, его контролю, все без исключения. Работа, отдых, планы на будущее, наши отношения с людьми, наши помыслы – все должно быть подчинено ему. Наше дело только повиноваться. Так, словно вы пригласили кого-то к себе в дом и сказали: «Владей, каждый уголок и каждая вещь здесь принадлежит тебе, а я буду жить здесь, подчиняясь твоим требованиям». Когда мы это говорим Богу, Его Дух заполняет все пространство в нашей жизни, исправляет все дурное, вычищает каждый уголок, и мы ощущаем, что Он наполнил нас своим присутствием. И, наконец, четвертое условие, попросив Духа Святого руководить нашей жизнью, нам остается веровать, что Он это сделает. Мы должны пребывать в вере и подчинении. Помните, что Иисус Христос обещал в 14 главе Евангелия от Иоанна: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Если мы просим, чтобы нас исполнил Дух Святой, чтобы Он руководил нами, может ли Отец отказать нам в такой просьбе? Может ли Он не дать нам то, что Сам желает нам дать? Прямо повелевая нам это. Помните Ефесянам 5:18: «Исполняйтесь Духом». Еще другое место: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Какое обетование, братья и сестры? Поэтому, если мы искренне просим Духа Святого наполнить нас собою, то мы можем не сомневаться, Он это сделает. Это означает, что каждый из нас может и должен захотеть получить силу Святого Духа, попросить ее и быть совершенно уверенным, что Он исполнит нас, как об этом Он Сам обещал. А ты, дорогой радиослушатель, испытал ли ты на себе чудные плоды присутствия Святого Духа? Испытываешь ли ты желание исполниться им и жить под его властью? Если да, то я молюсь, чтобы после нашей радиопередачи ты бы посидел в тишине, обдумывая все, о чем мы сегодня беседовали, чтобы ты проверил свою духовную жизнь по всем 4 пунктам, которые мы перечислили, чтобы ты сделал эти 4 шага к жизни, преисполненной Духа Святого. Я молю, чтобы наступающую неделю мы все прожили так, чтобы только Дух Святой наполнял нашу жизнь и руководил ею, чтобы мы, как говорит Слово Божие, Духом

0: So.
1: Питер Маршалл в годы своей юности проводил лето в английской деревеньке Бамбург в 26 километрах к югу от границы с Шотландией. Однажды темной ночью, возвращаясь в Бамбург из соседней деревушки, он решил сократить путь. Он знал, что где-то поблизости находится глубокая заброшенная шахта, но был уверен, что легко избежит опасности. Поэтому Питер решительно двинулся через вересковую пустошь. Ночь была безлунной, чернильно-черной, а ветер свистел совершенно невообразимым образом. Неожиданно юноша услышал, как кто-то окликнул его властным голосом. «Питер!» Он остановился. «Кто ты? Чего ты хочешь?» Он прислушался, но в ответ услышал только шум ветра. Питер подумал, что ему послышалось, и сделал еще несколько шагов. Вдруг он снова услышал тот же голос, но еще более настойчивый. «Питер!» На этот раз он замер от страха и попытался вглядеться в непроглядную темень. Потом споткнулся и упал на колени. Он протянул руку для того, чтобы об нее опереться, но рука ушла в пустоту. Питер осторожно ощупал все вокруг и обнаружил, что находится на самом краю каменного обрыва. Всего один шаг, и он покатился бы навстречу своей смерти. Питер Маршалл никогда не забудет этот голос, и для него нет сомнений в том, кому он принадлежал. Он уверен, что Божье вмешательство означает, что у Господа есть особое предназначение для каждого.

Храни мой мир во время испытаний. Храни мой мир, когда придет беда. Дай помнить мне, что есть конец страдания, что ты меня не бросишь никогда. И если те, кто дорог мне теряя, я не смогу сказать, почему, да и не забыть, что там за дверью рая наступит миг, когда я все пойму. Храни мой мир, когда людское горе и слезы сердце жалостью прожгут. Да и не забыть, что все в твоей лишь воле, что как гончар ты свой свершаешь труд. И в тот момент, когда несправедливость покажет свое алчное лицо, да и не забыть, что выше мщения милость и Божий суд, а больше ничего. Храни мой мир, когда бесчеловечность жестоко вновь прольет людскую боль. Дай помнить, Господи, о вечном, что есть страна, где царствует любовь. И среди безумия нынешнего века, среди убийств, насилия и вражды, дай не забыть, что ценность человека определил не человек, а ты. Храни мой мир, когда из самых близких враг изберет предателей мне. Да и как и ты, любя, склониться низко и в самой главной выиграть в войне. Но если рана будет столь глубокой, а искушение сдаться все сильней, да и не сойти, Иисус, с твоей Голгофы, но удержи по милости своей. Храни мой мир, когда болезни тела истомит боль. Дай помнить об одном – ты знаешь все. И то, что я хотела быть золотом, испытанным огнем, чтобы не жалеть о временном храмине, но прославлять тебя за все дела, за то, что нам, прекрасном Божьем Сыне, уже готовы новые тела. И если день придет, когда разверзнет смерть предо мной бездонные уста, храни мой мир, чтоб воспарить над бездной смогла и я, взирая на Христа.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВИ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВИ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

мои самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь на волнах нашего радио и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов слушайте свидетельства. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа – чтение книги. В 3 часа – проповедь. В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дэвида Вилкерсона. В 6 часов – свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Второе послание святого апостола Павла к Фессалоникийцам. Глава 1. Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих терпением вашим и верою во все.

всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день Онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа. Второе послание Фессалоникийцам, глава 2. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею. Так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время». Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за это пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, к которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Второе послание Фессалоникийцам, глава 3. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера.
Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таких увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего всем посланий, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моею рукою Павловою, что служит знаком во всяком послании, пишу я так. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.

беспокойство является простейшим делом. Мы беспокоимся о наших отношениях, финансах, основных потребностях и нашем будущем. На самом деле, беспокойство часто является нашей естественной и первой реакцией во многих трудных ситуациях. Когда мы беспокоимся, мы пытаемся взять под контроль то, на чем у нас контроля нет. Если бы мы могли это контролировать, мы бы не беспокоились. Но Иисус говорит, что мы не должны тратить время на беспокойство об обычных вещах, потому что Бог знает, в чем мы нуждаемся, и даст нам это. Бог заботится о птицах, о цветах, об остальном творении. Но Иисус говорит, что наша жизнь важнее для Бога, чем все эти вещи. Если Бог заботится обо всех своих творениях, тогда мы можем быть уверены, что Он позаботится и о нас. Страх перед неизвестным иногда может парализовать нас. Но вместо того, чтобы беспокоиться о будущем, Иисус говорит, чтобы мы доверяли Богу. Бог — единственный, кто может контролировать то, что грядет, поскольку Он всезнающий, всемогущий и единственный, кто имеет власть над будущим. Мы должны максимально использовать каждый день, который у нас есть, и позволить завтрашнему дню позаботиться о себе. Как говорит Иисус, на каждый день хватает своих забот, а завтра нам неизвестно. Поэтому не стоит зацикливаться на том, что может случиться завтра. Если вы боретесь с беспокойством, попросите Бога дать вам покой. Начните смещать свое беспокойство о завтрашнем дне к сосредоточению на том, что Бог даст вам сегодня. Ваше доверие к Богу растет по мере того, как уменьшается ваше беспокойство. Напоминайте себе, как сильно Бог заботится о вас. Он никогда не откажется от вас и будет продолжать заботиться и направлять ваши пути.

0: Жило-было дерево. И вот росло оно большим, ветвистым, выше всех других деревьев в лесу. Ах, как весело шептались его листья под лучами солнца на ветру. Его крона всем давала тень, прохладу. Здесь могли спокойно отдохнуть. Дерево, конечно, было очень радо дать любому путнику приют. Полюбило это дерево лесное одного ребенка навсегда. Каждый день играл под сенью он густою свои игры до заката дня. То из листьев делал он себе корону, представляя себя царя, то качался на ветвях средь пышной кроны, словно плыл в далекие края. И они играли вместе в прятки. Как чудесно проходили дни! А когда же уставал, тогда он сладко спал под деревом в его тени. Мальчик дерево любил и очень сильно. Он мечтал о друге так давно. Воздавало дерево ему обильно. Было явно счастливо оно. Время шло, и мальчик становился старше и все реже к дереву ходил. Долго не было его. Но вот однажды мальчик все же друга посетил. Дерево сказало: «Подойди, мой милый, покачайся на моих ветвях, яблочки поешь и будь счастливым. Вспомним вместе о прошедших днях». Мальчик влез на дерево, но ненадолго. Яблоки собрав, ушел домой. Дереву для радости не надо много. Было явно счастливо оно. Снова год за годом медленно тянулся. Стало грустно дереву тогда. Но однажды мальчик все-таки вернулся, и уж нет от грусти и следа. Дерево от счастья задрожало. «О, мой мальчик, поиграй со мной, посиди на ветках, как бывало, и твои мне песенки попой». «Слишком занят я», — он дереву ответил, — «мои мысли вовсе не о том. Мне теперь нужна семья, жена и дети. Можешь ты мне дать хороший дом?» Верный друг на это мальчику ответил: «У меня нет дома, лес мой дом. Но сейчас ты можешь срезать мои ветви, дом построишь, будешь счастлив в нем». Мальчик срезал самые большие ветви и ушел и выстроил жилье. Но а дерево сильнее тянулось к свету. Было явно счастливо оно. Мальчик не являлся к другу очень долго. И вот вздумал все же посетить. Так качнулся друг от сильного восторга, что не мог вначале говорить. «Подойди, мой мальчик», — дерево шепнуло. «Подойди, поиграй опять». «Слишком старый я, печальный и сутулый, чтоб как в детстве мог теперь играть. Я хочу теперь скорее уплыть отсюда, чтоб сначала свою жизнь начать. Думаю, на новом месте лучше будет. Можешь ты сейчас мне лодку дать?»
1: «Ты сруби мой ствол и лодку себе сделай, и в свой путь отправишься затем». Он уплыл и ждало дерево, терпело, было счастливо, но не совсем. Время шло, и мальчик вновь вернулся. Друг сказал: «Прошу простить меня, видишь, весь остаток мой усох, согнулся, ничего нет больше для тебя. Раньше были яблоки, их нет в помине, и ветвей пушистых больше нет».
0: «Ах, и зубы не годятся мои ныне, стар я, и качаться силы нет».
1: «Мальчик, моего ствола уж нету больше, ты влезать не можешь на него, ты Прости. Хотелось дать хоть что-то все же, но вот не осталось ничего.
0: Дерево вздохнуло, очень сожалея.
1: Не могу я дать, как прежде, тень. Быть тебе полезным больше не сумею. Я сегодня просто старый пень.
0: О, теперь мне многого уже не надо. Только место, чтобы отдохнуть. Я устал. И посижу с тобой рядом, а потом опять продолжу путь.
1: Так сегодня мальчик дереву ответил. Хорошо, промолвило оно. Старый пень тебе поможет с этим. Он как раз годится для того. Ты садись, мой мальчик, отдыхай, как в прошлом. Я же для удобства твоего вытянусь еще, насколько это можно. И нам будет весело, легко.
0: Мальчик сел, и радо дерево, как в прошлом. Было снова счастливо оно. Мы не придаем особого значения некоторым нужным нам вещам. И всю жизнь, плывя по бурному течению, мало воздаем родным сердцам. Мало уделяем ближнему внимания, мало произносим добрых слов. Нам не достает взаимопонимания, и не ценим мы порой любовь. Если любишь, то стремись как можно больше ближним отдавать, чем принимать. Это делать, в общем-то, несложно. Все добро вернется к нам опять. Обретем взамен мы больше, чем отдали. Этим мы обогатим сердца. Лишь любовь есть наша ценность от начала, данная как чудо от Творца. Если все же мы любить не научились, то мы жизнь прожили просто зря. Зря надеялись, страдали, суетились, ведь любовь приводит в небеса. Если больше отдаешь, ты в мире светишь, ты добро посеешь на земле, и какую меру ты вокруг отмеришь, то такой отмерится тебе. Жертва – это милосердие и благо. Жертва – доказательство любви. Это вечная прекрасная награда. Жертвой сей добро вокруг. Свети.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

Автор этих воспоминаний – София Павловна Ливен. Во время одного из своих путешествий она была призвана Господом от этой временной жизни в вечные обители. На ее надгробной плите здесь, в Карнтале, близ Штутгарта, высечено пасхальное приветствие «Христос воскрес!». О деяниях воскресшего Господа среди народа России и в жизни отдельных людей Ливен свидетельствует в ясной и увлекательной форме. Автор, сама пережившая духовное возрождение, видела это действие Духа Святого в жизни многих людей. Да пробудет это повествование у читателей искание Бога Живого, и да не успокоятся они до тех пор, пока не познают блаженной уверенности в спасении во Христе. И пусть в этом поможет им это личное свидетельство верующей души –

Много раз меня просили написать о началах евангельского движения в России, так как я осталась одна из немногих в живых, связанных с этой эпохой, и могу рассказать об этом благословенном времени. При всей готовности исполнить эту просьбу, я сознаю недостаточность своих воспоминаний и потому прошу заранее простить меня за их неполноту. Родилась я, когда движение это уже началось, и первые годы его протекли в моей ранней молодости. В детстве мало обращаешь внимание на важные происшествия. Все же рассказы старших, своих же родственников, запечатлелись в моем сердце, а также оставили в памяти ясное представление о том, как русское общество настойчиво искало Христа. Позже мне было дано и самой принять участие в русском евангельском движении, а потому я и беру смелость написать о том, что помню. Прежде чем приступить к описанию этого пробуждения, я хочу еще нечто вставить. Было это в 20-х годах нынешнего столетия. Пропаганда безбожников была в полном ходу. В наше село приехал докладчик, безбожник, для того, чтобы бороться с религией. Намечен был целый ряд митингов, в том числе один, направленный исключительно против евангельских христиан. На этот специальный диспут пригласили и нас, членов местной общины евангельских христиан, для того, чтобы мы имели случай ответить на речь докладчика. Нам как бы предлагали исполнить завет нашего Учителя Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Такой случай невозможно было пропустить, а потому в назначенный вечер я оказалась на террасе бывшего дома моей тети, рядом с товарищем Экс, борцом против веры. Перед нами на лугу сидели на скамейках ряды слушателей, к которым я обратилась со словом. Докладчик поднял вопрос, кем, собственно, являются евангельские христиане и откуда они взялись. Я сказала, что во все времена христианства появлялись такие группы верующих, хотя и носившие разные названия, имевшие целью вернуться к первоисточнику и ставили основанием своей веры Христа. Нас вначале называли редстокистами, затем пашковцами. В Прибалтике наши

стали баптистами, и затем мы стали называться евангельскими христианами. Но дело не в названии. В Евангелии Иоанна в 7 главе сказано: «Кто хочет творить волю Его, то есть Божью, тот узнает о сём учении, от Бога оно, или я сам от себя говорю». Обратившись к докладчику, я сказала: «Если вы, гражданин Экс, действительно ищете блага и добра, то вы, не сознавая того, ищете Бога, так как истинное благо только в Нем. И творя благо, вы поймете, откуда исходит учение евангельских христиан». Это и теперь остается моим убеждением. Евангельское движение в России, о котором мне предстоит писать, не было делом рук человеческих или осуществлением плана какой бы то ни было миссии. Здесь было действие Духа Божьего в сердце одного человека. Бог призвал его, и он послушался.

начало духовного пробуждения и участие в нем лорда Редстока. Для большей ясности мне приходится обратиться к 60-м годам прошлого столетия. В то время в Англии началось сильное пробуждение веры, захватившее прежде всего верхушки английского общества. Одним из отозвавшихся на этот зов Божий и принявшим живейшее участие в этом движении явился энергичный, талантливый молодой человек Вальденкрав, получивший после смерти отца титул лорда Редстока, имя, под которым стал известен в истории русского евангельского движения. За несколько лет до возникновения этого движения, во время Крымской кампании в 1855 году, он, тяжело заболев, находился на краю смерти и в то время уверовал во Христа как в своего личного Спасителя. Его сразу охватило сильное желание говорить и другим о спасении по благодати, которое он сам получил. Понемногу он стал освобождаться от всяких земных и светских связей для того, чтобы полностью посвятить себя благовестию, а также благотворительности в Христовом Духе. Господь зародил в его сердце жажду понести и в Россию весть о спасении во Христе. Об этом он молился в продолжении многих лет. Сын его, которого мне случалось видеть в Лондоне несколько лет тому назад, говорил мне, что отец его молился о России в продолжении 10 лет и верил, что Господь в свое время туда его пошлет. Этой готовностью ждать Божьего часа можно и объяснить обильные благословения, которыми сопровождались последующие служения лорда Редстока в России, главным образом в Петербурге. Ответ на его молитвы пришел через 10 лет таким естественным и простым путем, каким Божьи чудеса всегда совершаются на этой земле. Лорд Редсток часто ездил в Париж, пробуждаемый все тем же желанием приводить души ко Христу. Нужно заметить, что этот служитель Божий не отличался особенным даром красноречия, да он и не считал себя призванным выступать в многолюдных собраниях. Одной из его первых задач было донести Евангелие как силу Божью ко спасению всякому верующему в среду людей своего класса, которым мало кто мог проникнуть из непринадлежащих к этому классу. Хотя, понятно, он был готов служить и другим. В Париже он говорил в частных домах у знакомых и всюду нес ту же весть спасения. Среди его слушателей бывали и русские друзья, большую частью из высшего петербургского общества, которых Париж всегда привлекал. Однажды лорд Редсток, отправляясь на такое собрание, почувствовал себя нехорошо. Взяв извозчика, он оказался в доме раньше назначенного часа. Туда случайно пришла дама, принадлежавшая к одной из ветвей русского царствующего дома. Она относилась отрицательно к проповеднику-мирянину и, узнав, что его ожидают, собиралась уйти раньше. Но лорд Редсток появился раньше времени, и они поневоле встретились. Она, как светский человек, любезно поздоровалась с ним и сказала ему несколько слов. Он же, как верный служитель Божий, не упустил случая сказать ей о Христе. Его слова ее заинтересовали, и она осталась. После продолжительной беседы о Слове Божьем она сказала лорду Редстоку, что то, о чем он сегодня ей говорил в Париже, нужно обязательно сказать и в Петербурге, и она предложила для этой цели свой дом. К ее словам присоединились и другие присутствовавшие русские, говоря, что и они были бы счастливы его услышать у себя. Лорд Редсток
понял, что многолетняя его молитва услышана, и дверь в Россию для него открыта. Теперь он знал наверняка, что время настало, и Бог посылает его туда. В ту же зиму 1874 года он поехал в Россию. По пути его настигла телеграмма, которая извещала, что его горячо любимая мать находится при смерти. Его поневоле охватило желание вернуться, но, вспомнив полученное им указание воли Божьей, призвавшее его на новое поле служения ему, он продолжил намеченный путь. Ему, несомненно, вспомнились слова Иисуса Христа: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, неблагонадежен для Царствия Божия». Луки 9:62. Молитва и терпеливое ожидание Господнего часа, как и полное послушание воли Божьей этого свидетеля Христова, были ключом к необычайному благословению, сопровождавшему его появление в России. Плодоносности служения лорда Редстока содействовало и то, что он никогда не искал славы, не привлекал к себе людей, не старался очаровывать их красноречием или личным обаянием. Он ставил основанием своей проповеди Слово Божье и вводил своих слушателей в Священное Писание. Не владея русским языком, он говорил по-английски или по-французски, а потому слушали его главным образом принадлежавшие к высшему слою общества, где в те дни эти иностранные языки были общепринятыми. Необходимо сказать кое-что о тогдашнем религиозном положении в России. Православная церковь была государственной религией. В противоположность католичеству чтение Слова Божьего в ней разрешалось. Все же за последнее столетие к основным истинам Священного Писания присоединилось немало постороннего. Богослужение окружено было роскошью и блеском. Литургия, обряды и одеяния священнослужителей в основе служат прообразами евангельских повествований и истин. Но для того, чтобы облегчить человеку понимание этих великих истин Божьих, они лишь затемняли их. К тому же Евангелие читалось на старославянском языке, недостаточно понятном простому народу. Немногочисленные проповеди были скорее поучениями, и благовестие спасения во Христе не по делам праведности, а по вере не приносились. Торжественные праздники, прекрасное песнопение и радость воскресения на Пасху, несомненно, действуют возвышающе и приводят в умиление душу богобоязненную. Исповеди причастия освобождают совесть искреннего православного. Но все это редко приводит к решительному разрыву со грехом и радостной уверенности спасения. Богопочитание, полное смирения и праведности, могло стать для искренней души препятствием принять верою искупление и усыновление не по делам, а как дар благодати Божьей согласно посланию Ефесянам 2:8-9. Нужно, однако, сказать, что есть опасность для евангельского верующего возгордиться своим познанием истины и впасть в самомнение и гордость, в чем иногда без основания упрекают нас, евангельских христиан. Будем же всегда помнить, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Одно несомненно, благовестие Христово есть сила Божья ко спасению всякому верующему. Римлянам 1:16. И вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Римлянам 10:17. Такой проповеди благой вести Евангелия не хватало в России. Высказанным я не хотела бы произвести впечатление, будто одна Россия в то время нуждалась в вести спасения по вере во Христа Иисуса.
слово Спасителя «Кто не со мною, тот против меня» и должно вам родиться свыше, а также о пути в жизнь и пути, ведущем в погибель, забыты в христианском мире, а потому, благовестив одухотворенное свыше и живое свидетельство рожденного свыше носителя Евангелия, нужны во всякой стране для всех христианских вероисповеданий. Таким носителем благой вести стал для России, а позже и для других стран, лорд Редсток. По прибытии в Петербург лорд Редсток начал проповедовать в маленькой англо-американской церкви на Памчатской. В скором времени у некоторых слушателей стало открываться духовное зрение, и глубокое сознание своей греховности привело к искреннему покаянию. За покаянием последовала вера в слова Евангелия об искупительной жертве Христовой. С ними произошло то же, что некогда с ефесянами, которым апостол Павел пишет в 1 главе в 13 стихе своего послания к ним. «В нем, во Христе, и вы, услышавшие слово истины и уверовавшие в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Теперь, думая о некоторых из тех, кто участвовал в этом пробуждении, я вижу, что Бог коснулся их уже раньше, а теперь, слушая ясное изложение Слова Божия, они обрели уверенность, которая не доставала им до тех пор. Так было и с графом Модестом Модестовичем Корфом, церемонимейстером при царском дворе. Это одна из высших придворных должностей, который занимался распространением Священного Писания, лично не испытав еще прощения своих грехов. То же было и с сестрами Козляниновыми. Приблизительно в это же самое время они получили духовное благословение в Швейцарии и вернулись счастливыми детьми Божьими в свое калужское имение. То же самое можно сказать и о моей матери. Еще до своего замужества, находясь в Англии со своей матерью, она случайно узнала о собрании в доме одного пожилого англичанина, бывшего министра не то почты, не то путей сообщения, по фамилии Блэквуд. В то время духовные собрания в частном доме, да притом улица из высшего общества, были явлением необычным. Заинтересовалась ими и моя мать. Но хотя она пошла туда из любопытства, Слово Божье коснулось ее сердца. Хозяин дома просто и ясно говорил о двух путях и о важности выбора между светом и тьмою, между Иисусом Христом и сатаною, между небом и адом. Она слышала об искупительной жертве Христа и тут же решилась стать на его сторону. Она верою приняла прощение грехов и искупление в крови Христовой. Радость спасения не покидала ее, но вся полнота, ответственность, связанная со званием христианина, ей открылась лишь позже. Все вышеназванные приходили на проповедь лорда Редстока с сердцами уже подготовленными, но были и такие, для которых слова его были новы и непривычны. Среди них был, например, отставной полковник кавалерградского полка Василий Александрович Пашков, богатый помещик, чрезвычайно добрый и благородный человек. Новое религиозное течение сначала не пришлось ему по сердцу, и он не желал слушать лорда-проповедника. Но однажды его жена Александра Ивановна пригласила лорда Редстока к обеду. Василию Александровичу ничего не оставалось делать, как любезно встретить гостя по обычаю русского гостеприимства. За столом гость все время говорил о Слове Божьем, и присутствующие с интересом его слушали. По окончании обеда все общество перешло в гостиную, где беседа продолжилась. И вот лорд Редсток внезапно предложил встать на колени и помолиться.
Это многим показалось странным и непривычным. Но молитва Божьего человека так сильно подействовала на Василия Александровича, что ему внезапно открылось его собственное состояние. Он понял, что все слышанное из Слова Божия касалось его лично. Он почувствовал свою греховность и отчужденность от Бога. Он тут же стал каяться, и ему открылся не только его грех, но и величие спасения Божия во Христе Иисусе. Всей душой уверовал во Христа как своего личного Спасителя, пролившего кровь свою из-за его грехи и воскресшего для его оправдания. Встав с колен, он уже был не тем, что раньше. Он стал новым человеком во Христе Иисусе, искупленным Господом согласно 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Иисусу навсегда, сознанием исполненного долга и с ношею обильного плода хочу уйти, оставив все земное. Пусть не скучают обо мне друзья, хочу уйти в обители покоя, хочу уйти в небесные края. Хочу, чтоб завершился путь мой узкий,

0: Господь склонился надо мной.
1: Нет, ты еще не всю прошла дорогу, еще не завершен твой путь земной, не все тобою пройдены уроки, и долг тобою выполнен не весь. Не все тобой написанные строки и незаконченных тобою дел не счесть. Не тяготись работою земною, я знаю, эта ноша нелегка. Трудясь для ближних, ты трудись со мною, и не слабеет пусть твоя рука. Спеши доделать то, что не успела. И так для Бога всякий труд свершай, чтобы в любой работе сердце пело и прославляла Господа душа. Я знаю срок, что для тебя отмерен, и мной назначен нашей встречи час. Открою пред тобою небо двери, но это будет после, не сейчас.

я расскажу кому-то о спасении. Моя рука уставшему поможет, я с кем-то преклоню еще колени. Но все равно хочу к тебе, о Боже, аминь.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

Начинаем сегодня ожидание на Бога. Речь идет о форме ожидания, специфически имеющего отношение к Богу. Есть много мест в Священном Писании, которые говорят об ожидании на Бога. Мы приведем некоторые из них. Первое место – это Псалом 24, стихи 1 до 5, цитирую. «К Тебе, Господи, возношу душу мою». «Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконствующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою, и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день». Заключительная фраза в оригинале звучит: «На Тебя ожидаю весь день». Обратите внимание на то, что об ожидании на Бога здесь упоминается два раза. В стихе 3 Давид говорит: «Да не постыдятся и все ожидающие на Тебя». И в конце он опять говорит: «На Тебя я буду ожидать весь день». А перед этим он говорит: «Ибо Ты Бог спасения моего». Я считаю, что существует связь между этими стихами. Если Бог есть Богом нашего спасения, то одним из путей налаживания с Ним связи, общения, есть ожидание на Него, если необходимо, целый день. Есть также связь и с молитвой. «Укажи мне, Господи, пути Твои, и научи меня стезям Твоим». Я верю в то, что одним из путей, которыми мы познаем Божьи пути и Божью силу, есть ожидание на Бога. Если мы не подготовлены ожидать на Него, мы не будем в состоянии научиться определенным вещам никогда. Давайте заглянем опять в Псалом 26, стихи 11 до 14. Цитирую. «Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою. Но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое. Надейся на Господа». Фраза «надейся на Господа» в гебрайском оригинале передана словами «ожидай на Господа». Давид говорит дважды «ожидай на Господа». И мы опять видим, что эта фраза имеет связь и здесь с молитвой, данной раньше. «Научи меня, Господи, пути Твоему, и наставь меня на стезю правды». Эта фраза имеет также связь с его молитвой об освобождении от врагов. Поэтому я верю, что ожидание на Бога – это ключ изучения Его пути, а также один из шагов, необходимых часто в моменты искания, поисков освобождения от наших врагов и оппозиции. Мы имеем еще один прекрасный отрывок в книге пророка Исаии, 64 главе 4 стихе, который пророк адресует Господу. Он говорит, что есть определенные вещи, которые отличают истинного Бога. Вот что он говорит. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме Тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него». В оригинале сказано «сделал бы для ожидающих на Него». Итак, есть один из отличительных признаков истинного Бога, а именно то, что Он действует для тех, которые ожидают на Него. Одним из путей, которыми мы можем навязать связь с этим чудесным Богом,
Богом

всей Вселенной, одним из путей, которые приведут нас к месту Его действия за нас, есть ожидание на Него. Какова же и в чем сущность ожидания на Бога? В чем оно состоит? И почему оно так важно? Почему есть так много сказано об ожидании на Бога в Священном Писании? Я бы сказал, что есть отрывок в Псалме 61, стихи 1, 2 и 6, который, вероятно, содержит в себе сущность этого чудесного секрета ожидания на Бога. Читаю Псалом 61, 1 и 2 стихи, а потом стих 6. В стихе 1 и 2 псалмопевец говорит: «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое. Не поколеблюсь более». Стих 6. «Только в Боге успокаивается душа моя, ибо на Него надежда моя». На оригинальном языке в этих стихах речь идет опять об ожидании на Господа. Очень важно заметить, что в этих стихах несколько раз повторяется слово «только». Каждый раз, когда псалмопевец говорит об ожидании на Бога, он добавляет «только на Бога ожидай». Он говорит также об ожидании в тишине. Другими словами, речь идет о концентрировании всего внимания на Бога. Мы должны смотреть и продолжать смотреть на Него. Не принимать поспешные и немудрые решения и действия, не подчиняться своим телесным влечениям и влияниям, но концентрировать свое внимание на Боге, ожидать на Него в тишине. В чем же важность и сущность ожидания на Бога? Каковы результаты будет оно давать? Я хочу сказать, что, ожидая на Бога, мы познаем Его специальным способом. Мы даем Ему Его подлинное место в нашей жизни. Строится наше с Ним взаимоотношение, которое не может быть построено никаким иным путем. Есть три пути, при помощи которых мы познаем Бога ожиданием на Него. Прежде всего, мы познаем Бога как свой источник. Именно поэтому псалмопевец Давид говорит: «Ожидай только на Него». Он говорил своей душе: «Все, в чем ты только нуждаешься, имеется только в Боге. Нет другого источника для удовлетворения твоей души». Таким образом, это безумие идти в другом направлении и искать в другом месте. Мы должны свое сердце и свой ум сконцентрировать на Боге, ожидать на Него. Во-вторых, мы познаем Божий суверенитет, а это так важно. Инициатива принадлежит Богу, время принадлежит Ему также. Мы не можем диктовать Богу, когда сделать то или другое. Мы должны ожидать до тех пор, пока Бог в своей безграничной мудрости определит время свершения для нас того или другого. Итак, мы познаем Божью суверенность в нашей жизни. В-третьих, мы познаем свою зависимость от Бога, а это нечто болезненное для всех нас, потому что в результате грехопадения человека в каждом человеческом существе выгравировано глубокое желание быть независимым, даже быть независимым от Бога. Ожидание на Бога имеет отношение к этому желанию независимости. Оно постоянно нам напоминает о том, что мы зависимы от Бога. Инициатива принадлежит Ему. Единственным источником есть Бог. Итак, ожидание на Бога смиряет нас и подчиняет наши телесные импульсы в нас, которые устремлены в сторону получения независимости от Бога. В прочитанном нами тексте, то есть Псалом 61, мы должны заметить переход. Давид в первом стихе говорит: «Моя душа ожидает в тишине только на Бога». В стихе третьем он говорит: «Не поколеблюсь сильно».
И затем в стихе 5 он говорит: «Душа моя, ожидай в тишине только на Бога». А в стихе 7 он говорит: «Не поколеблюсь». Обратите внимание на то, что есть большая разница между фразой «не поколеблюсь сильно» и фразой «не поколеблюсь». Другими словами, ожидание на Бога приводит к стабильности, развивает непоколебимость. И, наконец, мы всегда должны помнить о том, что ожидание на Бога является двусторонним. Не только мы ожидаем на Бога, но Бог также, в свою очередь, ожидает на нас. Есть прекрасный текст в книге пророка Исаии, 30 главе, 18 стихе, читаю: «И потому Господь медлит, чтобы помиловать вас, и потому еще удерживается, чтобы сжалиться над вами. Ибо Господь есть Бог правды, блаженны все, уповающие на Него». Мы должны утешаться тем, что всегда, когда мы ожидаем на Бога, Он всегда ожидает и на нас. Он ожидает, чтобы дать нам свое сострадание, свою благодать, чтобы испытать наше терпение. Итак, процесс ожидания на Бога – это обоюдный, двухсторонний процесс, потому что Бог ожидает на нас также. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

У меня виноватый взгляд. У тебя серьезный и строгий. Я все время смотрю назад. Ты вперед направляешь ноги. Я теряюсь, находишь везде. Не вмещаю, кладешь прямо в сердце. В темноте я подобен звезде. Угасаю, подкинешь в поленце. Если даже нет слов, ты поймешь. Умираю, а ты во мне дышишь. Спотыкаюсь, на руки берешь. Только всхлипну, а ты уже слышишь. Я усну, тебе не до сна. Упаду, ты чудом поднимешь. Даже если останусь одна, ты меня никогда не покинешь. Я зачем-то тебя тороплю. У тебя всему свое время. Я испорчу, исправишь. Молю, и ты вновь облегчаешь мне бремя. Вспоминаю я, ты забыл. Я забуду, а ты мне напомнишь. Осуждаю, а ты уж простил. Голодна, ты с любовью накормишь. Не могу я справляться с собой, а тебе подвластны все ветры. Я так немощна, ты же другой. Держишь землю, вращаешь планеты. Я боюсь идти по воде. Ты же смелый, твердишь мне, не бойся. Я погрязла в земной суете. Ты же шепчешь, постой, успокойся. Я в сомнениях слышу, крепись. Я в огне, ты рядом с водою. Заболею, лишь прикоснись. Как же мне повезло быть с тобою.

момент творения. Алмазы в небе. Только вообразите себе горы алмазов без конца и края. Бери сколько хочешь. Такое бывает только в сказках, скажете вы. Но сейчас это может стать реальностью. Единственная проблема в том, что алмазы эти, если они существуют, находятся под атмосферным давлением, которое в 6 миллионов раз превышает атмосферное давление Земли. При этом температура там может быть около 7 тысяч градусов по Цельсию. Считается, что именно такие условия существуют на планетах Уран и Нептун. Сегодня ученые, вопреки своим недавним предположениям, считают, что простые молекулы не могут существовать там в нормальных формах. Такая точка зрения полностью исключает возможность эволюции жизни на этих планетах. Большое давление и невыносимая жара сжимают атомы углерода, превращая их в алмазы. Зачем Богу было создавать все эти алмазы там, где они никому не принесут пользы? Дело в том, что Богу известно, материальное богатство дает нам очень мало. Мы, люди, начинаем осознавать это лишь тогда, когда понимаем, что все богатство мира бесполезно, если никто нас не любит и не заботится о нас. Наш Творец – единственный источник истинного богатства. Через своего Сына Иисуса Христа Он дарует все сокровища рая, даже самым бедным из нас. Он дает своим детям мир, пребывающий в нас даже в самую трудную минуту. Он дает жизнь, которой нет конца. Читайте Библию и узнавайте из нее об этих богатствах, дарующих и временные, и вечные блага. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Многие мужчины забывают или не знают, что в семье жестокость – это путь в никуда. Крайне важно сохранять в себе мягкость души и нежность по отношению к домочадцам. Получается некий парадокс. Вроде бы мужчина мягкий и нежный, а на самом деле он сильный духом. Семья – это костер, где у каждого свои функции. Муж зажигает костер, жена поддерживает, а дети весело искрят. Но если костер не зажечь, то нечего будет поддерживать, и искры тоже не полетят. Обходительность, заботливость, внимательность, нежность – все это то, что сегодня многими ассоциируется с женой в семье. На самом деле это относится исключительно к мужу. Кто-нибудь сейчас спросит: «А жена что? Она вообще что должна делать?» Жена замужем. Что муж будет делать, то и она вслед за ним. Если он сухарь, то нечего ждать слез радости от той, которая идет по его следам.

Дорогие радиослушатели, каждый вторник и пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени на радио МВИ идет программа «Встреча друзей», где каждый желающий может передать свои приветы и поздравления и заказать любимую песню. Контакты часов приветов и поздравлений. Номер для СМС-сообщений 919-283-98-68. Телефон студии прямого эфира 425-296-78-29. Заказывайте любимые композиции и согревайте близких людей теплыми пожеланиями, которые мы озвучим в эфире. Всегда для вас Радио МВИ. Мир вашему дому.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

Приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги, а в 3 часа в эфир выйдет проповедь.

Небольшая община в Эстонии, в которую я попала, была очень своеобразной. Ее пастор был выходцем из баптистов, муж, употребляемый Богом, который в прошлом за проповедь Слова Божьего провел много лет в тюрьме. Там он встретился с христианами из течения пятидесятников, которые произвели на него сильное впечатление. Поэтому в том, как он учил и проповедовал, чувствовалось влияние и того, и другого направления. Члены общины представляли собой духовно пеструю картину. Среди них были новообращенные из мира, баптисты, пятидесятники, методисты и выходцы из еще каких-то других конфессий, о которых я уже точно не помню. Мой муж являлся коренным баптистом от рождения и духовно был воспитан в этом течении. Прошло несколько месяцев моего пребывания в Эстонии, и я начала понимать то, что раньше было для меня закрыто. Если после длительного пребывания в одной какой-то христианской конфессии вдруг попадаешь в другую и начинаешь общаться с христианами разных течений, иначе говоря, передвигаешься внутри тела Христова, переступая через деноминационные барьеры, тогда вдруг в изумлении замечаешь, что они, в общем-то, не такие неверные, как ты думал раньше, и ты сам не настолько прав, как это тебе казалось. Нам так не хватает толерантности и гибкости в духовных вопросах, насколько же мы бываем жестоки и закоснелы в своих понятиях. Первым человеком, принадлежавшим к течению баптистов, который меня буквально поразил, был мой собственный муж. Когда он рассказывал о том, как слышал голос Божий и переживал водительство свыше в самых, казалось бы, простых житейских ситуациях, я слушала его пораженная. «Как же так?» – думала я. «Ведь мне всегда говорили, что это является привилегией нас, пятидесятников, а баптисты такого иметь не могут, потому что не имеют крещения Духом Святым со знамением иных наречий. А тут баптист имеет с Господом такую близость, которую не часто встретишь у пятидесятников. Следовательно, Бог может вступать в непосредственный контакт и с представителями других христианских конфессий. Но как человек может быть водим Духом Святым, если он не пережил духовного крещения? Похоже, что сам факт крещения Духом Святым не определяет еще духовности христианина. Да и вообще, что значит быть духовным? Достаточно ли только пережить крещение Духом Святым и говорить иными языками? Что, собственно, подразумевается под понятием крещения Духом Святым? Только ли пережитый момент крещения и последующее говорение языками, или это что-то намного большее, что приобретает человек и присутствие чего видно по плодам Духа Святого, проявляющимся в его жизни? Эти и другие вопросы все чаще возникали в моей голове, заставляя снова и снова браться за Библию. По вопросу Духа Святого там можно найти такие разные, казалось бы, совершенно непохожие описания. Первое, что меня особенно привлекло, это то, как охарактеризовал Духа Святого, Духа Утешителя и его проявление в жизни людей сам Господь Иисус Христос. И Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Иоанна 16:18. Исходя из этого определения, Дух Святой проявляет себя прежде всего не в иных наречиях, а в том, что открывает человеку духовные очи, обличая его в грехе, открывая его разум к познанию правды Божией и напоминая о суде, который постигнет не только дьявола, но и тех, кто так или иначе служит ему. Интересно, что первое, с чего Дух Святой начинает свою работу в уснувшем христианине, это вопрос греха и отсутствие истинной веры в Господа. Впрочем, это и понятно, ведь Дух Святой потому и называется святым, что не терпит ничего нечистого и в первую очередь грех. Иначе он не был бы святым Духом. А если так, то почему среди христиан, утверждающих, что они имеют в себе этого Духа Святого, так много явного и скрытого греха? Ниже, в 13 стихе той же 16 главы Евангелия Иоанна, говорится следующее. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину,

Эта мысль подтверждает еще один стих из этого же Евангелия Иоанна. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14:26. Но если это действительно так, если Дух Святой, живя верующим человека, подводит его к истине во всех вопросах, делах и проблемах, тогда почему среди христиан, имеющих Духа Святого, так много неразрешенных вопросов и проблем? Хотя я была еще молодым членом церкви, но уже очень часто сталкивалась с тем, что старшие братья, руководители и пасторы не находили выхода из тупика, возникшего в результате той или иной проблемы. Возрастая в учении пятидесятников, я всегда слышала о крещении Духом Святым, непременной связи с иными наречиями. Однако в Библии это не всегда взаимосвязано. Например, Иоанн Креститель был исполнен Духа Святого от чрева матери своей и действовал в великой силе этого Духа. Однако в Новом Завете нет ни одного упоминания о том, что он говорил языками. Сам Иисус Христос, на которого в виде голубя сошел при крещении в Иордане Дух Святой, также не говорил никогда иными языками, если не считать нескольких слов, произнесенных им на Голгофском кресте «Элое, Элое, лама, савафани». Однако это было сказано не на каком-то небесном, а вполне понятном многим людям арамейском языке и означало «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Марка 15:34. Правда, в других местах Писания мы все же сталкиваемся с говорением языками в связи с исполнением Духом Святым. Например, Деяния апостолов 2:4, 10:46, 19:6. Однако о языках упоминается далеко не во всех случаях такого духовного переживания. Слушая своего мужа и наблюдая его жизнь, которая во многих житейских вопросах была лучше моей, я невольно задавала себе вопрос: кто же из нас более духовный? Я, пережившая духовное крещение в детстве, или он, не знавший тогда об этом, но воспитанный и выросший поистине в страхе Божием? В Евангелии от Марка 16:17-18 написано: «У веровавших будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». А в первом послании к Коринфянам, 12 главе, сказано о говорении языками, как об одном из даров Духа Святого. Дары различны, но Дух один и тот же. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания тем же Духом, иному – вера тем же Духом, иному – дары исцеления тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – различие духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Если внимательно и вдумчиво читать 14 главу 1 послания к Коринфянам, где особенно много говорится о дарах Духа Святого и, в частности, о иных языках, то складывается впечатление, что апостол Павел говорит о языках не как о знамении, подтверждающем исполненность Духом Святым, но как об одном из многих даров Святого Духа. Подтверждением этому являются последние несколько стихов 12 главы 1 послания к Коринфянам. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями». Далее, «иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки». Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи? 1 Коринфянам 12:28-30. Здесь, в перечислении даров и в утверждении, что не все имеют те или другие из них языки, названные вместе с другими дарами, такими, например, как истолкование, исцеление, пророчество и так далее. Обращаясь к Коринфянам, которые, согласно их понятиям, можно было бы назвать пятидесятниками того времени, апостол Павел, вразумляя их, говорит: «Когда я был младенцем,
то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое» 1 Коринфянам 13:11. И ниже, в 14 главе, продолжая ту же самую мысль, поясняет: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» 1 Коринфянам 14:18-20. Интересно, что, произнося такие слова, этот великий муж Божий не боялся огорчить, угасить или еще того хуже, похулить Духа Святого, подразумевая, по-видимому, под ним что-то неизмерно большее, чем только иные языки. Апостол Павел, который дал много пояснений и объяснений по этому вопросу, хотя сам более всех остальных говорил на языках, счел необходимым в проявлении этого дара установить строгие рамки и порядок. Так для чего все-таки Бог применил языки разных народов? Может быть, в день Пятидесятницы это было знамением, которое Бог дал для присутствующих там иудеев, пришедших из 15 языческих народов мира и понимающих их языки? В то время живущие в Иерусалиме неверующие израильтяне всячески противились избранию язычников. Возможно, применив многие языки, которые для них были чужими или, иначе говоря, иными, Бог показал им, что Его избрание принадлежит всем и распространяется на всякое творение. Согласно посланию к Коринфянам 14:22, в те времена языки были знамением не для верующих, а для неверующих. Если это утверждение остается и теперь в силе, тогда почему говорение на языках широко практикуется на собраниях верующих, в то время как Павел не только не поощрял, но и строго порицал такую практику в церкви? Если его наставления и ограничения в этом вопросе актуальны и сегодня, тогда как оценить говорение языками в практикующих это явление общинах и церквях? Как послушание Слову Божьему или неповиновение Ему? Дерево узнается по его плодам. А христианин? Каким образом определяется духовность верующего человека? По каким признакам можно узнать о присутствии в нем Духа Святого? По дарам этого Духа или по его плодам, которые описаны в послании Галатам 15:22-23? Можно ли о человеке, не имеющим в себе любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости и воздержания, сказать, что он крещен Духом Святым, даже если он говорит на иных наречиях? Может ли только говорение на иных языках доказывать исполненность Духом Святым? В 13 главе 1 послания Коринфянам говорится, что все духовные дары, в том числе и говорение языками, ничто, если нет любви. Отсутствие любви между христианами, к сожалению, неоспоримый факт. Однако дарам уделяется большое внимание. Как это понять? Когда читаешь историю христианства, то складывается впечатление, что говорение языками существовало только во времена первоапостольской церкви, после чего практически прекратилось на невероятный долгий срок, охватывающий промежуток времени более чем 18 веков. Что это значит? Уж не является ли это подтверждением слов Писания, что пророчества прекратятся и языки умолкнут? Если говорение иными языками действительно является библейским признаком крещения Духом Святым, тогда почему Бог более 18 столетий скрывал эту великую и важную истину от своих детей, среди которых было бесчисленное множество преданных и верных слуг Его, готовых за свою христианскую веру пойти на любые страдания, вплоть до мученической смерти? Разве мы, христиане 20 и 21 веков, лучше их, что удостоились войти в эту тайну? Но ведь ни для кого не секрет, что именно мы живем во время всеобщего духовного охлаждения, когда можно скорее ожидать отступления от истины, чем получения особенного Божьего откровения о ней. Возможно, для многих христиан
Этот вопрос никогда не являлся большой проблемой, но для меня, выросшей в пятидесятническом течении, было очень важно правильно его понять. Впрочем, не только это. Было еще очень много пунктов духовной жизни, которые заводили меня в тупик. К примеру, как на практике бороться с грехом и противостоять дьявольским искушениям твердой верой? Как жить жизнью победы? Что значат слова Писания о том, что воля Божия есть освящение ваше? Как нужно освящаться и может ли вообще быть святым человек, живущий на грешной земле? Если нет, тогда почему написано «Будьте святы, потому что я свят»? 1 Петра 1,16. Ведь Бог не будет с нас требовать того, что практически неосуществимо. Эти мысли все чаще появлялись у меня в связи с тем, что вообще никуда я попала, в связи с замужеством очень много говорилось о грехе и об освящении путем исповедания. Такие проповеди были для меня чем-то совершенно новым. Раньше об этом я слышала как-то вскользь и не могла вспомнить, чтобы кто-то из проповедников посвящал этой теме целые проповеди. Нас всегда убеждали, что мы уже очищены, омыты и спасены, и нам остается только благодарить Господа за свое избрание и явленную особую милость. Но одно дело — слышать, что все хорошо, и совсем другое — чувствовать и знать самому, что у тебя далеко не все хорошо. Что толку меня убеждать, что Иисус — победитель сатаны, если этот сатана меня постоянно побеждает? Какая мне польза знать, что Господь взял на себя мои грехи, если эти грехи продолжают властвовать надо мной? Как то, что написано в Библии, притворить в свою собственную жизнь? В своем послании к филиппийцам, 2 главе, 12 стихе, апостол Павел говорит: «Совершайте свое спасение». А это значит, реализуйте, внедряйте в вашу жизнь, осуществляйте на деле. Хорошо, но как это делается на практике? Я ведь всегда чувствовала, что мне чего-то не хватает. Может, как раз теперь я близка к тому, чтобы это что-то найти? Что значит освящение и как происходит исповедание грехов? Разве недостаточно того, что я открываю их в тайной молитве Богу? И тут я вдруг что-то вспомнила. Это произошло со мной в Сибири, в Тулуне, откуда я не так давно приехала. Однажды я долго стояла на коленях и, плача, исповедовала Господу грехи, которые давили и угнетали мою душу. Во время этой молитвы, не помню точно, в сердце моем или сознании прозвучали такие слова: «Кому ты исповедуешь?» Я знаю все. От неожиданности я даже умолкла и, продолжая оставаться на коленях, стала рассуждать. Как это понимать? Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бытие 4:6-7. Видишь, Людмила, я знаю все.

Дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

пошлет вам хороших людей. Нужду разгадают без слова, помогут, поддержат, поймут. Их руки на тело готовы, слова их до слез вас проймут. Они обличат, не обидев, дадут, не унизив ничуть, и ближнего павшим увидев, позор его не разнесут. И любишь их как-то невольно, их просто нельзя не любить. Близи их так сладко и вольно, и хочется лучшими быть. Мне кажется, так вот влияла на души лишь близость Христа, манила, влекла, покоряла простая его красота. А после него Божьи дети, как свет негасимых огней, сияют во мраке столетий в любви неподдельной своей. Качнутся земные устои, свет мира навеки уйдет, когда в небо мышцей святою их Бог от земли вознесет.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

любовь без уважения, что цветочные головки без стебля и корня, страсть, вспыхнувшая на малое время. Многие пренебрегают уважением там, где его нужно культивировать больше всего, в собственных семьях. Повысить голос на друга, пастора, соседа – это табу, а прикрикнуть на супругу можно, она же своя. Сказать бестактность коллеге на работе – да никогда в жизни. А комментировать лишний вес жены – пожалуйста, пусть худеет, потом сама спасибо скажет. Уважение никогда не унизит и не оскорбит того, кто уважает. Это противоестественно в его природе. В отношениях, где присутствует уважение, несогласие и конфликты, решаются мягко, но с ювелирной точностью, дабы, удаляя конфликт, ненароком не задеть человека, которого так трепетно уважаешь. Посвященность же генерирует уважение даже тогда, когда уважать не хочется. Это и есть настоящая любовь.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

Слава Господу, братья и сестры! Рад приветствовать вас, мир Божий, каждому. Ну, хочу обратиться к слову, такое достаточно серьезное, я бы сказал, слово, над которым сам размышляю. 118-й псалом, я хочу два стиха прочитать. 67-й и 71-й стих. «Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню». И 71 стих. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим». И второе место Священного Писания – это первая глава Луки. Первая глава Луки. Речь идет о священнике Захарии, на которого я хочу сегодня обратить внимание. И тема, которой хочу поделиться – молчание Захарии, которое во благо, и молчание, которое было

Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников, пришлось ему войти в храм для кождения. А все множество народа молилось вне во время кождения. Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, и Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и назовешь ему имя Иоанн. И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются». И там перечисляется, что он обратит многих к Господу. И вот здесь уже 18 стих. «И сказал Захария ангелу: почему я узнаю? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою, благовестить тебе это. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Он же, вышедший, не мог говорить к ним, и они поняли, что он видел видение в храме. И он объяснялся с ними знаками и оставался нем. А когда окончились дни службы его, возвратился в дом свой. Пока остановимся на этом месте Священного Писания. Мы все с вами, мы служим Господу, не только служители, но все мы являемся людьми, и призыв, чтобы мы служили Господу, и служили Господу с трепетом. И вы знаете, что мы живем в такое время, когда настолько мы слышим одну сторону, которая говорится о Господе, что вот явленное Божье присутствие, придет Господь, и оно только принесет благословение в нашу жизнь. Если ты болен, сразу же получишь исцеление. Если у тебя трудности с финансами, ты получишь материальное благословение. И, конечно же, это присутствует в нашем Господе. Но я хочу обратить внимание, что несмотря на ту череду, которая была у Захарии, несмотря на его род, несмотря на возраст, несмотря на то, что действительно о нем говорится, что они были праведны перед Богом и поступали непорочно, в тот момент, когда он соприкоснулся с явленным Божьим присутствием, служа Богу, его состояние неверия обратилось в него на время не во благо. И, к сожалению, он не смог сказать, как Мария, которая была гораздо моложе, которой гораздо сложнее было поверить в то, что ей благовестил ангел, он не смог как бы в своем сердце с этим согласиться, поверить в это. Он больше был сконцентрирован на себе, и мы видим, что посланнику Божьему, ангелу, это не понравилось. И он говорит: «Я Гавриил», то есть он напомнил ему, что он имеет дело с Божьим ангелом, и говорит: «За то, что ты не поверил, ты будешь молчать до времени». И эти слова в свое время сбудутся. Народ его ожидал, он вышел, и он был физически ограничен. Это было от руки Господней. Мы как-то в одном месте беседовали такую тему, поднимали, задавали вопросы: а может ли Бог допускать вообще болезнь? И кто-то говорит: нет, это любящий папочка никогда не может немощь допустить, как это так? Но, знаете, Бог касался состава бедра Иакова. Бог здесь допустил то, что Захария потерял возможность говорить. Он был нем. И это было определение Господне как наказание и как определенное страдание для него, чтобы он что-то понял. Мы чуть-чуть позже вернемся к этому, братья и сестры. Но текст Библии дальше, если исследовать, говорит о том, что, скорее всего, он потерял возможность слышать, потому что к нему обращались знаками. Если бы он слышал, ему было достаточно говорить. И, знаете, вот человек служит Богу, и в какой-то момент его служения он соприкасается с Богом и возвращается домой не в пользу. Возвращается, не может говорить.
жена, семья, народ ждет, ожидает, а он ничего им сказать не может.

0: потому что ограничен, и это допущено Господом. Прежде всего, я хочу несколько мыслей сказать, что, вы знаете, ответ Божий – это не всегда результат веры человека. Мы находим, что, несмотря на неверие Захарии, когда он возвратился в свой дом, то, что Бог сказал, несмотря на его неверие, несмотря на наказание, которое он получил, оно тотчас сбылось, Елизавета зачала. То есть Божье определение начало исполняться. Конечно же, важно иметь веру, конечно же, важно иметь упование живое на Господа. Но величайшее чудо, которое было как манна, это был ответ на неверие Божьего народа, на ропот народа Божьего. И здесь мы видим, вот это вот происходит. И я хочу сказать, что 9 месяцев, обычно столько носят ребенка, и мы вернемся вот уже к тексте, 57 стих. «Елизавете настало время родить, и родила она сына. И услышали соседи и родственники ее, что возвеличил Господь милость свою над нею, и радовались с нею». Речь идет о соседях и родственниках. Но обычно, когда рождается ребенок, и родственники приезжают и радуются, и соседи радуются. Я вот здесь через низ немножко на улицу, мне нужно было прогуляться, прошел там. Оказывается, еще в нижнем зале столько людей сидит. Мамы, родители, папы с детками. И слушают внимательно. Мне вот понравилось, потому что иногда где-то в другом помещении там свое отдельное какое-то служение происходит. Вроде как и мамы собрались с детками. Ну, я обратил внимание, у вас все внимательно, большой экран, все так слушают. Слава Господу за это. И восьмой день пришли обрезать младенца и хотели назвать его по имени Захария. На это мать его сказала «нет», а назвать его Иоанн. Вот я хочу тоже обратить на это внимание. Находясь дома, в страданиях, немой, не зная, что будет дальше, потому что не сказано, через сколько времени ты получишь исцеление, через сколько времени придет восстановление. Этого не сказано. До времени, вот до времени. Идите, ждите обещанного и не отлучайтесь от Иерусалима. Вот если бы нам срок сказать, то нам бы легче было. Но Бог так часто не действует. И я хочу обратить, мать его, жена, близкое окружение, семья. Вы знаете, наше близкое окружение, оно может или усугубить нашу проблему и помочь нам еще в большие проблемы попасть, или наоборот, улучшить и вывести нас с какого-то состояния опасности. И Захария поделился с ней каким-то образом, я думаю, тоже, может быть, писал, может, какие-то знаки давал. Но он рассказал, что там происходило, ну, изъяснился, и Елизавета поддерживала это. Очень тяжело, когда муж соглашается с волей Божией, жена соглашается с волей Божией, но близкое окружение, наоборот, тебя уводит от воли Божией. Я не говорю, что мы не должны вообще слушать женщин, иногда такое бытует мнение, жену, молчи. Нет. Но очень важно понять, потому что когда-то Ева, к сожалению, усугубила положение всей своей семьи из-за непослушания Богу. И я отвечу, братья и сестры, мы не так давно отмечали праздник Пятидесятницы. Почему вот этот призыв сегодня «исполняйтесь Духом», а почему сегодня сложнее людям исполняться Духом? Почему сегодня, если будем честны, меньше людей получают крещение Святым Духом? А хотелось бы больше. Хотелось бы, чтобы и наши подростки, и дети больше, чтобы это переживали, потому что мы понимаем, есть великое преимущество. Иногда говорят, что не учит Дух Святой тех, кто не крещен, и учит. Но Писание говорит, что когда я молюсь Духом, я всегда молюсь по воле Божией. Своим умом я могу не по воле Божией молиться. Столько нам хочется своим умом. Человек закончил программу реабилитации, получил категорию. горю Е водителя, и он уже своим умом молится после того, как трудовая книжка в одну компанию международных перевозок отдана, и там рассматривают вопрос, принять его или нет. И своим уже умом, в своей тайной комнате, «Боже, я так хочу свидетельствовать в Европе, в Испании, в Италии, еще что-то». Бывший зависимый, наркоман, алкоголик, по 3 месяца ездивший в другой стране. Но если он крещен Духом Святым, Дух Святой молится потом, ходатайство и говорит, «Отец, да будет ему там отказ, потому что через 2 месяца вернется опять наркоманом и алкоголиком». Вот какое одно из преимуществ молитвы Духом. И мы должны ревновать об этом. Мы должны жаждать молитвы Духом. И, знаете, Моисей, когда шел уже в Египет, и там написано такие слова, мы читаем, я хочу открыть вместе с вами 4 глава, 24 стих, Исход. «Дорогой на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сифора, взявши каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты, жених, крови у меня». И отошел от него Господь, тогда она сказала, «Жених крови по обрезанию». Опять мы видим, как жена, видя опасность, видя, что от Господа уже наказание, она вовремя помогает исправить ситуацию. Ева, она, к сожалению, усугубила ситуацию своей семьи, и рай потеряли, и сына потеряли, и страдания, и все-все, что потом впоследствии пришло. И вот Елизавета, она поддерживает. О чем я хочу сказать, братья и сестры? Сегодня я замечаю, как уходит некий такой трепет и переживание. Вот люди выходят петь, люди выходят стихотворения читать, люди идут свидетельствовать. Но все меньше и меньше этого трепета и понимания того, что мы служим Богу. И в какой-то момент мы можем соприкоснуться с Божьим присутствием. И если мы не в том состоянии служим, если мы не в правильном состоянии служим, это может повернуться для нас не во благо. И 61 стих. «И сказали ей, никого нет в родстве твоем, кто бы назывался этим именем». Родственники. Родственники не принято, большинство... Как-то это непопулярно, это может быть имя, зачем так называть? Но дальше мы читаем, и спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его знаками. То есть я еще раз подчеркиваю, я допускаю, что, скорее всего, он и слух потерял на эти 9 месяцев. Он потребовал дощечку и написал Иоанн, имя его, и все удивились. Вот мы подходим к самому важному, братья и сестры. Было время в страданиях, было время в непонятности, что будет дальше, как бы дальше Захария размышлял и понимал, что я сейчас страдаю, братья и сестры. Мы боимся иногда это говорить. Мы сегодня гуманного такого Бога проповедуем, но я хочу сказать, Библия говорит, прежде страдания моего я заблуждался. В этом конкретном случае, в жизни вот этой семьи, этого человека, конкретно на основании Писания, я ничего не добавляю, показано, что вот эти страдания, эту остановку Бог допустил с определенной целью в жизни Захарии, чтобы его чему-то научить. И вот когда Захария сказал, несмотря на то, что родственники, несмотря на то, что пытались как-то сказать, никого нету, то он проявил то послушание Богу, которое ему изначально было сказано. Он проявил послушание Богу. И смотрите, и тотчас разрешились уста его и язык его, и он стал говорить, благословляя Богу. Первое благословение, которое Захария получил из-за своего послушания Богу, это физическое исцеление. Вот нам легче так Библия говорит, болен, позовите пресвитера, помажет елеем. И мы делали это и будем делать. Но с практикой служения я хочу сказать, можно очень много елея вылить на голову человека. Но если он не послушен воле Божией, ему нужно пойти развязать взаимоотношения с окружающими, простить, попросить прощения, проявить послушание воле Божией, которое ему четко сказано в его жизнь, а не хочется соглашаться. Из практики хочу сказать, можно голос сорвать, можно очень многое что делать, но без послушания Богу рука Господня почему-то не касается и почему-то не происходит в некоторых жизнях. И иногда это гордость. Вы знаете, я сегодня больше молюсь и пытаюсь понять, где путь к благословению, где условия для того, чтобы это произошло. Нам часто хочется Богу навязывать свою волю, хочется Богу говорить «вот так, так и так делать». Я помню, однажды одна молодая пара подошла, и у них нет детей. 3 года в браке, вид благочестия, все, не имею ничего против этого. И Бог конкретно открывает. Они до брака допускали нечистоту во взаимоотношениях. Слава Богу, до блуда не дошли, но было то, что не угодно воле моей. И я прямо их спрашиваю, а вы исповедали это вообще когда-нибудь перед Богом? И было ли у вас такое? Перед служителем вы беседовали? Она заплакала. Да, у нас было, но нам стыдно, мы не знали как. Говорю, раз Бог открывает это, то в этом причина. Давайте помолимся. Мы там прямо на природе совершили эту молитву в этом лагере. Через несколько месяцев она забеременела. В этой семье уже не один ребенок, Бог благословил. Когда Захария получил? В момент послушания. Из практики я хочу сказать, что иногда люди кругами ходят. Но это еще не все. 67 стих. «И Захария, отец его, исполнился Святого Духа и пророчества, говоря». Еще одно проявление Духа, как исполнение Духом и пророческое слово, которое пошло через этого человека, священника. Мы радуемся, когда действуют духовные дары. Мы радуемся, когда кто-то исполняется Духом. Но опять же, когда это произошло? В момент его послушания. И ему не важно было, что думают родственники, ему не важно, что думают соседи. Ему важно, в этих страданиях было одно – «Я хочу быть послушен Богу». И вот сегодня я, обращаясь с этим словом к себе и к вам, хочу сказать – не становитесь на путь непослушания Богу. Не противьтесь Богу. Не допускайте в свою жизнь страдания. Если хотите, чтобы мы переживали в своей жизни и Его руку как прикосновение в исцелении, если мы хотим, чтобы мы исполнялись Духом, то мы должны проявлять послушание. И последняя мысль в этом месте Священного Писания – страдания, трудности, иногда и болезни, недомогания, какие-то испытания, они допускаются Богом порой для того, чтобы из формального состояния такого формализма привести нас к состоянию исполненного Духом человека с верой, и человека, для которого важно послушание Господу. Это произошло в жизни Захария. Сын человеческий подаст защиту вскоре, но придя на землю, подаст ли он, найдет ли он веру. И поэтому есть иногда в нашей жизни эти какие-то определенные обстоятельства. Молчание Захарии закончилось. И закончилось хорошо, закончилось пророчеством, закончилось исцелением, о котором мы читаем, закончилось радостью в его доме. Но если кто-то продолжает идти путем непослушания, непокорности, он сам себя подвергает многим скорбям. Поэтому да благословит нас Господь. Мое такое глубокое пожелание, чтобы мы не стали сразу переносить лично на чьи-то страдания и сразу думать, что значит это в жизни этого человека за его какое-то непослушание. Но в трудностях не мешает задать вопрос лично человеку, проходящему скорби: «Господи, а может быть, открой, а может быть, подскажи, почему я прохожу это в моей жизни?» И тогда порой, иногда, знаете, еще даже и елеем не успел помазать, а человек говорит: «Я шел просить прощения», или позвонил, попросил прощения, получил исцеление. Или что-то другое сделал, отдал в долг, наоборот, тому, которого брал в долг. Потому что иногда бывает: «А что ж вы требуете?» Там написано: «Взявшего уже не требую назад», как бы. И столько много взяли, еще по Писанию виноватит того, кто говорит: «Так может, уже пора отдавать?» И кажется, что как будто это ничего не значит. Отношения порванные, как Артем говорил, блаженны миротворцы. И я хочу молиться, братья и сестры, давайте мы поднимемся. Будем идти путем послушания Богу. Аллилуйя, Господь, слава Тебе, Дух Святой.
1: Жизнь борьба, святость мой, надо мной и над тобой.

Стопа дня нас ведет среди ночи, раздвигает моря, если хочет. Стопа дня сила Духа Святого разрушает

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их знак на руку свою. И да будут они повязкой над глазами вашими, и учите им сыновей своих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших, сколько дней небо будет над землею. Второзаконие, 11 глава, 18, 19, 21 стих. Дни неба. Как показано в главе 6, в передаче израильтянином эстафетной палочки истины своим детям задействованы сердце, душа и все силы, дух, душа и тело. Так, чтобы его личная жизнь и его дом отражали то, о чем говорит слово. Результат такого послушания – долголетие его самого и его детей. К этому еще добавлены дни неба. То, что характерно для земли, не характерно для неба. Для верующего это обетование говорит о высшей степени духовного благоденствия. Благодарение, что Слово Бога описывает это богатство. Будучи согласно воле Бога, благословенны всяким духовным благословением в небесах, мы живем в этих благословениях и передаем их своим детям, как биологическим, так и в вере, все больше и больше наслаждаясь своей небесной частью. Наши сердца и души переполнены в сферу того, что отличается по своему характеру. Жизненно важно, чтобы и наши действия были приведены в соответствии с тем, что относится к этой сфере. Итогом является то, чтобы наслаждаться небесным, имея при этом дни неба среди земного. Мы живем жизнью небес, будучи окруженными плотскими отношениями и поведением, и силой Духа, воспроизводя на этой земле жизнь Христа. Наполняют ли мое сердце и душу слова Бога, Его обетование и благословение настолько, что мои поступки отражают полное подчинение Ему и тому, что Божье? Только в таком случае мои дни будут как дни неба.

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Господь работает со мной старательно. Ему так многое еще не нравится, и я в руках у своего Создателя хочу исправиться, хочу исправиться. Иисус нашел меня, поднял уверенно, и с замыслом Господь мой не расстанется. У Бога время для меня отмерено. Хочу исправиться, хочу исправиться. Уже не первый год со мной Он трудится. Порою глина так сопротивляется, но в любящих руках кружало крутится. Хочу исправиться, хочу исправиться. На эти руки только упование, ведь мне с собой не получилось справиться. И в сердце день за днем одно желание: хочу исправиться, хочу исправиться. Господь мой, исправляй мои неровности, ни пятнышка в душе пусть не останется, ни лжи, ни гнева и ни тени гордости. Хочу исправиться, хочу исправиться. Пусть отразит сосуд мой руки чудные, и сам Господь в сосуде том прославится. Да, впереди еще работа трудная, подходит страх —

Вы слушаете радио МВИ. МВИ. Дорогие радиослушатели, у вас есть возможность приобрести и слушать радио МВИ 24 часа 7 дней в неделю через переносной компактный цифровой приемник, работающий через интернет. Приобрести приемник вы можете, посетив наш сайт radiomv.com или позвонить по телефону 425-296-78-29.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
3: чтобы прославить Иисуса
4: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

0: Приветствую чудная пора, как безоблачное небо. Славлю Бога я с утра за избыток в доме хлеба. Снова солнышко встает, снова птичьи слышу пение. Вся природа воздает Господу благодарение.
1: Мамой, папой я любим, дом молитвы посещаю. Воспеваю Богу гимн, милость Божию возвещаю. Добрый пастырь мой Христос, буду я ему послушен. Средь житейских бурь и гроз сохранит мою он душу. Я хочу все детства дней посвятить во славу Богу. Буду я идти за ним, радостно с Христом дорога.

Дорогие дети, прежде чем пойти дальше, я напомню вам немного прошлый урок. Я говорила вам о пророке Илии и о том, как Бог поручил ему поставить после себя другого пророка и указал на Елисея, человека праведного и верующего. Илия устал от бесплодного труда среди израильского народа. Цари в то время были почти все идолопоклонники, таким

был Ахав и его жена Изавель со своими бесчисленными жрецами. После Ахава его сын Ахозия тоже не был праведным человеком, но шел путями своего злого безбожного отца. И все же эти люди были царями над Израилем, и Бог хранил наследников их ради своего обещания, данного Аврааму, Исааку, Якову, а потом Давиду. Ведь Бог обещал, что от царственного рода Давида произойдет Христос Спаситель, и Он сокрушит власть сатаны. Сатане это было сказано еще в самом начале, в Едемском саду, когда он обманул Еву и ввел грех первых людей. Иногда от царского рода Давида оставался только один человек, и казалось, что весь род безнадежно погиб, и уже не от кого будет производить искупителя. Сатана обычно радовался в такое время, но всегда напрасно и преждевременно, потому что от одного потомка царя Бог снова восстанавливал род и хранил его до появления Иосифа, земного отца Иисуса, и Марии, его матери. Мы проходим Ветхий Завет, и вам, может быть, кажется, зачем мы это делаем. Кому нужны эти старые, отжившие истории войн и неурядиц, падений и побед израильского народа? Но я хочу, чтобы вы увидели, как Бог на протяжении веков хранил царский род Спасителя, и как Бог остается верным своим вечным обетованием. В самом начале Библии был обещан Спаситель, и пророки напоминали о нем постоянно, и мы знаем, что он действительно пришел и искупил весь мир от наказания греха. Всякий верующий в Господа Иисуса Христа спасется. Тот же, кто погибнет, должен будет винить сам себя. Бог не будет виновен в погибели тех, кто отверг его Сына. Бог сдержал свое обещание и дал Спасителя. Это все, что он мог сделать для человека. Сегодня мы будем говорить о прощании Илии с Елисеем. Это трогательная история с большим уроком для нас всех. Илия состарился. Он много потрудился в народе, пытаясь напоминать им о живом Боге и отвратить от идолов, и теперь пришло время для него покинуть землю. Бог указал на Елисея, как на следующего после Илии пророка. Елисей всюду ходил за Илией и никогда не оставлял старика одного. Вместе они посетили Вифиль и Иерихон, где было много молодых пророков, и всюду пророки спрашивали, знает ли Елисей о том, что Илия скоро будет забран Господом на небо. Елисей отвечал, что знает, и шел дальше за Илией, пока они не пришли к берегу Иордана. Тут Илия снял свою накидку и ударил ею по воде, и вода расступилась, и вместе с Елисеем они перешли на другой берег Иордана. Илия посмотрел ласково на Елисея и сказал: «Проси, что сделать тебе, прежде чем я буду взят от тебя». Елисей ответил: «Дух, который на тебе, пусть будет на мне вдвойне». Илия сказал: «Трудного ты просишь, но если ты увидишь, как я буду взят, то значит, исполнилось желание твое, а если не увидишь, не исполнилось». Какое интересное желание, не правда ли, дети? Не напоминает ли оно вам желание Соломона, который не просил себе от Бога ничего, кроме мудрости? Учитесь у этих скромных, но мудрых людей, и Господь не пройдет мимо вас без вознаграждения. Когда Илия и Елисей пошли дальше дорогою, вдруг появилась огненная колесница, и кони огненные разлучили их, и понесся Илия в вихре на небо. Елисей стоял в недоумении и смотрел, пока колесница не исчезла из виду. И схватил он одежды свои, разодрал их на две части, потом поднял накидку Илии, которая осталась на земле, и пошел к берегу Иордана. Как Илия, Елисей ударил накидкой по воде, и вот вода расступилась туда и сюда, и перешел он по суше на другую сторону. Молодые пророки увидели это и сказали: «Вот дух Илии перешел на Елисея». Они пошли навстречу ему и поклонились до земли. Потом они предложили пойти поискать тело Илии, но Елисей говорил им, что это бесполезно. Они же все равно пошли, но нигде не нашли тело пророка. Господь забрал его бесследно, и Елисей знал это. Он остался в Иерихоне некоторое время, и вот однажды пришли к нему жители и сказали, что у них нет хорошей питьевой воды, и даже земля не родит хорошо, потому что вода в их местности плохая. Елисей попросил у них соли, и когда они принесли ему соль, он понес ее к источникам, из которых люди черпали воду, и, бросая соль в воду, сказал: «Отныне никто не будет страдать от этой воды, потому что Господь очистил и исцелил ее». После этого вода в этой местности всегда была чистой и приятной на вкус.
Вот и вся наша история на сегодня. Но еще несколько историй из жизни Елисея я расскажу вам в последующих программах. Я хочу, чтобы вы обращали внимание на характер тех людей, о которых мы говорим, и учились на жизненных примерах, как вам самим жить угодно Господу и полезно ближнему. Мы имеем много примеров вокруг нас из жизни людей, которые полезны ближнему, но не угодны Господу, потому что отвергают не только Бога, но и Его единородного Сына Иисуса Христа. И все их добрые дела не делаются для Господа и во имя Него, а большей частью для личной славы. Такие люди, хотя и кажутся добрыми, не угодны Богу. Бог – источник всего доброго. Он есть любовь. Мы способны любить, потому что Бог заложил в нас эту способность. Мы вообще похожи на Него во многом. Мы любим что-то изобретать, делать своими руками, значит, мы тоже творцы. Мы любим иметь общение с людьми, и нам одиноко и скучно, когда мы одни, и нам некого любить, и некому делать добро. В этом мы тоже похожи на Бога. Он создал человека для того, чтобы иметь с ним общение, любить его, помогать ему. О добром человеке Господь говорит, он разбирал дело бедного и нищего, и потому ему было хорошо. Не это ли значит знать меня? Я очень люблю этот стишок, потому что он говорит о любви к ближнему. Любовь к ближнему приходит от знания Господа. Слово Божие дает нам такое знание, которого нет нигде. Оно освещает нам путь и помогает освещать путь другим. Один человек ехал однажды в автомобиле по очень туманному городу. Туман был такой густой, что в двух шагах ничего не было видно. Ни дерева, ни домика, ни даже белой линии вдоль дороги. В такие ночи можно легко наскочить на что-нибудь и разбиться вместе с автомобилем. Яркий свет фар не только не помогает, но мешает. Капельки тумана отражают свет, и он бьет в глаза, и от этого еще хуже видно. Туман превращается в огненную стену перед глазами. Человек попробовал ехать дальше, и вдруг почувствовал, что шины ударили что-то, и решил, что он что-то переехал. Он вышел, чтобы посмотреть, и обнаружил, что наехал на боковой барьер у дороги. Он мысленно поблагодарил Бога за то, что не наехал на человека, и начал вывозить машину обратно на дорогу. В полном мраке невозможно было разобраться, направлена ли машина в город или из города. Он решил, что ему придется сидеть здесь до утра или до тех пор, пока туман рассеется. Но и это опасно, потому что другая машина может налететь на вашу в темноте. Вдруг произошло что-то необыкновенное. В окно машины заглянуло удивленное лицо незнакомого мальчика. «Могу ли я помочь вам чем-нибудь?» – спросил он вежливо. Человек за рулем ответил в недоумении. «Как можешь ты помочь мне чем-то? Ведь туман такой густой, что я не могу сдвинуться с места даже при помощи моих фар». «Очень просто», – ответил мальчик. «У меня есть фонарик. Я пойду впереди и буду светить на край дороги, а вы будете светить фарами в мою спину, и это выведет вас медленно, но верно из тумана». Человек принял его совет, и они двинулись в путь. Напрягая зрение, человек за рулем с трудом различал спину мальчика, но все же двигался вперед. Приблизительно через милю туман исчез, и воздух стал прозрачным и чистым. Человек остановил машину и хотел поблагодарить мальчика, но тот уже исчез в тумане, вероятно, чтобы помочь еще кому-нибудь выбраться из тумана. Таких мальчиков любит Господь, потому что они готовы помогать другим без мысли о личной выгоде и награде. А этот маленький огонек ручного фонарика не напоминает ли вам тот дивный свет Священного Писания, который Бог дал каждому из нас в руки, чтобы он помогал нам выбираться из тумана греха и зла и помогать выводить из него других? Я знаю, что не все вы имеете в доме Библии, и потому передаю вам содержание этой святой книги по радио. У Божьего Слова, как у Его последователей, всегда были, есть и будут враги. Но наше дело – светить светом истины во тьме этого мира, и тогда наш свет увидят другие и сами придут к Нему. Христос сказал, что свечу не ставят под стол, но на подсвечник, на стол, чтобы светило всем в комнате. И потому наш свет должен тоже быть виден всем, чтобы люди, видя наши добрые дела, прославили Отца нашего Небесного. Мы должны светить чистой душой и гореть, как свечи, тихо в тьме ночной. В этом темном мире быть добра лучом. Ты в углу твоем, а я в моем. Мы должны светить для Царя царей,
С верных он не сводит пламенных очей. Все он видит с неба. Не забудь о том, ты в углу твоем, а я в моем. Мы должны светить, мир глядит на нас. Кто любви и веры им пример подаст? Зло, нужду и горе побеждай добром. Ты в углу твоем, а я в моем. Мы должны светить жизнью для Христа, весть нести благую в разные места. Будем, будем верны Господу во всем. Ты в углу твоем, а я в моем. Подумайте, дети, каким дивным светом были те мужи Божии, о которых мы уже говорили с вами, каким был Авраам, Моисей, Иисус Навин, Гедеон, пророки, о которых мы уже имели возможность говорить, какими прекрасными примерами были для нас женщины на имени Руф. Пусть же и от нас останется такая память, когда нас уже не будет на земле. Пусть и о нас скажут, что мы светили светом истины и прославляли Отца нашего Небесного.

Друзья, ищите Господа на всяком месте. Ищите взгляд воскресшего Христа. И как бы ни было в пути вам тесно, ищите встречи с Господом всегда. Ищите Господа, когда вам очень трудно, когда на сердце рана глубока и тяжкий груз мешает вам как будто. Ищите встречи с Господом, друзья. Спешите перед Господом склониться, что перед Ним излить себя сполна, что перед Господом душой открыться. Ищите встречи с Господом всегда. Найдите время, чтоб с Христом соединиться, в молитве искренной Его призвав, чтоб от Него воды живой напиться. Ищите встречи с Господом, друзья. Через трудности мы станем ближе к Богу, ведь сам Господь даст утешение в скорбях. Какой бы сложной ни была дорога, ищите встречи с Господом всегда. Вы не ищите понимания от человека, пусть плоть опорою не станет никогда. На Господа пусть будет вся надежда. Ищите встречи с Господом, друзья. В нем радость истинную вы приобретете. И как прекрасна жизнь в его руках. И только в нем покой и мир найдете. Ищите встречи с Господом всегда. Если Он вам даст свое благоволение и вам наполнит внутренность сполна, то дорожите Божьим откровением. Ищите встречи с Господом, друзья. Пусть то, что через трудности приобретете, всего дороже станет вам, друзья. Ведь только с Ним до неба вы дойдете, и будет встреча с Господом на облаках.

0: Лето. Пора приятных минут и приключений. Об одном таком хочу сегодня вам рассказать. Все испытывали приятное ощущение от сидения на высоком дереве. Думаю, что многие. Особенно мальчики. Девочки-то еще подумают, стоит ли туда залезать, взвесят силы, оценят обстановку. А вот бесшабашным мальчишкам и море по колено. Они сначала сделают, а потом рассудят, надо ли это было делать. Иногда природа готовит нам замечательные сюрпризы. Залезешь на дерево, а там целый дом готов для тебя. Даже уходить оттуда не хочется. Жил бы, да жил. А самое главное, что никто и догадаться не может, что ты там сидишь и сверху все видишь, а тебя никто. Сидишь, да посмеиваешься над всеми проходящими внизу. Можешь закуковать, как кукушка, и проходящие, не найдя тебя среди листвы, так и подумают, что она прилетела в их края. Или зачирикать, как воробей, или яблоко сбросить с тутовника. Пусть думают, что на тутовнике яблоки выросли. Смешно. Так вот, Богдан решил как-то исследовать одно незнакомое дерево. Вернее, оно-то знакомое, но только он на нем никогда не бывал.
1: «А вдруг там домик есть? Дай-ка я залезу, да посмотрю», – подумал он.
0: Недолго думая, он ведь мальчик, а не какая-то девчонка, он полез. Все выше и выше, выше и выше. Выше и выше, до самой верхушки так и залез. Раздвинув листву, он увидел весь свой двор с высоты птичьего полета. Люди ходили туда и сюда, машины подъезжали и уезжали, дети играли. И никто даже не подозревал, что наш Богдан сидит на дереве и все это видит. Оказывается, это такое наслаждение находиться выше всех. Недаром люди всегда вверх стремятся, в горы, а то и еще выше, прямо в небо. Богдан долго еще сидел там и думал: «Если бы я был птичкой, как бы это было здорово! Перелетал бы с ветки на ветку, с ветки на ветку!» Но вот в животе заурчало.
1: «Как кушать хочется!» – подумал Богдан.
0: А вокруг только листья и ветки, никаких плодов.
1: «Ну что я, жираф, что ли, ветками питаться?»
0: Он вспомнил, как в зоопарке жирафа ветками кормили.
1: «Как он аппетитно их поедал! Дай-ка и я попробую!»
0: Богдан сорвал листочек и стал его жевать.
1: «Фу, гадость какая! И как только жирафы их едят!»
0: Перед его взором предстали разные вкусности. Пироги бабушкины, супчики ароматные. В животе, ну, прямо как будто кто-то скандировал: «Кушать! Кушать!»
1: «Да, пора слезать!»
0: Но Богдан, оказывается, забыл обратную дорогу.
1: «Да, залезать было гораздо легче!»
0: Он спустился до какого-то уровня, а дальше никак.
1: «Помогите! Помогите!» – стал кричать он.
0: Но никто не обращал внимания на это. Все проходили мимо, а кто-то даже посмеивался. Богдан вспомнил притчу о добром самарянине, как там человек, избитый разбойниками, лежал на дороге, и никто не хотел ему помочь.
1: «Господи, пошли ко мне доброго самарянина!» – взмолился он. «Люди, помогите же!» – в отчаянии крикнул Богдан.
0: И вдруг к дереву подъехал на велосипеде мальчик. Он был на несколько лет старше Богдана.
2: «Ты чего раскричался?» – спросил он.
1: «Слезть не могу!» – ответил Богдан.
2: «Ну, давай я тебе помогу!»
0: И он стал снизу советовать.
3: «Во-первых, ты развернись! Как залезал на дерево, такое же положение и займи, а то так ты упадешь!» держись крепче за ветки!»
0: Так потихоньку Богдан слез с дерева, а мальчик умчался на своем велосипеде навстречу добрым делам. Это был добрый самарянин. Его послал Господь.

Иисус тебя любит. Мой маленький друг, знай и помни всегда, что создал Господь этот мир для тебя. Как радостно птицам летать в небесах и рыбам привольно резвиться в прудах. Природа красой своей славит Творца. Прославь же и ты Его за чудеса. Как дивно с любовью устроен весь мир. Вот звери лесные устроили пир. Медведь есть малину, он любит и мед. А белок семейка орешки грызет. Грибочки на спинке у папы ежа. И рады зайчата, трава хороша. Это подарки святого Творца. Любви его вечной не будет конца. Как много животных с тобою живут, и всем им Господь дал и жизнь, и приют. Земля так прекрасна, взгляни лишь вокруг. Иисус тебя любит, мой маленький друг.

На разливе. Весеннее половодье было в самом разгаре. Кругом разлилась река, затопила луга, болота и даже прибрежный лес. Среди этого моря воды, будто острова, темнели холмы, поросшие кустами и низкорослым корявым дубняком. Ярко светило солнце. Над водой кружились чайки, изредка проносились утки. Вытянув длинные шеи и быстро махая крыльями, они летели к берегам в тихие, спокойные заводи. Ни одна из них не подлетала на выстрел. Я только напрасно держал наготове ружье. Мой приятель Иван Кузьмич, старый охотник, сидел на корме и, ловко погребая одним веслом, направлял лодку к небольшому островку. Там мы хотели устроить шалаши и на заре покараулить селезней. Вода прибывала. Это можно было заметить по усилившемуся течению и потому, что мимо нас по разливу все чаще и чаще проплывали сучки, ветки и охапки сухого прошлогоднего сена. «Погляди, что с птицей-то делается», — указал мне Иван Кузьмич. Тут я только заметил, что количество птиц над разливом значительно увеличилось. Помимо чаек над водой и в особенности около мелких островков, исчезавших прямо на наших глазах, летали и кружились вороны, коршуны, сарычи. Поминутно то одна, то другая птица камнем бросалась в воду и взлетала, держа пойманную добычу. «Ну, теперь мышам конец пришел», — пояснил мой приятель. «Вода прибывает, куда деваться? Приходится плыть, а на открытой воде не больно схоронишься. Ишь, как хватают! Теперь птицы раздолье». Неожиданно Иван Кузьмич резко повернул лодку в сторону. «Постой! Куда ты, глупый? Утонешь ведь!» И с этими словами он быстро опустил руку за борт, поддел кого-то ладонью и посадил в лодку. Ну и пассажир! На дне лодки, фыркая и отряхиваясь от воды, сидел ежик. Иван Кузьмич тронул его кончиком сапога. Еж сейчас же сердито запыхтел и свернулся в клубок. «Вот тебе и раз!» — засмеялся товарищ. «Я же его, можно сказать, от погибели спас, а он со мной знаться не хочет. Ну пыхти, пыхти, если ты такой сердитый». Иван Кузьмич, не обращая больше внимания на ежа, снова направил нашу лодку к намеченному заранее острову. Мы проплывали мимо полузатопленного дерева. Взглянув на его нижние ветви, почти касавшиеся воды, я сразу даже не понял, что такое на них. Не то серые прошлогодние листья, не то какие-то комочки грязи. Да вовсе нет. Это все мыши-полевки и водяные крысы взобрались на сучья, спасаясь от полой воды. В густых сучьях их не могли заметить и пернатые хищники. «У, поганцы!» — сурово проворчал Иван Кузьмич. «Брысь отсюда!» И он сильно стукнул веслом по сукам. Что тут только поднялось. Вода под деревом будто закипела от бросившихся в нее сотен зверьков. Мы быстро отплыли в сторону, а возле затонувшего дерева уже кружились вороны и другие птицы, выхватывая из воды мышей. «Как скоро заметили!» — усмехнулся Иван Кузьмич. «Ну и глазищи! Вот бы нам с тобой! Ни одна бы дичь тогда не ушла!» «А это кто же плывет?» — спросил я, указывая на движущуюся в воде темную головку зверька. «Мы догнали бойкого пловца. Заяц! Вот так история! Я и раньше знал, что этот зверек в случае крайней нужды может плавать, но никогда не думал, что он плавает так хорошо. И все-таки вряд ли ему удалось бы благополучно добраться до берега. Плыть предстояло еще далеко, а главное, крылатые хищники разве дали бы ему добраться? Заметив приближение лодки, заяц пытался от нас удрать, но быстрее плыть он уже не мог. Зверек начал шлепать по воде лапами, поднимая брызги. Мы тут же его настигли. Я схватил косого за уши и тоже втащил в лодку. «Ну, дед Мазай, а куда сажать будешь?» — весело крикнул мой спутник. Действительно, сажать зайца было некуда. А отпускать нельзя, он сейчас же опять прыгнет в воду. «Ба, а сетка на что?» «Это верно.
Я опять поднял зверька за уши. Иван Кузьмич подставил сетку для дичи, и в один миг живой заяц сделался охотничьим трофеем. «Вот теперь надень сетку через плечо, и будешь не дед Мазай, а барон Мюнхгаузен», — рассмеялся товарищ. «Скажешь, что у тебя зайцы сами живьем в сетку прыгают». «Ладно, ладно, нечего смеяться», — ответил я. «У нас еще твоя сетка есть. Посмотрим, какого зверя ты в нее посадишь». Мы поплыли дальше, внимательно осматривая тихую гладь воды и желая поскорее заметить еще кого-нибудь из тех, кому понадобилась бы наша помощь. «Эй, кумушка, куда же ты забралась?» — воскликнул мой приятель и повернул лодку в сторону. Впереди из воды торчало толстое спиленное дерево, и на его верхнем конце над водою копошилось что-то ярко-рыжее. «Да ведь это лиса! Вот куда ее загнала вода!» Заметив нас, лисица засуетилась и, не подпустив лодку шагов на 100, бросилась в воду и поплыла. «Тебя не догонишь!» — покачал головой Иван Кузьмич. «Ну что ж, плыви, если в компанию к нам не хочешь». Мы поплавали еще по разливу, но сетка приятеля так и осталась пустой. Больше добычи нам не попалось. Наконец мы подплыли к намеченному островку, вытащили на берег лодку и покрепче привязали к дереву. Вода все прибывала, лодку могло унести. Остров, на который мы высадились, был низкий, его быстро заливало водой. «На другой надо ехать, какой повыше», — решил Иван Кузьмич. «А давай-ка пройдемся по этому», — предложил я. «Посмотрим, кто здесь спасается». Мы пошли вглубь острова. «Держи!» — неожиданно крикнул приятель. Из-под самых ног у него выскочил заяц и огромными прыжками пустился на утек. Пройдя немного, мы выпугнули из кустов еще двух зайцев. «Жаль косых», — сказал Иван Кузьмич. «Зальет островок и капут им. Куда поплывешь?» «А нельзя ли их как-нибудь поймать и на берег переправить?» — спросил я. «Да разве их голыми руками поймаешь?» — ответил приятель. «Если бы сеть была, тогда другое дело». Мы вошли в небольшой дубовый лесок. «Кто же там ходит? Кажется, лошадь. Но зачем она сюда попала?» Мы подошли поближе. «Это же лось!» — тихо сказал Иван Кузьмич. «Чудно! Чего же он тут околачивается? Давно бы уплыл, ведь ему переплыть такой разлив — расплюнуть». Но лось, даже заметив нас, видимо, не собирался покидать остров. Он только беспокойно забегал между деревьями, прижимая уши и сердито топая ногами. «Почему он не убегает?» Мы подошли еще ближе. Тогда лось отбежал на самый мыс и остановился там у воды, тревожно поглядывая в нашу сторону. «Э, глянь-ка сюда!» — окликнул меня приятель, указывая под дубовый куст. Я подошел. Под кустом среди прошлогодней листвы лежал лосенок. Он лежал неподвижно, прижавшись к земле и совершенно сливаясь с окружающей серовато-желтой листвой. Издали малыша можно было принять скорее за холмик земли, чем за живое существо. «Вот, значит, в чем тут дело», — сказал Иван Кузьмич. «Он тут на островке и родился, а это матка его, лосиха», — кивнул он в сторону мыса, где все так же взволнованно перебегал с места на место огромный, похожий на бурую лошадь, дикий зверь. «Ах ты, малышка!» — добродушно засмеялся Иван Кузьмич, глядя на затаившегося лосенка. «Лежит, не шелохнется, а у самого, небось, душа в пятки ушла. Да и как не уйти, когда два таких страшилища заявились? Стоят над тобой и не уходят. А ты, дружок, нас не бойся, мы тебе зла не сделаем, наоборот, от беды спасем». Иван Кузьмич поглядел на меня и сказал: «Надо его на берег переправить. А то, как вода придет, так ему здесь и крышка. Так он здесь и погибнет». «А как же лосиха? Где же она его там на берегу искать будет?» «Найдет, об этом не беспокойся». Иван Кузьмич снял с себя ватную куртку и, осторожно нагнувшись, сразу накрыл ею лосенка. «Вот и попался». Лосенок мигом очнулся. Он забился, стараясь вырваться, и жалобно запищал. В тот же миг в стороне послышался треск сучьев, какой-то глухой храп. Я оглянулся
и невольно схватился за ружье. Бешено всхрапывая, угрожающе топая ногами, к нам бежала лосиха. Страшен вид разъяренного зверя, когда он защищает своего детеныша. Шерсть на загривке у лосихи поднялась дыбом, уши приложены, ноздри яростно раздулись, из полуоткрытого рта вырывался не то сдавленный стон, не то какое-то мычание. Не замечая ничего кругом, она наткнулась на молодую березку. Удар ноги, и деревце, будто срубленное, полетело в сторону. «Пальни вверх! Пальни!» — крикнул мне товарищ, пятясь за дерево, но не выпуская из рук лосенка. Я вскинул ружье и выстрелил. Лосиха шарахнулась в сторону, отскочила на несколько шагов и остановилась. «Дуреха! Мы ж твоего детенка спасаем, а ты на нас!» — укоризненно проговорил Иван Кузьмич. Мы направились к берегу, и лосиха, громко, отрывисто охая, побежала за нами лесом. Она поминутно останавливалась и тревожно глядела на нас. Страх за детеныша на время победил у нее даже страх перед человеком. Мы отвязали лодку и поплыли. Товарищ снова взялся за весло, а мне передал лосенка. Малыш, угревшись в теплой куртке, совсем успокоился. Он больше не вырывался и не кричал, а только пугливо озирался по сторонам своими большими темными глазами. Казалось, он искал свою мать. «Назад обернись, гляди», — сказал мне Иван Кузьмич. Я оглянулся. Позади лодки, немного в стороне из воды, высовывалась карбоносая морда плывущей лосихи. «Видал? Вот что значит мать-то!» Вдали показался берег, все ближе и ближе. Вот уже лодка черкнула одно мелководье и остановилась. Мы вынесли лосенка на берег и опустили на землю, и отошли к кустам. Но малыш, видимо, настолько растерялся, что даже не побежал прочь. Он встал на свои еще не крепкие ножки, огляделся и вдруг побрел прямо к нам. «Ну вот те и на!» – развел руками Иван Кузьмич. «Иди-ка ты лучше к матери, вон она уже на берег выскочила». Выбежав на сухое место, лосиха издала негромкий, очевидно, призывный звук. Лосенок мигом обернулся, насторожил уши и нетвердыми шажками побежал на зов. «Беги, беги! Тут-то, брат, привольней будет!» — ласково проговорил ему вслед Иван Кузьмич. Мы сели в лодку и поплыли к острову городить шалаши.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Дэвида Вилкерсона. 6 часов – свидетельство. 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». 8 часов – проповедь. 9 часов – чтение книги. И 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Сегодня мы поговорим на тему «Для Бога нет ничего невозможного». Я знаю одного молодого человека, который живет в постоянном ужасе и страхе. Он начал ощущать эти ужасные чувства с того самого дня, когда он ушел от Господа. Этот молодой человек был чудесным образом спасен и исполнен Святым Духом. Он свидетельствовал о силе Божьей благодати, которую он испытал в своей жизни, и был эффективным свидетелем.

и он оставил свою веру. Заметьте, пожалуйста, этот молодой человек не был каким-нибудь невежественным язычником. Он имел солидную библейскую подготовку и был вооружен знанием библейской истины. Он позволил, чтобы Дух Святой коснулся и обличил его, и испытал радость в служении Господу. Но сегодня тот же самый молодой человек представляет собой полную противоположность христианину. Он глубоко и безнадежно погрузился в грех. Он ощущает в своем сердце мучительную печаль, которую пытается утопить в вине. Он проводит время в веселых компаниях, чтобы найти радость, но только ощущает после этого еще большую пустоту. Он имел связь с несколькими женщинами, но после каждой из них он ощущал только еще более одиночество и отчаяние, чем когда-либо до этого. Этот когда-то жизнерадостный верующий находится в глубокой засасывающей воронке, и он знает об этом. Он постепенно становится алкоголиком. Он плачет, когда думает о том, во что превратилась его жизнь, и у него ужасный страх того, что Бог совершенно отверг его. Он убежден, что он уже переступил черту и никогда не сможет вернуться назад. Последний раз, когда я разговаривал с ним, он сказал: «Из-за этого греха я упустил так много благословения, и теперь не могу отделаться от мысли, что вместе с ним потерял и всякую надежду. Он считает, что зашел слишком далеко, так далеко, и настолько порабощен грехом, что никогда не вернется к Богу». Однажды он написал мне письмо, говоря, что ему не дают покоя все эти проповеди, которые он когда-то слышал. Он видит себя в словах предостережений, сказанных Павлом, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным. В конце концов, в состоянии крайнего отчаяния, он решился в последний раз пойти в церковь в поисках надежды. Однако проповедь, которую он услышал в тот день, потрясла его до глубины души. Она была на тему Евреям 6:4-6. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божьего и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему». Этот молодой человек подумал, что данное описание совершенно подходит к нему. Он был просвещен Божьим Словом, он вкусил небесного дара прощения, он испытал прикосновение Духа Святого, но теперь, рассуждал он, я подверг Иисуса открытому поруганию, и моя грешная жизнь ежедневно распинает его. Эти слова постоянно звучали в его ушах, для таких падших людей обновление невозможно. Эта проповедь угасила последний лучик его надежды, и когда он шел через церковь, направляясь к выходу, он чувствовал себя осужденным на вечное проклятие. Он не мог спорить с Писанием и считал, что обречен окончить свои дни в страдании и безнадежности. Сегодня тысячи некогда искренне верующих находятся в том же состоянии, что и этот молодой человек. В какой-то момент они отошли от Бога, совершили грубый грех и отпали от благодати. Не описывает ли это вас или кого-нибудь из ваших знакомых? Если да, то я хочу обратиться к вам с той вестью, с которой я обратился к вышеупомянутому молодому человеку, отвечая на его письмо. За время моего служения я видел, как многие потерявшие надежду люди приходили ко Христу. Как основатель служения, я был свидетелем, как тысячи и тысячи людей находили спасение во Христе. Многие из этих душ считались крайне безнадежными. Там были наркоманы и алкоголики, торговцы наркотиками и воры, гомосексуалисты и проститутки. Они получали спасение, обновление, абсолютную свободу от своего рабства. Я вспоминаю одну пару, молодую пару, которая пришла к нам много лет назад. Джеймса и Мэри Томас. Эта пара были бездомными бродягами, которые промышляли воровством, чтобы добывать себе героин. Когда они входили, они были похожи на мертвецов. Джеймс совершенно ничего не соображал, настолько одурев от наркотиков, и Мэри была алкоголичка. Но Бог совершил в этой паре чудесную работу. Они были спасены, и Господь

Господь восстановил их физически. Лица их приобрели нормальный цвет, и они поправлялись. Он также восстановил их умственные способности. В особенности у Джеймса был блестящий ум, и за короткое время он самостоятельно овладел греческим и еврейским языками. Мы послали обоих Томасов в библейскую школу, где Джеймс приводил в изумление своих учителей. Однако, каким-то образом, после многих лет столь обильных благословений, Мэри охладела. Сатане удалось вернуть ее назад к алкоголю. Последующие дни для Томасов были сущим адом. В то время как Джеймс проводил служение в тюрьмах, Мэри ускользала в бар, где иногда оставалась на всю ночь. Джеймсу приходилось идти ее искать, и он часто находил ее лежащую в канаве мертвецки пьяной. Протрезвевшей, она говорила ему: «Не знаю, что случилось, но я снова вернулась к старому. Я просто не могу справиться с этой привычкой». Затем в одну из таких ночей Мэри снова исчезла. Совсем. И Джеймс не мог найти ее, и прошло несколько недель. Джеймс был настолько растерян, что мы пригласили его в Техас, в главный офис нашего служения. Я никогда его еще не видел, такого душевного, израненного человека. И он сказал мне: «Я не намерен отказываться от нее. Я знаю, что Бог сделал для нас». 3 днями позже Мэри позвонила нам из больницы. Полиция обнаружила ее лежащей посреди улицы в полуобморочном состоянии. Она занималась проституцией и была сильно избита. Джеймс вылетел за нею и привез ее назад в нашу ферму для того, чтобы она поправилась. Когда они входили вместе, никто не узнавал Мэри. Ее лицо было бесформенным, губы распухли, кожа почернела и была в синяках. После того, как Мэри отдохнула и стала поправляться, все начали служить ей Божьей любовью. Но она не принимала этого. Она знала на память евреям 6:4:6 и процитировала нам: «Для таких отпадших уже невозможно обновление». Она знала, что вкусила небесного дара и стала причастницей Божьего Слова. Теперь она была потрясена тем фактом, что она вновь распинала своего Спасителя. Все, что она могла сказать, это: «Для меня все кончено. Когда-то я проповедовала другим, но посмотрите только, во что я превратилась. Я отвергла любовь Иисуса Христа». Она думала, что она обречена снова впасть в свою греховную привычку и закончить свои дни на улице. Все, что она теперь хотела, это умереть. Я еще вернусь к истории Мэри, но сейчас я хочу исследовать значение фразы «невозможно опять обновлять их». Для кого, собственно, это возможно? Ни проповедник, ни рядовой верующий не могут достигнуть кого-либо, находящегося в подобном состоянии. Мэри Томас знала, что я люблю ее. Она также уважала меня как служителя Божьего Слова. Однако Мэри по-прежнему оставалась недосягаемой. Ее не могли тронуть ни обетование Божьего Слова, ни даже сострадающая любовь ее благочестивого мужа. Казалось, ее уши закрыты, сердце окаменело, и души ее не касалось никакое обличение. Это страшно трудно. Пытаться что-то сказать верующему, который так грубо погряз во грехе. Кажется, чем духовнее был когда-то этот человек, тем труднее достигнуть его, когда он падает. Вы можете говорить к нему как Божий пророк, выкладывая перед ним всю душу, говоря ему о кресте, раскрывая перед ним самое сердце Иисуса, однако его сердце по-прежнему будет оставаться как камень. Он говорит: «Я чувствую себя, как будто нахожусь на краю какой-то черной дыры. Когда я падаю в нее, я никогда не смогу выбраться из нее. У меня нет сил, чтобы отвернуться от нее и уйти». Я видел, как многие нечестивые люди откликались на мою проповедь, включая самых ужасных грешников. До того, как они пришли к Иисусу, они были нечувствительны ко греху, однако они не были так нечувствительны к Евангелию, как те верующие, что описаны в Евреям 6:4:6. Почему? Они позволили дьяволу убедить себя: «Ты слишком часто согрешал против света, и теперь для тебя слишком поздно. Ты просто не можешь покаяться». Их не могут обновить ни близкие, ни друзья.
Ни один муж не любил свою жену больше, чем Джеймс Томас. Этот человек никогда не переставал любить Мэри, даже когда она занималась проституцией. Я изумлялся, наблюдая, как он заботился о ней в те мучительные трудные дни. Эта женщина побывала в руках у других мужчин, но теперь ее муж просиживал у ее постели, терпеливо ухаживая за ее ранами, умывая ей лицо и плача над ней. Но ни слезы, ни нежность просто не тронули ее слез. Казалось, она совершенно нечувствительна ко всем проявлениям человеческого участия или силы. Я знал когда-то одного молодого пастора, красивого мужчину, женатого на восхитительно красивой молодой леди. Этот служитель был эффективным свидетелем, проповедуя на улицах Нью-Йорка, и благодаря его проповеди многие наркоманы пришли к Иисусу Христу. Он был таким одаренным учителем, наставляя выздоравливающих наркоманов и алкоголиков в путях Господних. Затем в какой-то момент этот пастор начал забавляться порнографией. Конечно же, он попался на крючок, и это буквально захватило всю его жизнь. Когда его жена узнала об этом, он выругал ее: «Я не собираюсь это прекращать». Более того, он сказал, что хочет приобщить к этому и ее. Она была в ужасе, и когда она отказалась, он разозлился и начал посматривать на других женщин. Долгие недели эта женщина упрашивала его: «Ты знаешь, что открываешь свою душу для дьявола. Если ты не прекратишь, сатана совершенно овладеет тобой». И в конце концов его жена попросила меня побеседовать с ним. Я согласился и напомнил этому молодому служителю о том, что сделал Господь в его жизни. «Слишком поздно», — сказал он мне, — «я пристрастился к этому». Я возразил: «Не имеет значения, что ты совершил. У Иисуса есть достаточно силы, чтобы освободить тебя. Мы можем разорвать эти узы именем Иисуса Христа, и Бог освободит тебя прямо сейчас». Но он покачал отрицательно головой и отказался. Его невозможно было переубедить. Сегодня он женат на колдуне и глубоко погряз в оккультизме. Он окончательно погиб. Человеческая любовь и уговоры просто не могут разорвать узы подобного греха. Их не пугает даже перспектива ада и суда. Мэри Томас хорошо понимала, что платой за грех является смерть. Она знала также, что каждый совершенный ей грех фиксировался, увеличивая бремя ее вины. Всего лишь несколько месяцев назад до этого эта же самая женщина предостерегала других, призывая их бежать от греха, спасаться от Божьего гнева, но теперь это для нее ничего не значило. Многие падшие христиане говорят мне: «Зачем мне забивать голову мыслями об аде? Я уже в аду». В каком-то смысле они правы. Просыпаться каждый день с нависшим над твоей головой мрачным облаком – это ад. Это ад – быть гонимым порочной привычкой, которую ты не в силах контролировать, жить как животное, ища только удовлетворение. Это ад – потерять свою веру, потерять всякую надежду, потерять семью и близких. И в конце концов ты останешься один на один со своим грешным «я». Ты отделен от Бога, вполне сознавая, что ты плюнул Ему в лицо, и ты проходишь через это каждый день, желая, чтобы наступила ночь, а ночью ожидаешь, когда настанет день. Ты вкусил от чудесного Божьего Слова. Да, ты согрешил против величайшего света. Да, ты ежедневно распинаешь Иисуса Христа, подвергая Его открытому поруганию. Ты все больше удаляешься от креста, все более погружаясь в грех. Однако нигде в Писании не сказано, что это невозможно для Бога. Иисус говорит нам, что нет ничего невозможного для Бога, как написано: «Невозможное человеком возможно Богу». Действительно, ни один человек не ушел от Бога настолько далеко, чтобы Господь не смог его спасти, за одним исключением. Человек, который совершает непростительный грех. Этот грех совершается тогда, когда бывший верующий глумится над действием Духа Святого, как будто это действие дьявола. Такой человек совершенно вырвал Христа из своего сердца.
Конечно же, те, кто боятся, что они совершили непростительный грех, в действительности не совершали его. Откуда это я знаю? Доказательством этого является факт, что они этим озабочены. Видите ли, для того, чтобы совершить непростительный грех, нужно полностью иметь сожженную совесть. В этом случае любовь человека к Иисусу уступает место крайней ненависти к Богу. Этот человек грозит Богу кулаком, говоря: «Я никогда больше не желаю слушать тебя». Он даже не боится, что Бог отправит его в ад. И такой человек ненавидит все, что свято и чисто, и он ищет возможности, чтобы заново распинать Иисуса Христа. Если вы думаете, что совершили непростительный грех, рассмотрите 30 главу Иеремии. Вся эта глава представляет собою Божий обвинительный вердикт против Израиля. Господь говорит своему народу: «Вы получили так много света, я благословлял вас, предлагал великие обетования завета, но вы ответили тем, что повернулись ко мне спиной». Иеремия пророчествовал им: «Ибо так говорит Господь, рана твоя неисцелима, язва твоя жестока, никто не заботится о деле твоем, чтобы заживить рану твою. Что вопиешь-то о ранах твоих, о жестокости болезни твоей? По множеству беззаконий твоих я сделал тебе это, потому что грехи твои умножились». Божье слово говорит здесь о лечении человеческими средствами. Никакая сила на земле не могла бы исцелить такую рану. Но это никогда не было невозможным для Бога. Всего лишь двумя стихами ниже Господь говорит этому же самому неизлечимому больному народу: «Я верну тебе здоровье и исцелю тебя от ран твоих, потому что тебя называли отверженным, говоря: вот Сион, о котором никто не спрашивает». Бог говорит своему народу: «Все, считающие твое положение безнадежным, говоря, что ты зашел слишком далеко, неправы. Они смотрят на тебя, как на потерянное дитя, не имеющее надежды и оставленное. Но именно поэтому я и собираюсь исцелить тебя. Все говорят, что ты отверженный, пьяница, потерявший человеческий облик, в котором ничего не осталось доброго. Но я восстановлю тебя, я помилую тебя и исцелю все твои раны». Именно это сделал Господь для Мэри Томас. Люди отказывались от нее, включая даже самых близких друзей. Они просто были не в силах поправить ее безнадежное состояние. Они смотрели на нее, как на нераскаянную блудницу-алкоголичку, и считали, что Бог оставил ее один на один с ее грехами. Они говорили Джеймсу: «Следует развестись с нею и поместить в какое-нибудь соответствующее учреждение». Даже преданный Джеймс поколебался в своей безграничной надежде. Как-то он поделился со мной: «Я чувствую себя таким беспомощным, не знаю, сможет ли она когда-нибудь поправиться». Возлюбленный, мир может списать тебя со счетов, даже твои близкие друзья могут махнуть на тебя рукой. Но Бог обещает: «Я никогда не оставлю тебя, я спасу тебя и исцелю все раны твоего тела и души». Вопли Мэри перекликаются с мольбами Господу Давида: «Из глубины взываю к тебе, Господи. Ко Господу взывал я в скорби моей, и Он услышал меня». Подобно Давиду, Мэри взывала к Богу, и Он услышал ее. В один день, без всякой видимой причины, из глаз Мэри полились слезы. Комнату наполнил Дух Святой, и все сдерживаемые Мэри страхи и отчаяния вырвались наружу. Сила Христова прощения волной хлынула в ее душу и смыла с нее всю грязь, гнев и вину. Скоро ее душу наполнила радость, и она начала смеяться и радоваться. Все мы с изумлением наблюдали, как эта восстановленная, обновленная женщина, подняв руки, начала поклоняться Господу. Все, кто присутствовали там в тот день, знали, что Господь начал в Мэри новое, неслыханное дело, освящая ее и изменяя ее жизнь. Джеймс и Мэри вернулись в Калифорнию, где они возобновили свое служение среди заключенных. Джеймс Томас умер в позапрошлом году. Этот человек ушел к своему спасителю, как любящий и верный слуга. После этого эстафету служений среди заключенных приняла верная Мэри.
Она умерла в марте прошлого года, и благодаря Божьей благодати и силе Мэри Томас ушла в славу с сильным воином Иисуса Христа. Ее жизнь и свидетельство подтверждают слова из Луки 18:27. «Для Бога нет ничего невозможного». Может быть, сатана убедил, что Бог оставил вас. Возможно, подобно Мэри, вы каким-нибудь образом отпали от благодати. Вы считаете, что другие списали вас со счетов и чувствуете себя потерянными и оставленными. Давид говорит, что и его люди списали со счетов. Как написано, говоря, что Бог оставил его, нет избавляющего. И что же сделал Давид? Он делал то же, что и Мэри Томас. Из глубины своего отчаяния он взывал Господу: «Боже, помоги мне! Ты посылал на меня многие и лютые беды, но и опять оживлял меня, и из бездны земли опять выводил меня. Ты возвышал меня и утешал меня. Я заявляю вам, вы не огорчили Бога сколько-нибудь больше, чем это сделал Израиль». Бог назвал этот народ жестоковыйным и идолопоклонническим, заявляя: «Мой гнев пылает на вас, и я истреблю вас за ваш грех». Однако Писание говорит: Бог раскаялся и отменил свой гнев против своего народа. Вместо этого он провозгласил: чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их, и отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой. Дело в том, что когда Господь Бог слышит наш глубокий, исполненный раскаяния вопль, его сердце смягчается. Он ответит на наш вопль, восстанавливая нас, исцеляя и обновляя покаянием. Может быть, вы испытываете искушение перестать взывать к Нему. Вы думаете: если Бог может вытащить меня из этой ямы, я могу немножко подождать и еще побарахтаться в этой греховной грязи. Но Библия говорит нам: вот теперь день спасения. Итак, воззови к Нему сегодня. Он непременно избавит тебя и восстановит все, что было съедено червями. Он жаждет дать тебе новое сердце и новое начало. Для Него нет ничего невозможного. Аминь.

0: Легенда это или быль, судить об этом не пытаюсь. И верить вам и отвергать вас заставлять не собираюсь. Событие сие случилось в столетии где-то втором, и Богом явленную милость не описать простым пером.
1: На берегах прекрасных Тибра, желая в глушь лесов забиться, в усадьбе богача отца взрослела юная девица. Вдали от шумных улиц Рима, вдали от вечной суеты, предавшись милым размышлениям, полетам сладостной мечты, встречала друга.
0: Он богатый, прекрасный, гордый римлянин, спешил навстречу, сознавая, есть та, которую любим. Год пролетел, и канун вечность. С тех пор, как он в порыве чувств к ней проявил свою сердечность, сознался ей в своей любви. Теперь же, будучи вдали, припоминал, как откровенно, сердечных не скрывая чувств, ему ответила взаимно, что нет другого ей милей, и то, что будет ему верной, кончины всех грядущих дней.
1: Но в этот раз она встречала его с печалью на глазах, душа как будто вся дрожала, и в сердце закрадался страх. От той последней сладкой встречи воды немало утекло, и жизни той, такой беспечной, совсем как будто не было. За год, прошедший, повзрослел, она, богатая римлянка, Христа Иисуса повстречал, ревностной стала христианкой. И потому она терялась в догадках, как такую весть услышит с уст ее любимый, какую страшно произнесть.
0: Явился он, и беспокойство, заметив на ее глазах, не мог понять, откуда взялся какой-то непонятный страх. Ведь раньше гордая римлянка к себе сего не допускала, и слабости себе, другим, ну, никогда не позволяла. Стал ей рассказывать о Риме, как посещал амфитеатр, кровь, зрелища и то, что с этим сравниться может только ад, в который, правда, он не верил, ведь он служил иным богам. Теперь рассказывать не нам, как он служитель верный Рима, поклонник всех его богов, за императора, за царство, на смерть или гибель был готов, чтоб доказать свою им верность. Он, видя жизни беспредельность, был поражен совсем другим, смотря, как в сладостном забвенье пред Богом, преклонив колени, там умирал христианин. Ему не страшны были муки, ни пасти львов, ни час разлуки. Он ведь на небо уходил. И страшной смерти не боялся, землею просто расставался, как будто и на ней не жил. Для молодого римлянина, простой натуры землянина, не был понятен тот мотив, с каким сей человек так просто, с улыбкой сладкой на устах, не зная, что такое страх, решил терпеть такие муки. Внимая сим словам с волнением и сердца трепетным биением, спросила: «Он хоть что сказал, когда к зверям на растерзание был брошен, или, храня молчание, так тихо просто умирал?»
1: «Нет, не молчал. Сейчас тревоги, слова его были немногие. Он, умирая, произнес: промолвил только: «О, Христос, как счастлив я, что стал достоин сию вот чашу претерпеть!» И сими краткими словами от пасти льва он принял смерть. Настала долгая минута молчания. Свою оканчивая речь, стараясь бодрый дух сберечь, все подозрения отвергая и к сердцу их не подпуская, решил все же ее спросить, ибо он видел, как с волнением и с непонятным нетерпением внимала всем его словам. Не мог понять, что это значит. Желал сию решить задачу, с волнением в голосе спросил: «Скажи мне честно, сих людей, поклонников иного Бога, коих заблудших всех дорога ведет лишь прямо к палачам или просто к разъяренным львам, быть может, ты их одобряешь? Если же нет, зачем вздыхаешь, слыша рассказ теперь о них? Или ты за этот год прошедший, навеки ото всех ушедший, быть может, стала христианкой?» Она вопросей услыхала, с мольбою к небу взор подняла, промолвив тихо:
0: «О, Христос, мне помоги в сию минуту быть, как всегда, к Нему открытой и честно все Ему сказать, как Иисуса повстречала и в сердце Ему место дала, сказать о том, что в Нем нашла она спасенье, счастье, веру. Пусть же ее сему примеру теперь последует и он, и будет также он спасен».
1: Какой там разговор случился, не просто так и передать. Рассказ свой дальше продолжая, вернемся к ним теперь опять. День подходил уже к закату. Всходила первая звезда, рекою, подчиняясь брату, скользила легкая ладья. В ладье сей юноша, девица, пристально всматриваясь вдаль, глядя к закату, как стремится небес чудесная вуаль, спешили в рощу. Там, в глуши, к лесной прислушавшись тиши, спешили с миром христиане на свое тайное собрание, чтоб им здесь, посреди леса, под кровом простого навеса, устроить жертвенник хвалы тому, кто этого достоин, кто приходил с небес как воин, за души их сражаться с адом, теперь же каждый его рядом везде и всюду ощущал, ведь в сердце он его принял. Они его все полюбили, однажды встретившись в пути, сердца и жизнь ему вручили, решившись к вечности идти лишь только с ним. Служение началось в смирении, предвечным преклонив колени, его за все благодаря, за то, что он им всем открылся, с небесной волей согласился на землю грешную прийти, дабы явить всем небо волю о том, что каждый свою долю может для неба поручить и в мире с небом вечно жить. Затем в святом благоговении, прекрасным наслаждаясь пением, хвалу возносили Творцу. Ведь только Он один достоин за то, что Он, как сильный воин, смерть на Голгофе победил и этим в небо дверь открыл. Мужчина в простом одеянии, раскрывший свиток в назидание, для всех Евангелие читал, а все в святом благоговении внимательно с благословением внимали всем его словам. Служение близилось к концу. Господь, коснувшись римлянина, работу в сердце совершал. Вдруг вестник с новостью вбежал о том, что кто-то их предал и что навес их окружен, и если кто-то быть спасен, желает, пусть бежит. Но, увы, было уже поздно. Кандалы на ноги каждого одел, их побросали всех в темницу. Открывши новую страницу, опишем то, как на суде, не видя помощи нигде, пришлось судье ей отвечать. Ему хотелось ведь все знать, давно ли верует в Христа, и если скажет она «да», ей отректись еще возможно, прокляв его, пока не поздно. Конца вопроса не дождавшись, она сказала:
0: «Как могу того, которого люблю, отречься? Разве прокляну того, кто жизнь мне подарил и двери вечность мне открыл?»
1: Другой последовал вопрос: «Дороже для тебя Христос? За друга, маму или отца, чьи дорогие ей сердца в скорбях сведет она в могилу? И соразмерив свою силу, сегодня пусть же отречется от упования своего, для подтверждения чего возьмет пусть в руки фимиама, и если дорого ей мама, пусть к алтарю преподнесет, где Аполлона образ видит, хоть, может быть, и ненавидит его, но для добра ее сегодня лучше сим смириться и низко-низко поклониться пред ним для счастья своего». Недолго медлила с ответом, ему сказала:
0: «Разве этим я счастье больше обрету? Да, я люблю отца и маму, но как пред Господом предстану? Кого ведь больше я люблю за всех? Как сделаю я этот грех?»
1: «Да, вижу, ты сими словами себе выносишь приговор. С тобою трудно разговор вести. Если же ты себя спасти сегодня хочешь, то смирись, от христианства отрекись, иначе горькая судьба тебя, наверное, не минует».
0: «Нет, знаю, в небе Бог мой чует, что от него не отрекусь. Нет, даже эту гнусную мысль могу ли в сердце допустить? Как перед ним тогда предстану, в глаза его святые гляну? Кто смерть позорную принял, кто на Голгофе пострадал, кто за меня страдания нес, затем на третий день воскрес?»
1: «Ну что ж, свою судьбу решила ты вот теперь. Тебя могила сырая ждет, а до нее в тебе со львами встреча будет. Что, Аполлон разве забудет, как ты дерзала на него, и фимиама для него не захотела воскурить? Тебе не даст он дольше жить». Друга ее так не судили, на волю скоро отпустили. Он не познал еще Христа, хотя его тогда уста сказать готовы были слово, что с нею он на смерть готовый. Любимым местом всех римлян, плебеев, бедных и дворян, конечно, был амфитеатр. Там каждый побывать был рад, богатый, бедный, стар и млад. Мужчины, женщины, девицы и старики, также старицы, борьбой желали любоваться, жестокой смертью наслаждаться, и хотя в жилах стыла кровь, туда спешили вновь и вновь. В народе новость пронеслась о том, что ожидает казнь в тюрьме прекрасная девица, и то, что суд, даже темница, сломить девицу не смогли. Она, богов оставив Рима, себе избрала одного. И вот теперь из-за того ее ждет казнь от пасти льва, коих жестокость издавна была известна. Вот теперь оставив все свои дела, дорога каждого вела в амфитеатр на место казни. Спешили каждый, стар и млад, ведь каждый видеть был бы рад поклонницу иного бога, коих было еще немного, и потому не каждый мог в ином встречаться с ними месте, и, услыхав сие известие, каждый спешил в амфитеатр. Места все заняты, без промедления начали тут же представление. Номер один прошел, другой. К ним было мало интереса, смотря все ждали, как завеса тюремной двери отворится и выйдет дивная девица. Театр объяла тишина. И вдруг, увидев, как она в прекрасном белом одеянии, походкой твердой на страдание, свое шагало зашумел, красою поражен девицы. Ее прекрасные ресницы и строгий взлет ее бровей были свидетельством, что ей не будут страшны эти муки и что пришедший час разлуки ее сегодня не страшит.
0: На кровью залитой арене, в смиренном трепетном волнении, к земле колени преклонив, свой разговор вела с Христом, сказав ему сейчас о том, что принять смерть она готова, желая встретиться с ним снова в прекрасном граде золотом. Вот стоя так не услыхала визга открывавшейся двери, глазами также не видала, как в ней явился царь зверей. Толпой шумящий, разъяренный, или ярким солнышко лучом, лев на короткое мгновенье застыл пред роковым прыжком. Толпа дыхание затаив, как раз вот этого ждала. Вдруг удивление волна над всем народом разнеслась. Лев, опустившись свою пасть к земле и встав на свои ноги, чем удивил он этим многих, ступая медленно пошел по направлению к своей жертве. Вокруг все замерло, поверьте, еще такого не было. Не поняв, что произошло, глядели все, что будет дальше. Девица дальше продолжала стоять, не видя ничего, в Христе сокрывшись от всего. Вдруг, ощутив прикосновение, она очнулась, с удивлением взглянув серьезно на того, кто смел среди ужаса сего ее коснуться, опешила. Возле нее, в центре арены, до этого не помнят сцены такой. Плечу склоненной главой стоял жестокий царь зверей земных. Крик изумления в тот же миг сорвался с уст всего народа. События такого рода с них ведь никто не ожидал. И вот тогда на ноги встав, кричать начали, что она должна сейчас быть спасена. Лев растревоженный рычал, криком расстроенный людей. Тут на арену вдруг бежал зверинца склад служителей, его желая усмирить. Как ни старались приступить они к нему, он все рычал, к себе совсем не подпускал он никого. И вдруг, как будто от всего, воспрянув и на ноги вставши, глаза свои к нему поднявши, на него с кротостью взглянула, вдруг с изумлением вспомянула события прошедших лет, затем за гриву льва взяла и к клетке медленно пошла.
1: Возможно, кто-то улыбнется, сказав, что в сказке так бывает. Но ведь своих Творец же знает, всегда навстречу к ним спешит. Кто на него лишь уповает, для тех он есть надежный щит. Конец истории есть счастлив. Здесь объяснение простое. И каждый хочет теперь знать, оно есть именно какое. И хочется всем объяснить, что Бог всесильный, всемогущий, так часто пользует простое, дабы спасать к небу идущих. 2 года до сего случилось событий дивных целый ряд, и потому мы все вернемся к ним прямо-таки вот сейчас. Заведовал зверинцем римским далекий родственник девицы. Об этом так нам сообщают древней истории страницы. Девица, приходя к нему, там льва всегда она встречала. Он нравился ей, через это его лакомством угощала. Однажды новость услыхав, что заболел ее любимец, еду поспешно в руки взяв, с тревогой шла она в зверинец. После настойчивых прошений, в клетку позволив ей войти, еду дав в руки, предложили ему ее преподнести. Вот так и дружба укрепилась. Прошло немало трудных дней. Наверное, в мире среди живущих подобных не было друзей. После события сего прошло не менее 2 лет. И вот их встреча состоялась в центре арены, там, где нет к другим обычно сожаления. Там, где один без промедления готов другому меч вонзить и этим жизнь укоротить. Ее узнал лев, не забыл, как часто у людей бывает, и, помня, жизни подарил, все доброе припоминая. Как благодарна была Богу она за то, что в страшный миг он смерти перекрыл дорогу, таким путем ей жизнь сберег.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Автор этих воспоминаний – София Павловна Ливин. Во время одного из своих путешествий она была призвана Господом от этой временной жизни в вечные обители. На ее надгробной плите здесь, в Карнтале, близ Штутгарта, высечено пасхальное приветствие «Христос воскрес!». О деяниях воскресшего Господа среди народа России и в жизни отдельных людей Ливин свидетельствует в ясной и увлекательной форме. Автор, сама пережившая духовное возрождение, видела это действие Духа Святого в жизни многих людей. Да пробудет это повествование у читателей искание Бога Живого, и да не успокоятся они до тех пор, пока не познают блаженной уверенности в спасении во Христе. И пусть в этом поможет им это личное свидетельство верующей души Софьи Павловны.

Много раз меня просили написать о началах евангельского движения в России. Так как я осталась одна из немногих в живых, связанных с этой эпохой, и могу рассказать об этом благословенном времени. При всей готовности исполнить эту просьбу, я сознаю недостаточность своих воспоминаний, и потому прошу заранее простить меня за их неполноту. Родилась я, когда движение это уже началось, и первые годы его протекли в моей ранней молодости. В детстве мало обращаешь внимания на важные происшествия. Все же рассказы старших

В наше село приехал докладчик, безбожник, для того, чтобы бороться с религией. Намечен был целый ряд митингов, в том числе один, направленный исключительно против евангельских христиан. На этот специальный диспут пригласили и нас, членов местной общины евангельских христиан, для того, чтобы мы имели случай ответить на речь докладчика. Нам как бы предлагали исполнить завет нашего Учителя Христа: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Такой случай невозможно было пропустить. А потому в назначенный вечер я оказалась на террасе бывшего дома моей тети, рядом с товарищем Экс, борцом против веры. Перед нами на лугу сидели на скамейках ряды слушателей, к которым я обратилась со словом. Докладчик поднял вопрос, кем, собственно, являются евангельские христиане и откуда они взялись. Я сказала, что во все времена христианства появлялись такие группы верующих, хотя и носившие разные названия, имевшие целью вернуться к первоисточнику и ставили основанием своей веры Христа. Нас вначале называли редстокистами, затем пашковцами. В Прибалтике нас считали баптистами, и затем мы стали называться евангельскими христианами. Но дело не в названии. В Евангелии Иоанна в 7 главе сказано: «Кто хочет творить волю Его, то есть Божью, тот узнает о сём учении, от Бога оно, или я сам от себя говорю». Обратившись к докладчику, я сказала: «Если вы, гражданин Экс, действительно ищете блага и добра, то вы, не сознавая того, ищете Бога, так как истинное благо только в Нем. И творя благо, вы поймете, откуда исходит учение евангельских христиан». Это и теперь остается моим убеждением. Евангельское движение в России, о котором мне предстоит писать, не было делом рук человеческих или осуществлением плана какой бы то ни было миссии. Здесь было действие Духа Божьего в сердце одного человека. Бог призвал его, и он послушался.

начало духовного пробуждения и участие в нем лорда Редстока. Для большей ясности мне приходится обратиться к 60-м годам прошлого столетия. В то время в Англии началось сильное пробуждение веры, захватившее прежде всего верхушки английского общества. Одним из отозвавшихся на этот зов Божий и принявшим живейшее участие в этом движении явился энергичный, талантливый молодой человек Вальденкрав, получивший после смерти отца титул лорда Редстока, имя под которым стал известен в истории русского евангельского движения. За несколько лет до возникновения этого движения, во время Крымской кампании в 1855 году, он, тяжело заболев, находился на краю смерти и в то время уверовал во Христа как в своего личного Спасителя. Его сразу охватило сильное желание говорить и другим о спасении по благодати, которое он сам получил. Понемногу он стал освобождаться от всяких земных и светских связей для того, чтобы полностью посвятить себя благовестию, а также благотворительности в Христовом Духе. Господь зародил в его сердце жажду понести и в Россию весть о спасении во Христе. Об этом он молился в продолжении многих лет. Сын его, которого мне случалось видеть в Лондоне несколько лет тому назад, говорил мне, что отец его молился о России в продолжении 10 лет –

и верил, что Господь в свое время туда его пошлет. Этой готовностью ждать Божьего часа можно и объяснить обильные благословения, которыми сопровождались последующие служения лорда Редстока в России, главным образом в Петербурге. Ответ на его молитвы пришел через 10 лет таким естественным и простым путем, каким Божьи чудеса всегда совершаются на этой земле. Лорд Редсток часто ездил в Париж, пробуждаемый все тем же желанием приводить души ко Христу. Нужно заметить, что этот служитель Божий не отличался особенным даром красноречия, да он и не считал себя призванным выступать в многолюдных собраниях. Одной из его первых задач было донести Евангелие как силу Божью ко спасению всякому верующему в среду людей своего класса, которым мало кто мог проникнуть из непринадлежащих к этому классу. Хотя, понятно, он был готов служить и другим. В Париже он говорил в частных домах у знакомых и всюду нес ту же весть спасения. Среди его слушателей бывали и русские друзья, большую частью из высшего петербургского общества, которых Париж всегда привлекал. Однажды лорд Редсток, отправляясь на такое собрание, почувствовал себя нехорошо. Взяв извозчика, он оказался в доме раньше назначенного часа. Туда случайно пришла дама, принадлежавшая к одной из ветвей русского царствующего дома. Она относилась отрицательно к проповеднику-мирянину и, узнав, что его ожидают, собиралась уйти раньше. Но лорд Редсток появился раньше времени, и они поневоле встретились. Она, как светский человек, любезно поздоровалась с ним и сказала ему несколько слов. Он же, как верный служитель Божий, не упустил случая сказать ей о Христе. Его слова ее заинтересовали, и она осталась. После продолжительной беседы о Слове Божьем она сказала лорду Редстоку, что то, о чем он сегодня ей говорил в Париже, нужно обязательно сказать и в Петербурге, и она предложила для этой цели свой дом. К ее словам присоединились и другие присутствовавшие русские, говоря, что и они были бы счастливы его услышать у себя. Лорд Редсток понял, что многолетняя его молитва услышана, и дверь в Россию для него открыта. Теперь он знал наверняка, что время настало, и Бог посылает его туда. В ту же зиму 1874 года он поехал в Россию. По пути его настигла телеграмма, которая извещала, что его горячо любимая мать находится при смерти. Его поневоле охватило желание вернуться, но, вспомнив полученное им указание воли Божьей, призвавшее его на новое поле служения ему, он продолжил намеченный путь. Ему, несомненно, вспомнились слова Иисуса Христа. «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Луки 9:62. Молитва и терпеливое ожидание Господнего часа, как и полное послушание воли Божьей этого свидетеля Христова, были ключом к необычайному благословению, сопровождавшему его появление в России. Плодоносности служения лорда Редстока содействовало и то, что он никогда не искал славы, не привлекал к себе людей, не старался очаровывать их красноречием или личным обаянием. Он ставил основанием своей проповеди Слово Божье и вводил своих слушателей в Священное Писание. Не владея русским языком, он говорил по-английски или по-французски, а потому слушали его главным образом принадлежавшие к высшему слою общества,
где в те дни эти иностранные языки были общепринятыми. Необходимо сказать кое-что о тогдашнем религиозном положении в России. Православная церковь была государственной религией. В противоположность католичеству, чтение Слова Божьего в ней разрешалось. Все же за последнее столетие к основным истинам Священного Писания присоединилось немало постороннего. Богослужение окружено было роскошью и блеском. Литургия, обряды и одеяния священнослужителей в основе служат прообразами евангельских повествований и истин. Но для того, чтобы облегчить человеку понимание этих великих истин Божьих, они лишь затемняли их. К тому же Евангелие читалось на старославянском языке, недостаточно понятном простому народу. Немногочисленные проповеди были скорее поучениями, и благовестие спасения во Христе не по делам праведности, а по вере не приносились. Торжественные праздники, прекрасное песнопение и радость воскресения на Пасху, несомненно, действуют возвышающе и приводят в умиление душу богобоязненную. Исповеди причастия освобождают совесть искреннего православного. Но все это редко приводит к решительному разрыву со грехом и радостной уверенности спасения. Богопочитание, полное смирения и праведности, могло стать для искренней души препятствием принять верою искупление и усыновление не по делам, а как дар благодати Божьей согласно посланию Ефесянам 2:8-9. Нужно, однако, сказать, что есть опасность для евангельского верующего возгордиться своим познанием истины и впасть в самомнение и гордость, в чем иногда без основания упрекают нас, евангельских христиан. Будем же всегда помнить, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 1 Петра 5:5. Одно несомненно — благовестие Христово есть сила Божья ко спасению всякому верующему, Римлянам 1:16, и вера от слышания, а слышание от Слова Божия, Римлянам 10:17. Такой проповеди благой вести Евангелия не хватало в России. Высказанным я не хотела бы произвести впечатление, будто одна Россия в то время нуждалась в вести спасения по вере во Христа Иисуса. Слово Спасителя «Кто не со мною, тот против меня» и «Должно вам родиться свыше», а также «О пути в жизнь и пути, ведущем в погибель», забыты в христианском мире, а потому, благовестив одухотворенное свыше и живое свидетельство рожденного свыше носителя Евангелия, нужны во всякой стране для всех христианских вероисповеданий. Таким носителем благой вести стал для России, а позже и для других стран, лорд Редсток. По прибытии в Петербург лорд Редсток начал проповедовать в маленькой англо-американской церкви на Памчатской. В скором времени у некоторых слушателей стало открываться духовное зрение, и глубокое сознание своей греховности привело к искреннему покаянию. За покаянием последовала вера в слова Евангелия об искупительной жертве Христовой. С ними произошло то же, что некогда с ефесянами, которым апостол Павел пишет в 1 главе в 13 стихе своего послания к ним. «В нем, во Христе, и вы, услышавшие слово истины и уверовавшие в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Теперь, думая о некоторых из тех, кто участвовал в этом пробуждении, я вижу, что Бог коснулся их уже раньше, а теперь, слушая ясное изложение Слова Божия, они обрели уверенность, которой не доставало им до тех пор. Так было и с графом Модестом Модестовичем Корфом, церемонимейстером при царском дворе. Это одна из высших придворных должностей,
который занимался распространением Священного Писания, лично не испытав еще прощения своих грехов. То же было и с сестрами Козляниновыми. Приблизительно в это же самое время они получили духовное благословение в Швейцарии и вернулись счастливыми детьми Божьими в свое калужское имение. То же самое можно сказать и о моей матери. Еще до своего замужества, находясь в Англии со своей матерью, она случайно узнала о собрании в доме одного пожилого англичанина, бывшего министра не то почты, не то путей сообщения, по фамилии Блэквуд. В то время духовные собрания в частном доме, да притом улица из высшего общества, были явлением необычным. Заинтересовалась ими и моя мать. Но хотя она пошла туда из любопытства, Слово Божье коснулось ее сердца. Хозяин дома просто и ясно говорил о двух путях и о важности выбора между светом и тьмою, между Иисусом Христом и сатаною, между небом и адом. Она слышала об искупительной жертве Христа и тут же решилась встать на его сторону. Она верою приняла прощение грехов и искупление в крови Христовой. Радость спасения не покидала ее, но вся полнота, ответственность, связанная со званием христианина, ей открылась лишь позже. Все вышеназванные приходили на проповедь лорда Редстока с сердцами уже подготовленными, но были и такие, для которых слова его были новы и непривычны. Среди них был, например, отставной полковник кавалерградского полка Василий Александрович Пашков, богатый помещик, чрезвычайно добрый и благородный человек. Новое религиозное течение сначала не пришлось ему по сердцу, и он не желал слушать лорда-проповедника. Но однажды его жена Александра Ивановна пригласила лорда Редстока к обеду. Василию Александровичу ничего не оставалось делать, как любезно встретить гостя по обычаю русского гостеприимства. За столом гость все время говорил о Слове Божьем, и присутствующие с интересом его слушали. По окончании обеда все общество перешло в гостиную, где беседа продолжилась. И вот лорд Редсток внезапно предложил встать на колени и помолиться. Это многим показалось странным и непривычным. Но молитва Божьего человека так сильно подействовала на Василия Александровича, что ему внезапно открылось его собственное состояние. Он понял, что все слышанное из Слова Божьего касалось его лично. Он почувствовал свою греховность и отчужденность от Бога. Он тут же стал каяться, и ему открылся не только его грех, но и величие спасения Божьего во Христе Иисусе. Всей душой уверовал во Христа как своего личного Спасителя, пролившего кровь свою из-за его грехи и воскресшего для его оправдания. Встав с колен, он уже был не тем, что раньше. Он стал новым человеком во Христе Иисусе, искупленным Господом согласно 2 Коринфянам 5:17. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

«Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается». Притчи 13:13.

Приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. Затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный», а в 8 часов слушайте передачу «По страницам Библии».

Глава 9 книги пророка Иеремии. «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез? Я плакал бы день и ночь о пораженных чере народа моего. О, кто дал бы мне в пустыне пристанище путников? Оставил бы я народ мой и ушел бы от них, ибо все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук напрягают язык свой для лжи, усиливаются на земле неправдою, ибо переходят от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Берегитесь каждый своего друга, и не доверяйте ни одному из своих братьев, ибо всякий брат ставит преткновение другому, и всякий друг разносит клевету. Каждый обманывает своего друга, и правды не говорят. Приучили язык свой говорить ложь, лукавствуют до усталости. Ты живешь среди коварства. По коварству они отрекаются знать меня, говорит Господь. Посему так, говорит Господь Саваоф, вот я расплавлю и испытаю их, ибо как иначе мне поступать с дочерью народа моего? Язык их убийственная стрела, говорит коварно. Устами своими говорят с ближним своим дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это, говорит Господь? Не отмстит ли душа моя такому народу, как этот? О горах подниму плач и вопль, и о степных пастбищах рыдания, потому что они выжжены, так что никто там не проходит, и не слышно блеяния стад, от птиц небесных до скота все рассеялись и ушли. И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города Иудеи сделаю пустынею без жителей. Есть ли такой мудрец, который понял бы это, и к кому, говорят уста Господни, объяснил бы, за что погибла страна и выжжена, как пустыня, так что никто не проходит по ней? И сказал Господь: за то, что они оставили закон мой, который я постановил для них, и не слушали голоса моего, и не поступали по нему, а ходили по упорству сердца своего и во след Ваалов, как научили их отцы их. Посему так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: вот я накормлю их, этот народ, полынью, и напою их водою с желчью, и рассею их между народами, которых не знали ни они, ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их. Так говорит Господь Саваоф: подумайте и позовите плакальщиц, чтобы они пришли, пошлите за искусницами в этом деле, чтобы они пришли. Пусть они поспешат и поднимут плач о нас, чтобы из глаз наших лились слезы, и с ресниц наших текла вода. Ибо голос плача слышен с Сиона: как мы ограблены, мы жестоко посрамлены, ибо оставляем землю, потому что разрушили жилища наши. Итак, слушайте, женщины, слово Господа, и да внимает ухо ваше слову уст его, и учите дочерей ваших плачу, и одна другую плачевным песням. Ибо смерть входит в наши окна, вторгается в чертоги наши, чтобы истребить детей с улицы, юношей с площадей. Скажи: так говорит Господь, и будут повержены трупы людей, как навоз на поле, и как снопы по

всех обрезанных и необрезанных, Египет и Иудею, и Едома, и сынов Амоновых, и Моава, и всех стригущих волосы на висках, обитающих в пустыне, ибо все эти народы необрезаны, а весь дом Израилев с необрезанным сердцем». Глава 10 книги пророка Иеремии. «Слушайте слово, которое Господь говорит вам, дом Израилев. Так, — говорит Господь, — не учитесь путям язычников, и не страшитесь знамений небесных, которых язычники страшатся. Ибо уставы народов — пустота. Вырубают дерево в лесу, обделывают его руками плотника при помощи топора, покрывают серебром и золотом, прикрепляют гвоздями и молотком, чтобы не шаталось. Они, как обточенный столб, и не говорят. Их носят, потому что ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и добра делать не в силах. Нет подобного тебе, Господи, ты велик, и имя твое велико могуществом. Кто не убоится тебя, царь народов? Ибо тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного тебе. Все до одного они бессмысленны и глупы. Пустое учение это дерево. Разбитое в листы серебро привезено из Фарсиса, золото из Уфаза, дело художника и рук плавильщика, одежда на них — гиацинт и пурпур. Все это дело людей искусных. А Господь, Бог, есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный. От гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его. Так говорите им, боги, которые не сотворили небо и земли, исчезнут с земли и из-под небес. Он сотворил землю силою своею, утвердил вселенную мудростью своею и разумом своим распростер небеса. По голосу его шумят воды на небесах, и он возводит облака от краев земли, творит молнии среди дождя и изводит ветер из хранилищ своих. Безумствует всякий человек в своем знании, срамит себя всякий плавильщик истуканом своим, ибо выплавленная им есть ложь, и нет в нем духа. Это совершенная пустота, дело заблуждения. Во время посещения их они исчезнут. Не такова, как их доля Иакова, ибо Бог его есть Творец всего. И Израиль есть жезл наследия его, имя его — Господь Саваоф. Убирай с земли имущество твое, имеющее сидеть в осаде, ибо так говорит Господь, вот я выброшу жителей сей земли на сей раз и загоню их в тесное место, чтобы схватили их. Горе мне в моем сокрушении, мучительно рана моя, но я говорю сам себе подлинно, это моя скорбь, и я буду нести ее. Шатер мой опустошен, и все веревки мои порваны, дети мои ушли от меня, и нет их, некому уже раскинуть шатра моего и развесить ковров моих. Ибо пастыри сделались бессмысленными и не искали Господа, а потому они и поступали безрассудно, и все стадо их рассеяно. Несется слух, вот он идет. И большой шум от страны северной, чтобы города иудеи сделать пустынью, жилищем шакалов. Знаю, Господи, что не в воле человека путь его, что не во власти и

идущего давать направление стопам своим. Наказывай меня, Господи, но по правде, не во гневе Твоем, чтобы не умолить меня. Излей ярость Твою на народы, которые не знают Тебя, и на племена, которые не призывают имени Твоего, ибо они съели Иакова, пожрали его и истребили его, и жилище его опустошили. Книга пророка Иеремии, глава 11. Слово, которое было к Иеремии от Господа. Слушайте слова завета сего и скажите мужам Иуды и жителям Иерусалима. И скажи им: так говорит Господь, Бог Израилев. Проклят человек, который не послушает слов завета сего, который я заповедал отцам вашим, когда вывел их из земли египетской, из железной печи, сказав: слушайтесь голоса моего и делайте все, что я заповедую вам, и будете моим народом, и я буду вашим Богом, чтобы исполнить клятву, которую я клялся отцам вашим, дать им землю, текущую молоком и медом, как это ныне. И отвечал я, сказав: аминь, Господи. И сказал мне Господь: провозгласи все эти слова в городах Иуды и на улицах Иерусалима, и скажи: слушайте слова завета сего и исполняйте их. Ибо отцов ваших я увещевал постоянно с того дня, как вывел их из земли египетской, до сего дня. Увещевал их с раннего утра, говоря: слушайтесь голоса моего. Но они не слушались и не преклоняли ухо своего, а ходили каждый по упорству злого сердца своего. Поэтому я навел на них все сказанное в завете сем, который я заповедал им исполнять, а они не исполняли. И сказал мне Господь: есть заговор между мужами Иуды и жителями Иерусалима. Они опять обратились к беззакониям праотцев своих, которые отреклись слушаться слов моих, и пошли во след чужих богов, служа им. Дом Израиля и дом Иуды нарушили завет мой, который я заключил с отцами их. Посему так говорит Господь: вот я наведу на них бедствие, от которого они не могут избавиться, и когда воззовут ко мне, не услышу их. Тогда города Иуды и жители Иерусалима пойдут и воззовут к богам, которым они кадят, но они нисколько не помогут им во время бедствия их. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда, и сколько улиц в Иерусалиме, столько вы наставили жертвенников постыдному, жертвенников для кождения Ваалу. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения. Ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. Что возлюбленному моему в доме моем, когда в нем совершаются многие непотребства, и священное мясо не помогут тебе, когда, делая зло, ты радуешься? Зеленеющую маслиною, красующиеся приятными плодами именовал тебя Господь, а ныне при шуме сильного смятения Он воспламенил огонь вокруг нее, и сокрушились ветви ее. Господь Саваоф, который насадил тебя и изрек на тебя злое, за зло дома Израилева и дома Иудина, которое они причинили себе тем, что подвигли меня на гнев кождением Ваалу. Господь открыл мне, и я знаю, Ты показал мне деяния их. А я, как кроткий агнец, ведомый на заклание, и не знал, что они составляют замыслы против меня, говоря: положим ядовитое дерево в пищу его и отторгнем его от земли живых, чтоб и имя его более не упоминалось.
Но Господи Саваоф, судья праведный, испытывающий сердца и утробы, дай увидеть мне мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Посему так говорит Господь о мужах Анафофа, ищущих души Твоей и говорящих: «Не пророчествуй во имя Господа, чтобы не умереть Тебе от рук наших». Посему так говорит Господь Саваоф: «Вот я посещу их, юноши их умрут от меча, сыновья их и дочери их умрут от голода, и остатка не будет от них, ибо я наведу бедствие на мужей Анафофа в год посещения их». Глава 12 книги пророка Иеремии. «Праведен будешь ты, Господи, если я стану судиться с тобою, и однако же буду говорить с тобою о правосудии. Почему путь нечестивых благоуспешен, и все вероломные благоденствуют? Ты насадил их, и они укоренились, выросли и приносят плод. В устах их ты близок, но далек от сердца их. А меня, Господи, ты знаешь, видишь меня и испытываешь сердце мое, каково оно к тебе. Отдели их, как овец на заклание, и приготовь их на день убиения. Долго ли будет сетовать земля и трава на всех полях сохнуть, скот и птицы гибнуть за нечестие жителей ее? Ибо они говорят: он не увидит, что с нами будет. Если ты с пешими бежал, и они утомили тебя, как же тебе состязаться с конями? И если в стране мирной ты был безопасен, то что будешь делать в наводнении Иордана? Ибо и братья твои, и дом отца твоего, и они вероломно поступают с тобою, и они кричат вслед тебя громким голосом. Не верь им, когда они говорят тебе и доброе. Я оставил дом мой, покинул удел мой, самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Удел мой сделался для меня, как лев в лесу, возвысил на меня голос свой, зато я возненавидел его. Удел мой стал у меня, как разноцветная птица, на которую со всех сторон напали другие хищные птицы. Идите, собирайтесь, все полевые звери, идите пожирать его. Множество пастухов испортили мой виноградник и стоптали ногами участок мой, любимый участок мой сделали пустою степью. Сделали его пустынею, и в запустении он плачет предо мною. Вся земля опустошена, потому что ни один человек не прилагает этого к сердцу. На все горы в пустыне пришли опустошители, ибо меч Господа пожирает все, от одного края земли до другого. Нет мира ни для какой плоти. Они сеяли пшеницу, а пожали терны. Измучились и не получили никакой пользы. Постыдитесь же таких прибытков ваших по причине пламенеющего гнева Господа. Так говорит Господь обо всех злых моих соседях, нападающих на удел, который я дал в наследие народу моему Израилю. Вот я исторгну их из земли их, и дам, и дом Иудин исторгну из среды их. Но после того, как я исторгну их, снова возвращу и помилую их, и приведу каждого в удел его, и каждого в землю его. И если они научатся путям народа моего, чтобы клясться именем моим, жив Господь, как они научили народ мой клясться Ваалом, то водворятся среди народа моего. Если же не послушаются, то я искореню и совершенно истреблю такой народ, говорит Господь.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Проверяя свой пройденный жизненный путь, можем ли мы сказать о себе так, как сказал некогда Самуил в своей прощальной речи, обращенной к народу? «У кого взял я вола, у кого взял осла, кого обидел и кого притеснил, у кого взял дар и закрыл в деле его глаза мои, и я возвращу вам». И отвечали: «Ты не обижал нас и не притеснял нас, и ничего ни у кого не взял». 1 Царство 12:3-4. Имеем ли мы, друзья, о нашей непорочности такое свидетельство? И угоден ли наш путь Богу? Можем ли мы предвидеть, что будет с нами завтра? Кто может с уверенностью сказать, что он будет еще раз встречать новый день? Никто, ни один человек. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Иакова 4:14. Часто человек не знает, что часы его уже сочтены, и копит богатство, строит планы на будущее. Как стрелка часов находится под гнетом пружины, так и человек находится под гнетом времени. Атеисты настойчиво убеждали нас, что все существующее произошло из хаоса, по воле случая. Когда мы смотрим на небо, усеянное миллиардами звезд, на золотой закат солнца, на необъятные просторы, океаны, леса, горы и реки, мы восхищаемся чудесной творческой мыслью Творца. Но атеисты выдвигают еще не менее абсурдную гипотезу, которая предполагает существование некоего космического разума, который управляет Вселенной. Естественно, что с такой абстрактной идеей человек ничего общего с Богом не имеет и не может иметь. Здесь следует поставить такой вопрос: как этот космический разум делает человека личностью, не будучи сам личностью? Бог-Творец своим необъятным существом наполняет всю Вселенную и всем своим существом дает жизнь и всем управляет. Философия ничего не может объяснить, ниоткуда произошел человек, никакая его цель на Земле. Она не может объяснить, каким образом мог произойти мир, люди и вся Вселенная. Вследствие слепого случая. Но как он мог создать такой организм человека, который имеет множество органов, поражающих нас своим совершенством и взаимодействием? Притом ни одного органа нет лишнего. Почему, когда Библия говорит истину, люди не принимают, а когда им говорят явные нелепости, охотно верят? Вот что об этом сказано в Писании. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басням». 2 Тимофея, 4 глава. Люди не хотят знать, что сам Творец пришел на нашу землю в образе человека, чтобы спасти их от вечной погибели. Их немало удивляют эти слова. Но для всемогущего Бога нет ничего невозможного. Почему же Он в образе странника ищет тех, кто может Его принять? Почему Он сегодня просит, чтобы впустили Его к себе? «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со Мною». Откровение 3:20. Разве у него нет средств и способов, чтобы повлиять на человека, чтобы он принял его? Конечно же, есть.
Этим средством является благодать Божья, любовь к погибшим грешникам, которая ярко проявилась в Иисусе Христе. И хотя Господь обитает в неприступном свете и окружен великой славой, которой мы даже представить не можем, Он в то же самое время поселяется в сердце человека. Почему Он это делает? Ответ один. Он любит свое творение и хочет быть в единении с Ним. И хотя человек грешен, но Он дал ему средство очищения. Он говорит, что без него человек несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Откровение 3:17. И хотя человек отвернулся от него, он стучится к нему через свое слово, через внутренний голос, через обстоятельства жизни. Почему люди глухи к стуку Господню? Одним препятствует гордость, другим — заботы века сего, третьим — грехи и привязанность к ним. Люди хорошо понимают, что для того, чтобы принять Христа, нужно расстаться со всяким грехом. Но они этого не желают, а поэтому Бог отвергается ими сознательно. Сегодня мы имеем драгоценную возможность, когда благодать Божия еще действует ко спасению. Но уже близко то время, когда ангел Господень провозгласит роковые слова: «Времени уже не будет». Закончится время спасения, и наступит начало ужасных потрясений, каких еще никогда не было на земле. Эти слова будут страшны для тех, для которых все будет потеряно. Для многих врата рая закроются навсегда. И сказал Иисус сию притчу. Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: «Вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает?» Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». Сколько таких бесплодных смоковниц, под корнем которых лежит топор? Да поможет Господь всем верующим бодрствовать, молиться и твердо стоять в истине, и Господь сохранит от падений и поражений. Таково Его обетование. «Овцы Мои не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». Иоанна 10:27. 28. На этом передача «Хлеб насущный» подошла к концу. Слушайте нас завтра в это же самое время. С вами в эфире была Лариса.

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

пришла война, и жили бедно люди. Но Господь своих не оставлял, и когда бывало очень трудно, каждый к Богу искренно взывал. Новогодний вечер, в доме тихо, дети спят лишь на коленях мать. Боже, нас постигло злое лихо, нечем малолеток мне питать. Целый вечер деточки просили: «Мамочка, поесть дай что-нибудь, кушать хочется, терпеть нет силы, нам никак голодным не уснуть. За обман меня прости, мой Боже, их утешить лишь желала я. Сварится картошечка чуть позже, полежите тихо, ребятня». Им я говорила, пряча слезы: «Что мне дать, коль ничего уж нет? Скоро грянут зимние морозы, о Господь, нас сохрани от бед». За окном уж темнота сгустилась, мать не поднимается с колен. О, яви всевышний детям милость, дай с надеждой встретить новый день. В это время собрались дружно христиане в соседнем селе. Новогодний праздничный ужин уже выставлен на столе. У хозяйки припасов немало, доброхотно встречает гостей. Вдруг пред женщиной хлебосольной ангел стал и вещает ей: «Много пищи в твоей кладовке, а в соседнем селе вдова варит камень вместо картошки, уложит детвору в кровать. Хлеб, крупу отнеси и масло, на пороге всю снеть сложи. Проявить беднякам участие, всемогущему послужить». «О, конечно же, я готова!» — слышит ангел ответ ее. «Послушание Божьему слову я исполни, дай от и все!» Утро первым лучом рассвета смотрит в окна. «Пора вставать!» — мыслит мать. «Вот проснутся дети, будут хлеба просить опять. В доме холодно, надо печку протопить, обуютить дом». Вышла из дому, на крылечке три пакета стоят рядком. «Что же это? Продукты, Боже! Ты ответил мольбе моей. Мы сегодня покушать сможем, приняв милость руки твоей. Дети милые, просыпайтесь, хлеб нам Божьей десницы дай, на колени скорее вставайте, чтобы Богу хвалу воздать». Изумленные видят дети лук, картофель, крупу и хлеб. Разве все не чудесно это? Много пищи на их столе. Потянулись ручонки хлебу, а в глазенках слеза блестит. Слава Господу, слава небу, мать, обняв детей, говорит: «Ешьте, детки, с благодарением. Божьи люди на свете есть. Кто-то сделал благотворение к славе Божией и в Божью честь». Дети с хлебушком ели кашу. Как же счастлива мать была! Ее горькая вдовья чаша привкус сладости обрела. А под вечер, пред Новым годом, мать и сытые дети с ней обращались в молитве к Богу, прославляя Царя царей. Люди добрые, время злое, время голода и тревог унеслось далеко в былое. Изобилие дает нам Бог. Только нам не остыть душою, сострадание не потерять. И такие истории стоит нам друг другу напоминать. Не всегда изобилие будет, может все измениться вдруг. Люди добрые, Божьи люди, презирайте вдов и сирот. Благочестие да будет в силе. Тем, кто ныне живет в нужде, уделяйте от изобилия, поучаствуйте в их судьбе. Пусть же Господу благодарность изливается там и тут. Отдавать другим — это радость, это истинный веры труд. Аминь.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

Дорогие друзья, мы приветствуем вас в этой передаче «Молитва да благословит каждого Господь». Мы сегодня рады быть вместе с вами, сегодня молясь и благословляя имя Господне. И мы сегодня с вами можем опять вновь и вновь собраться вместе, прославить Господа и, конечно же, и походатайствовать о том, чтобы Дух Святой являл милость и являл благодать над теми, кто сегодня так в этом сильно нуждается. Друзья, да благословит вас всех Господь. Звоните нам на номер 425-296-78-29. И, конечно же, также на этот номер вы можете написать ваши нужды, желания, переживания, благодарности, все, что вы проходите, друзья. И помните, что Господь тот, который видит, который отвечает, который благословляет. И, конечно, Он тот, который все над всем надзирает и производит работу и действия. Да благословит во всех в этом Господь. И еще раз объявляю наш номер 425-296-78-29. И также у вас есть возможность нас смотреть в YouTube, и вы можете писать ваши желания, благодарения, просьбы, и мы будем молиться. Мы будем молиться Господу. Молитва — это разговор с Богом. Разговор, друзья, это как важно молиться, и Слово Божие говорит, и не унывать. Знаете, молитва — это общение с нашим Господом Иисусом Христом. И каково она у нас сегодня?

отцом или дитя с родителями, когда ребенок не общается с родителями, он живет, может, в их доме, питается со стола и принимает все бенефиты, которые ему придаются от родителей, и он получает в этом свою долю благословения, но он не общается с родителями, он не разговаривает, он только приходит, мне это надо, а мне вот это надо, я хочу вот это, я хочу вот это, помогите мне в этом. И на этом точка. Друзья, такие отношения, они долго не продлятся. Они пройдут какие-то, может, 20 лет, может, 15 лет, может, 30 лет. И эти отношения пройдут таким, знаете, можно сказать, остановочным моментом, где не будет развиваться вот эта близость и понимание. Вот это очень важно сегодня, чтобы у нас все-таки были, знаете, молитвенная жизнь, и мы молились, общались с нашим Отцом Небесным. Не только просить, как мы, знаете, многие привыкли, дай, дай, дай, Господь, дай, мне надо, мне надо. Нет, а вот абсолютно, чтобы у нас было состояние такое, где мы можем просто сказать: Господь, я нуждаюсь в Тебе, Господь, Ты мне нужен, помоги мне, Господь, производи во мне жизнь, работу, действие. И говорить с Отцом, говорить свои желания, переживания и все, что мы проходим, и слышать Его обратно, что Он скажет нам. Знаете, многие, может, вы сейчас меня слушаете и думаете: Эдвард, а о чем идет вообще речь? И выявляется, я думаю, вот этими показателями, о чем идет речь. Когда у нас есть молитвенная жизнь с Господом, да, у нас не идет монолог, у нас идет диалог. У нас нет в одну сторону кто-то говорит, а обратно нету ответа. Мы наоборот, мы слышим, что говорит Господь к нам. Мы чувствуем это, мы переживаем. Он показывает нам, знаете, Он в наших делах, Он в нашей жизни, Он в наших повседневных делах, в работе, где бы мы ни находились, что бы мы ни делали, Он с нами, Он производит в нас работу, в нас действия. И мы это переживаем. Мы переживаем Его близость, радость и благословение. И у нас есть отношения, друзья, у нас есть отношения, которые, знаете, в нашей жизни производятся. И мы радуемся в Иисусе Христе, мы благодарим Его. И это не происходит, знаете, в такое, что где-то Господь далеко, Он рядом, Он внутри нас, и Он с нами разговаривает. Вот это все очень важно, возлюбленные. Из-за этого вот эта молитва, оно соединяет. Вот этот путь отношения, разговора с Богом, он нас сближает. Да, это нам необходимо сегодня, возлюбленные, иметь такие отношения. Почему? Потому что все то, что вокруг нас сегодня происходит, посмотрите, мир стремится к закату. Знаете, я даже вот на этой неделе рассуждал, да, и просматривая, прочитывая некоторые новости, что происходит вообще в мире, и ты наблюдаешь, и, знаете, мне такая пришла мысль, что этот мир, эти люди этого мира, они больше верят в пришествие Иисуса Христа, чем сама вообще церковь. Знаете почему? Потому что смотришь на все, что происходит, все, что сбывается, и какие природные действия происходят, все. И даже светские люди говорят, мир идет к своему концу. Так они говорят, что все, что происходит, это просто идет к концу. А вот вопрос задается народу Божьему. А народ Божий верит ли в это? Или это, знаете, та забавная песня, которая поется, и мы к ней уже привыкли, и, знаете, мы уже привыкли к этим словам, действиям, и нас это вообще уже не тревожит. Абсолютно нам как-то становится безразлично. Ну да, когда-то оно будет, какое-то пришествие, когда и все. А какова жизнь наша? Какие действия наши? Какие поступки наши? Пусть Бог нам поможет. И на этой неделе была тема, где зачитывалось, уже об этом говорилось, это упование на Господа. И это Иеремия, 17 глава, 7 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование».

0: которого упование Господь. Вот как раз, вы видите, как созвучно мы об этом уже стали говорить с вами, да, друзья, смотрите, поглядите, как мы с вами, говоря про это, размышляя, и к этому местописание подходит, да, которое упование Господь, когда в нашей жизни упование Господь, тогда благословен человек, который надеется на Господа. Возлюбленные, когда мы надеемся на Господа во всех своих путях, начиная с малого и кончая своим бизнесом, семьёю, мыслями, делами, во всем, где Господь, тогда мы переживаем Его, мы ощущаем Его, друзья, и мы становимся подобны нашему Господу Иисусу Христу. Вот это очень важно, чтобы мы сегодня имели эту молитвенную жизнь. Я вас к этому сегодня призываю, друзья. Призываю к тому, чтобы мы сегодня молились, общались с Богом. Молитва — это не какой-то, знаете, ритуал, как многие этого понимают. Знаете, многие люди вот понимают, вот я пришел в церковь, я должен здесь помолиться. Я пришел там, скажем, на ячейку, вот здесь будет молитва, я должен помолиться. Нет, молитва, возлюбленная, это когда едешь в машине, ты когда на работе, ты когда в дороге, ты когда дома, где бы ты ни был, твой разум общается с Отцом Небесным, твой разум разговаривает, твои уста открываются, ты говоришь с Иисусом Христом. Вот это, где сегодня является молитва, где ты позволяешь Духу Святому, и Он ходатайствует в твоей жизни, Он ходатайствует внутри тебя, Он ходатайствует через уста твои, производит то, что необходимо, то, что даже мы не знаем, то, что даже не, знаете, мы не понимаем. Вот это пусть Бог сегодня поможет каждому из нас, чтобы мы в этом возрастали, чтобы мы в этом пребывали, чтобы мы этого искали. И помните, когда твоя жизнь молитвенная в правильном отношении с Богом, поверьте, те люди, когда ты с этим встречаешься, с этим человеком, во-первых, ты ощущаешь эту жизнь. Второе, то ты видишь, что человек имеет отношение с Богом. Его характер, он преобразовывается подобие Иисуса Христа. Понимаете, почему? Потому что Дух Святой разговаривает внутри него. Не только разговаривает, а он еще и учит. И когда тот человек, он имеет отношение с Богом, Отец Небесный говорит к этому человеку, и этот человек открывает слово. А вы скажете, Эдуард, а как он говорит? А мы открываем слово, и слово начинает проговаривать в нашу жизнь. Друзья, знаете, когда ты едешь на работе, когда ты на работу едешь, да, вот есть у нас Radio MV app, да, есть app, который вы можете загрузить свой телефон, в своем телефоне, и там есть Библия, да, вы можете Новый Завет читать, слушать Старый Завет, какой вам удобно, и когда ты его едешь в дороге даже, вот я часто это делаю, еду в дороге, я включаю, и я слушаю слово, да, ты кормишь духовного человека, ты слушаешь, ты наполняешь разум словом, наполняешь, и ты ешь, и слово начинает проговаривать твою жизнь, это слово начинает проговаривать и подчеркивает, вот смотри, если твое сердце таково, оно не способно будет. И знаете, вот интересная мысль. Вчера я ехал, знаете, в дороге и слушал Библию, и там местописание, которое читалось, да, и там написано такие слова Галатам, где если сердце твердое стало, да, оно, говорит, не твердым стало, оно не способно не слышать, не видеть, И не переживать. То есть вот это сердце, которое, оно стало жестоким, может, да, твердым, непокорным, человек перестает видеть, человек перестает слышать, человек перестает чувствовать. Его сердце ожесточилось, его сердце стало абсолютно отражать или не принимать, знаете, отношения с Господом. Вот это мысль, которая, знаете, она меня как бы заставила размышлять над этим, что почему многие люди не слышат, почему многие люди не видят. Ты, когда говоришь или общаешься, ты просто, они сидят, да-да-да, так точно, да, но ты видишь, как бы и слышишь, что они этого не понимают. Они создают вид, да, они пытаются, чтобы, ну, держать отношения, разговора, что, ну, как бы все прекрасно, хорошо, как бы они в теме, но реальности они не понимают. И ты это видишь, они этого не понимают. Ты это видишь, что они не слышат, потому что их сердце ожесточилось. А к чему? Почему? По каким действиям? Многие вещи есть, друзья. Кто-то ожесточился, потому что у него не хватает финансов. Кто-то ожесточился, у соседа лучше машина. И так далее, и тому подобное. И многое-многое другое. И человек начинает, знаете, в поиске то, что сегодня предлагает мир. Его сердце отходит от Господа. А здесь написано: «Благословен человек, надеющийся на Господа, которого упование». Упование Господь Иисус Христос. Дорогой друг, кто твое сегодня упование? Кто ты, на кого ты сегодня уповаешь? На кого твой разум сегодня уповает? На кого твое сердце сегодня уповает? Где твой сегодня фундамент? Если завтра ты потеряешь все, абсолютно потеряешь все, у тебя ничего не будет. В лучшем случае ты будешь просто сидеть в машине, и у тебя это останется ключи от машины, и ты будешь в машине. В лучшем случае. И все. Что тогда ты скажешь? Какие действия твоей жизни дальше будут? Друзья, вот это сегодня каждый из нас, мы должны себя проверять. А когда мы имеем упование на Господа Иисуса Христа, мы не только понимаем, что Господь с нами, и Царство Божие внутри нас, и мир Божий, и благодать Божия, любовь и радость, сила и Духа Святого в нас, и мы сидим в машине, и Царство Небесное принадлежит нам. Не только это, друзья, мы понимаем, что Он нас ведет дальше. Он ведет дальше, значит, путь дальше, значит, это закончилось сезон времени, открывается другой сезон времени. Бог нас ведет дальше и желает производить работу дальше. Вы понимаете, когда ты находишься в Иисусе Христе, когда ты пребываешь в Нем, как апостол Павел, он говорит: «Я был в опасности и на воде, и на суше. Я был в опасности среди своих братьев». Когда, говорит, я находился, и братья некоторые, которые назывались «братьями» в кавычках, да, они пытались принести апостолу Павлу зло, они боль нанести, сделать, знаете, то, что ему было неприятно. Знаете, вот этот благочестивый человек, он вечно будет гонимый. Благочестивый человек, он всегда будет гонимый, друзья. И какое бы ни было время, сегодня тот, кто любит Господа Иисуса Христа и переживает Его отношения, и то, у кого упование Господь, он сегодня гонимый. Друзья, он сегодня гонимый. Где бы то ни было, в семье, на работе, среди родственников, в церкви, на улице, в городах. Почему? Потому что он размышляет о Царстве Божьем. Он предлагает делать Царство Божье. И многие сегодня, они говорят: мне надо сегодня пожить. Я хочу сегодня вот это иметь. Я не хочу говорить про царство. Я не хочу сегодня влажить царство. Да, вот в Писании написано: кто дает бедному, тот дает взаймы Богу. Вы слышите? Кто дает бедному, тот дает взаймы Богу. И сегодня никто не хочет даже занимать Богу. Он говорит: а что я должен бедному давать? Нехай сам идет заработать. Или так далее. И много фраз мы можем слышать, друзья. А вот именно, когда человек благочестивый, когда он живет, он это все замечает. Он не для того, чтобы критиковать, а для того, чтобы Царство Божье распространялось. Он служит, и он благословляет. Я вас призываю к молитве. К молитве. Мы сейчас с вами, возлюбленные, будем молиться. И я хотел бы, чтобы каждый из нас, мы проанализировали, знаете, свое сердце, проанализировали свою жизнь. Какова моя жизнь сегодня в Иисусе Христе? Это отношение с Богом личное, или это просто религия? Друзья, или это просто религия? В последнее время я встречаюсь с людьми, поверьте, с христианами, которые просто религия. Религия, живут в религии и просто исполняют религию. Что под этим подразумевается, друзья? Это просто обряд. Это просто действие. Это просто настал этот день, настало это время. Время молитвы, время хлебопреломления, время прийти в церковь. А жизнь не меняется. Уста не меняются. Взгляды не меняются. Мы не можем поститься. Мы не можем провести даже час побыть в молитве. Мы к этому не стремимся и этого не боимся. И этого не желаем. Просто мы приобрядно ходим. Мы приобрядно поступаем. И даже хвалим друг друга. Какие молодцы, какой хороший. Ой, какая ты сестричка хорошая. Ты ни раз не пропустил, ни два и так далее. А ты говоришь с этим человеком, а ты видишь, как будто он вчера покаялся, как будто он приближается к Господу. И у тебя вот здесь задается в разуме вопрос, что с этим человеком произошло или происходит? Почему нет этого роста? Почему нету этих действий, отношений с Господом, друзья? И эта молитва, пусть сегодня нас, сегодня просветит наше сердце первое и наш разум, возлюбленные, чтобы мы сегодня приблизились к Богу. И для нас Господь, чтобы был, знаете, реальностью и был не монолог, а диалог у нас в жизни. И мы его чувствовали, переживали, чтобы не играть в религию, друзья. Я вас умоляю, не надо этого делать. Я, знаете, хотел бы сказать, это настолько страшно. Во-первых, это настолько ужасно жить в религии. И это настолько обременяюще, и это настолько жестоко. Это религия, которая просто, она, знаете, разбивает, уничтожает все. Пусть Бог нас хранит. А когда мы живем в Боге, друзья, мы в полной свободе, мы ходим в свободе, мы легко просыпаемся, легко ложимся спать. Да, у нас есть трудности. Да, иногда мы вздыхаем, мы говорим, как трудно. Да, у нас есть эти моменты. Да, мы проходим эти периоды в жизни, но у нас упование Иисус Христос. Тебе не страшно ложиться спать, и если Он придет за тобою ночью. Тебе не страшно садиться за руль и ехать, если произойдет авария, и ты, твоя жизнь приведет. Тебе не страшно. Ты встретишься с тем, для кого ты живешь, кого ты проповедуешь, кого ты любишь, про кого ты говоришь и с кем ты имеешь каждый день диалог, разговор. Помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю Твое имя. Ты Альфа и Омега, Ты начало, конец, Господь наш и Бог наш. Я благодарен Тебе, Господь, за Твою любовь и милость и благодать. Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты нас проводишь. Ты проводишь нас нелегкими путями. Ты ведешь нас, Господь, для того, чтобы мы сегодня отрывались от этого мира, чтобы для нас мир каждый день становился чужим. Не становился прекрасным, а становился чужим и далеким, чтобы небо для нас каждый день становилось близким, родным, Господь. Аллилуйя Тебе. Отец, я благодарю Тебя. Боже, помоги, чтобы небо нас сегодня так сильно манило, Господь. Чтобы всякий раз, когда мы ложимся спать, сказали, Господь, гряди, я жду Тебя. Всякий раз, когда мы просыпались, Господь, я вновь проснулся для имени Твоего. Господь, и жить для Тебя. Все то, что происходит в нашей жизни – чтобы мы понимали, под всем, во всем контроль имеешь Ты. Ты держишь нас в своей руке, и Ты держишь сильно нас в своей руке. И, конечно же, Ты сегодня считайся с каждым. Боже, я прошу, благослови, укрепи и оживи, и помоги нам полностью доверяться Тебе. Ты тот, который даешь, Ты тот, который забираешь, Ты тот, который ведешь и который останавливаешь. Господь, Ты наш Творец Небесный, Боже, помоги, благослови, чтобы каждый из нас, мы имели это мягкое сердце, сердце, которое способно слышать, сердце, которое было способно сегодня, Господь, слышать то, что Ты желаешь сказать во имя Иисуса Христа. Ты тот, который благословляешь, ведешь, управляешь и наполняешь. Боже, благослови, прославься и возвеличься. Отец Небесный, веди нас рукой Твоей могущей, крепкой и сильной. Благословляй, укрепляй, сотворяй и утешай, Господь. Мы сегодня в молитве с народом Божьим. Я прошу, благослови все нужды, которые будут сказаны. Благослови, Господь, тот, кто сегодня нуждается. Помоги, выйди на встречу, яви милость Твою. Надели сегодня служителей Твоей славой, Твоей силой, Твоей благодатью. Надели Твоих детей сегодня помазанием, благодатью веры Твоей, Господь. Так нам сегодня это необходимо. А мы мы благодарим Тебя, то, что Ты разумляешь, Ты ведешь, Ты управляешь, Ты наполняешь, слава, хвала и честь Тебе поклоняет. Дай нам твердый дух, мужественный дух, Господь, как Ты говорил Иисусу Навину, будь тверд и мужествен, и очень мужественный, Боже, благослови нас, укрепляй, пусть мир Твой божественный, Господь, я молюсь за это, пусть мир Твой божественный, он преобладает нашим разумом, преобладает нашим сердцем, как бы ни было сильного давления вокруг, Господь, в жизни нашей, Господь, чтобы мир Твой, он превозмогал более, Господь. Радость силы Духа Святого, оно наполняло нас, производило в нас работу и действие, чтобы мы радовались, прославляли имя Твое, и, Господь, в этом видели Твое, Господь, действие, Твою работу, Твою силу. За все прославься, наш великий Бог. Аминь. Друзья, мы приветствуем вас, Божьих вам благословений. Извиняюсь, чуть-чуть взял у вас время. Мы, конечно, рассуждали. Иметь общение с Господом в молитве – это так необходимо. Божье благословение, друзья, оно приходит тогда, когда мы имеем с Ним отношения. Когда мы с Ним имеем, знаете, разговор. И благословение – это не только когда нам дали $100 в карман. Нет, благословение – это даже тогда, когда мы их и не имеем этих $100, но имеем отношения с Богом и научились, когда нету $100 в кармане, иметь радость, иметь благословение, иметь утешение, и можем говорить о силе Его, и это является большим благословением. Пусть Бог благословит нас, и наше время подходит к тому, чтобы выслушать те нужды, которые мы получили от вас, на номер, куда вы сейчас можете написать, 425-296-78-29. На этот номер вы можете позвонить и написать, и мы будем молиться. Пусть Бог благословит. Пожалуйста, сейчас мы выслушаем все ваши нужды, которые зачитает сестра Олеся. Мы будем молиться. Пусть Бог благословит.
1: Приветствую вас, братья и сестры. Я озвучу нужды, которые вы нам написали. Мир вам, братья и сестры! Прошу помолиться за охрану и ограду в перелетах и за устройство и благословение на том месте, где будем находиться. Также прошу молиться за весь мой молитвенный список. Господь знает каждую нужду и каждое имя. Прошу молиться за племянницу, у которой сегодня день рождения, чтобы Господь благословил ее в обильной мере, в личной жизни, в учебе и работе, чтобы она оставалась верной Господу до конца. Прошу молиться за меня, чтобы Господь явил милость. Дорогие друзья, братья и сестры, все работники Радио МВИ, мы просим вас молиться за брата Мишу. Он сейчас в очень сильных болях. Ему будут делать операцию. Просим молиться, чтобы сам Господь управлял руками врачей и исцелил его. Надеемся на Господа. Благодарим вас за молитвы. Пусть Господь благословит всех вас. Дорогие молитвенники, мир вам! Прошу поддержать меня в молитве за мою дочь, за ее покаяние, чтобы Бог явил милость, за ее духовное прозрение. Благословений вам! Благодарю моего Господа Бога за мою дочь, которой 27 лет и 10 лет она зависима. Слава Богу, что сейчас она находится на реабилитации. Прошу, чтобы сам Господь привел ее к искреннему покаянию во спасение и держал ее за правую руку, чтобы избавил ее от всех друзей алкоголиков и наркоманов и послал ей друзей-христиан, чтобы устроил ее личную жизнь и благословил спутником жизни, человеком, любящим Господа, чтобы благословил ее, избавил от депрессии и никотина, таблеток и всего прочего, что мешает ей жить. Спасибо большое вам за молитвы. Дорогие братья и сестры, молитвенники, прошу вас помолиться за брата, его жену и детей, чтобы Бог освободил от пьянства и всякой зависимости. Дорогие молитвенники, помолитесь за меня, за мой дом, чтобы Бог простил и помиловал, и за родных, которые еще не знают Господа. Дорогие молитвенники, я прошу вас, помолитесь, пожалуйста, за мою семью, чтобы Господь поставил свою охрану над каждым, чтобы удалил от всяких лукавых и недобрых людей, чтобы каждый искал Божью волю в своей жизни. Благодарю. Помолитесь, пожалуйста, за меня. Господи, дай мне семейное и финансовое устройство от Твоей руки и мне по сердцу. Господи, помоги восстановить полностью ногу. Помоги во всем сам. Благодарю Тебя, Господь. Помолитесь, пожалуйста, за Валентину, ей 91 год, за ее дом. Помолитесь, пожалуйста, за Софию и ее мужа. Помолитесь, пожалуйста, за христианку, чтобы Бог поднял ее духовно. Прошу, пожалуйста, помолитесь за Женю. Помолитесь за мой дом, чтобы Господь во всем послал свое устройство и благословение, сама я не справляюсь. Прошу продолжать молиться за нашего папу, чтоб его не забрали на войну, чтобы сам Господь вступился за него и дал выход из этих обстоятельств, и чтобы Господь укрепил его. Приветствую вас, прошу помолитесь за работу, чтобы Господь благословил хорошей работой, просит брат Виталий. Приветствую вас, дорогие молитвенники, братья и сестры. Прошу продолжать молиться за спасение нашего дома, за наших детей, за их судьбы и за здоровье. Сердечно благодарю. Вся слава Господу! Прошу помолиться за нашу семью, за покаяние детей, за божественный мир, да любовь в нашей семье и за христианскую судьбу для нашей доченьки Ани и за помощь в обучении. Дорогие молитвенники, молитесь, пожалуйста, со мной о моей нужде. Мамочку выписали после родов, а ребеночка оставили в госпитале. Пусть Господь даст сил телесных маме и укрепит духовно, восстановит ребеночка, чтобы его поскорее забрать домой. Прошу молиться за покаяние сына и братьев, за их семьи. Сердечно благодарю Господа за все Его милости и что Он посылает, и за радости, и за скорби. Прошу, поддержите, пожалуйста, в молитве мой дом, чтобы Господь дал мир в наш дом, чтобы Господь был в нашей семье всегда на первом месте. Мир вам, дорогие молитвенники! Прошу, помолитесь за моего сына Виктора, чтобы Господь дал ему свободу от алкогольной зависимости, чтобы не распалась семья, просит мама. Мир вам! Помолитесь, пожалуйста, за здоровье мужа, спасение сына и устройство судьбы дочери, внуков и молодежи. Дорогие молитвенники, прошу поддержать в молитве мою большую семью, а также прошу молиться за дочь и неверующего зятя, чтобы Господь спас и воссоединил семью, так как трое малых деток. Просим поддержать в молитве о покаянии и спасении Антона, чтобы Господь хранил его и продолжал являть свою милость, о покаянии Светланы и всей ее семьи, о покаянии и полном освобождении Виктора от зависимости, а также о покаянии и спасении Дениса, Давида и Сергея. Также просим за маму о духовном и физическом исцелении и укреплении. Просьба молиться за сестру Свету, за ее здоровье, покаяние и спасение ее семьи. За мужа моего помолитесь, чтобы Бог укрепил духовно и телесно, чтобы Бог хранил его в дороге и благословил в работе. За нашего зятя помолитесь, чтобы Бог удалил сердце каменное и даровал плотяное сердце, чтобы он мудро обращался со своей женой. За предстоящие роды нашей дочери, чтобы все было благословенно. За сына помолитесь, чтобы Бог исцелил. У него болит нога, у него очень тяжелая работа, да явит Господь свою милость. Дорогие друзья, приветствуем вас, сердечно благодарим за час молитвы. Это большое благословение и поддержка для нашей семьи. Пожалуйста, помолитесь за наших детей и внуков, чтобы поднялись духовно, и чтобы Господь послал свою охрану и ограду. Благодарим. Прошу поддержать нас в молитве за дочь Веронику, за ее освобождение, очищение и исцеление ее духа, души, тела и разума, чтобы Господь освободил ее от всякого заблуждения и духовного плена. Очень прошу, помолитесь за мою нужду, чтобы Бог вышел мне навстречу, явил свою великую милость, верю в силу молитвы. Прошу поддержать нас в молитве за сына Даниила, чтобы Господь Духом Святым коснулся его сердца, и он заключил завет с Господом. Прошу, помолитесь за внучку, чтобы Бог помог сдать наваждение. Мир вам, братья и сестры, дорогие молитвенники! Молюсь с вами и благодарю Господа за такую возможность. Прошу поддержать меня в молитве за спасение и покаяние детей и их семьи. Поддержите в молитве за сына, который отступил от Бога, и сегодня он стал мишенью врага. Очень больно это видеть. Пусть милующий Отец освободит его от сетей врага и даст возможность примириться с Богом. Верим в силу молитвы. Поддержите в молитве за Илью, которому очень нужна помощь от Господа. Пусть воля его совершится над ним, и он получит восстановление для дальнейшего служения Господу. Прошу помолиться за нас с мужем, за наших детей, внуков и наших родных и близких. Пусть Господь пошлет пробуждение и очистит от всех пороков и привычек греховных и приблизит нас к себе. Поддержите, пожалуйста, в молитве за исцеление от хронических болезней и за восстановление работы, так как компания неожиданно закрылась. Будь милостив к нам, Господи, просит брат Павел. Народ Божий, прошу помолиться об устройстве личной жизни, чтобы Бог даровал любящую жену. Мира вам всем! Приветствую вас, братья и сестры. Помолитесь, пожалуйста, за нашего сына Мишу, чтобы Господь помиловал его, восстановил духовно, исцелил телесно и помог с работой. Сердечно прошу вас, дорогие братья и сестры, поддержите меня в борьбе и в молитве за мой дом, за его устроение. Прошу милости у Господа и его вмешательства в эту ситуацию, и чтобы его победа в мой дом пришла и восторжествовала, и пусть имя Господне в моем доме будет прославлено и возвеличено. С любовью, ваш брат Михаил. Дорогие братья и сестры, прошу помолиться за моего мужа, чтобы Господь проявил свою милость, чтобы он оставил алкоголь и принял Господа в свое сердце. Благодарю. Сердечно благодарю вас, дорогие молитвенники, за ваш труд, за ваши молитвы. Прошу вас поддержать меня в молитве за семью моей дочери Кати, за ее детей Никиту, Николаса, Веронику, Карину. Да исцелит Господь эти души и направит их на путь спасения, да придет мир и благословение Божье в эту семью. Прошу молиться за Викторию, Виктора, Николая, Александру, Бориса, Андрея, Анатолия, Татьяну, Раю, Валерия, Давида, Руслану, Дэна, Александру, Евгения и Николая по моему молитвенному списку. Также прошу молиться за мою духовную борьбу, здоровье, Божью помощь в работе и в прохождении курсов, о покаянии всех родных и близких, о возможности свидетельствовать о Христе, а также о прекращении войны в Украине и в Израиле, просит брат Андрей из Украины. И последняя нужда, которую я сейчас озвучу. Мир вам, прошу помолиться за моих больных родителей, чтобы Бог даровал им исцеление и силы. Также очень прошу молиться за Украину и скорейшее окончание войны.
0: Друзья, призываю вас к молитве. Помолимся. Отец Небесный, мы приходим перед лицем Твоим, Господь, в молитве за эти все нужды, за все нужды, которые мы сегодня слышим. Господь, где сегодня очень много-много переживаний, где много проблем, Господь, Первое у нас молитва, Господь, да прекратятся эти войны, которые сегодня, Господь, мы видим, как между Россией и Украиной война, Господь, да, становится эта война, но, Господь, мы видим и также не только там, и в Израиле, Господь, и в других странах, где сегодня идут войны, Господь. Мы молимся за христиан, Господь, в Африке, где постоянно убивают, Господь, какой-то месяц, и там 20 человек убили, 30, сожгли церковь, убили пастыря, Боже. И это постоянно происходит. И нам приходят эти новости, мы, Господь, читаем, то 50 человек убили, то 30 человек убили церковь. И убивают всю церковь, сжигают дом молитвы. Господь, сегодня мы это видим, что происходит в этом мире. Отец Небесный, наша молитва сегодня за тех братьев, сестер, за христиан, которые сегодня заживо сгорают в домах молитвы, Господь, которых расстреливают, которые насилуют, которые убивают, Господь, я прошу Тебя, укрепи, помоги. Те христиане, которые сегодня сидят в тюрьмах, Господь, за Слово Твое, Господь, за то, что они проповедуют, за то, что они любят Тебя, за то, что они сегодня читают Слово Твое, они платят цену, они великую платят цену. Боже, мы молитвы за таковых, я прошу, укрепи таковых, утешь таковых и благослови во имя Иисуса Христа. Бог мой, наша молитва сегодня за те семьи, где нету мира, где нету мира, где дьявол разрушает сегодня, где дьявол сегодня между мужем и женой, Господь, селит неверие, разделение, недоверие. Боже, помоги, я молюсь о таковых сегодня. Ты знаешь, Отец, где сегодня враг наносит такие удары. Боже, яви Твою милость, яви Твою благодать, яви Твою силу. Да будет имя Твое благословенным и прославленным. Господь, помоги нам, Отец Небесный, яви Твою милость и благодать. Отец, я прошу Тебя, благослови, Боже. Я также сегодня молюсь, Господь, за те души, которые сегодня, Господь, далеки от Тебя, которые сегодня, они ходят, может, в церковь, Господь, они общаются с христианами, Господь, они, может, живут в домах верующих, но их сердце далеко от Тебя. Боже, я молюсь о таковых сегодня. Бог мой, приведи к Тебе. Дай, чтобы они Тебя познали, возлюбили, Господь. Дай, чтобы они сегодня взыскали Тебя. И они положились и стали, Господь, любить Тебя. Боже, благослови. Я молюсь о тех, кто сегодня преданы, кто сегодня, кому сегодня принесли боль, кому сегодня принесли, Господь, разочарование, кому сегодня принесли соблазн. Я прошу, утешь, помоги, благослови, укрепи. И являй Твою милость, и являй Твою благодать, и являй Твою силу. Да будет имя Твое благословенным и прославленным. Отец, пусть в этом Твое имя будет благословенно. Я молюсь об этом, Боже. Помоги каждому сердце. Господь, тот, кто сегодня покаялся, я дал жизнь Тебе, но дьявол, где сегодня, Господь, всячески наступает, всячески приносит злобу, всячески приносит, Господь, чтобы эти люди отступили от Тебя. Боже, я прошу, укрепи, помоги, припаяшь, благослови, и являй Твою силу, являй Твою славу, и являй Твою благодать, и являй Твое помазание над ними. Отец, я молюсь за всех евангелистов, тружеников, за всех пасторов, служителей, Господь, миссионеров, душепопечители, реабилитационные центра, где сегодня женские, мужские трудятся, братья. Боже, да благослови каждого из них. Надели Твоей силой, надели Твоей благодатью, надели Твоим помазанием, надели Твоей славой. Боже, надели. Я прошу Тебя, производи Твое действие, Твою работу. Пусть слава Твоя, она обитает, благодать Твоя наполняет. Ава, Отче, да будет имя Твое благословенным и прославленным. Боже, благослови. Я также сегодня молюсь, Господь, за те, которые сегодня обращаются к Тебе, они просто в тупике, где они сегодня

0: и да будет имя Твое прославлено. Отец, я молюсь об этом. Помоги, благодати Твоей наполни и оживи, и пусть имя Твое будет прославленным и возвеличенным. Господи, я также в молитве прихожу сегодня перед Тобой и прошу, благодати Твоей наполни. Наполни сердца каждого, тот, кто сегодня нуждается, тот, кто сегодня, Господь, молится и не чувствует мира в своем сердце. Нету мира, нету радости, где на него просто сегодня так ему трудно, тяжело. Боже, укрепи таких, наполни миром Твоим, наполни Твоей благодатью, наполни Твоей силой, Господь, наполни Твоей благодатью. Я прошу Тебя, Господи, чтобы они радовались Тебе, Господь, чтобы их дух радовался, Господь. Я благодарю Тебя за то, что Дух Святой сегодня делает более того, чего мы просим. Дух Святой сотворяет более того, чего мы желаем. Господь, помоги, благослови. Ты знаешь все, Тебе ничего не скрыто. Кто нуждается в работе, пошли работу, Господи. Кто нуждается сегодня в вопросах финансово, устрой, благослови, дай им выход, Господь, и дай им ответ на просимое. Боже, кто сегодня просит благоденствия на свою жизнь, Боже, дай устройство с продажей, с покупкой, с бизнесом, с работой, Господь, в доме, где бы они ни были, Боже, дай во всем благоденствие и успех, и благодать Твоя сила да будет. Боже, мы об этом молитве молимся. Да будет Твоя благодать и сила, Господь, на каждой душе во имя Иисуса Христа. Веди, Господь, Твою церковь, веди Твой народ, укрепляй, благословляй. Отец, я прошу Тебя, наделяй мудростью Твоей, наделяй благодатью Твоей. Твердым духом наделяй, Господь, твердой верой наделяй. Отец, мы так в этом сильно нуждаемся. О, Отец, я так прошу, благослови, являй Твою милость и Твою славу, Твою силу, да будешь в этом прославлено имя Твое возвеличено. Господи, я также в молитве молюсь за тех, кто сегодня не может позвонить, не может сказать, у него нет такой возможности, но у них много проблем и нужд, и они просят и молятся, утешь. Они плачут, вытряхни слезы, благослови, и яви Твою милость, и яви Твою славу и силу. У кого сегодня день рождения, Господь? У кого завтра или послезавтра? Благослови, Господь. Ты знаешь, у моей дочери, Господь, в это воскресенье свадьба. Боже, благослови эту свадьбу моей дочери. Господь, я прошу Тебя, пусть имя Твое прославится в ее жизни, Господь, в семье. Во имя Иисуса пусть Твое благословение почиет, Господь. Я об этом молю и прошу Тебя. Господи, благослови каждый, кто выходит замуж, кто женится. Боже, благословляй, пусть мир Твой Божественный, Твоя слава, Твоя благодать, она производит работу и действие. Отец Небесный, благослови радиослужение. Испанское, английское, немецкое радио, славянское радио. Боже, благослови школу U-Turn Ministry, благослови, где сегодня обучаются пастыря, служителя, молодежь, Господи, благословляй, я прошу Тебя, детские дома благослови, Господь, где сегодня трудятся наши миссионеры, школу благослови, где трудятся наши подростки, Господь, где учатся, Господь, я прошу, благословляй, устрояй, веди и направляй, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня делаешь свою работу, Господь, и Ты производишь работу, хвала Тебе и честь Тебе и поклонение, расширяй пределы, Господь, радиослужение, в испанском мире, Господи, расширяй, чтобы у нас там были и офисы, Господь, чтобы мы могли там и открывать церквя, Господь, чтобы мы могли в разных странах проповедовать все больше и больше. Отец, благословляй, мы в молитве приходим и перед лицем Твоим и нуждаемся. Пойди впереди, сделай более того, чего мы просим и нуждаемся. А Ты во всем будь прославлен, а Ты будь во всем возвеличен, ибо Ты Альфа и Омега, Ты начало и конец. Хвала Тебе и честь Тебе и поклонение. Мы за все Тебе благодарны Тебе. Ты наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Друзья, мы благодарны Богу за это время, где мы можем вместе с вами молиться. Спасибо всем молитвенникам, которые присоединяются, молятся. Да будет имя Бога благословенным. Но номер, куда вы можете позвонить, 425-296-78-29, или написать, друзья, и мы будем вместе с вами молиться. И наше время подошло, осталось у нас уже буквально 10 минут, и наш эфир подойдет к концу. Сейчас сестра Олеся зачитает все последние нужды, которые мы получили от вас, и мы будем молиться. Пусть Бог благословит, пожалуйста.
1: Помолитесь за молодую семью, чтобы Бог вразумил, дал мир, прощение, радость, чтобы не было разрушения. Приветствую, дорогие молитвенники, пускай Господь благословит вас. Прошу помолиться за сестру Галю, чтобы Господь исцелил и укрепил ее духовно. Поддержите в молитве за мужа. Он часто дает место врагу, и тогда наш дом превращается в настоящий ад. Пожалуйста, я очень прошу. Дорогие молитвенники, прошу вас помолиться за меня. У меня очень плохой сон. Прошу, пускай Господь поможет мне. Помолитесь за спасение моего родства, за духовное состояние моего мужа, чтобы он был священником в доме. У нас большая нужда за сына Витю. Он охладел духовно, оставил церковь. Прошу молитвенной поддержки за моих сыновей Романа и Максима. Они в наркотической зависимости. Брат Георгий просит молиться за его семью, за духовное состояние, обновление и пробуждение. Поддержите в молитве за сестер Люсю, Лиду, сестру Олю, чтобы Бог укрепил их, поддержал духовно и физически. Прошу молитвенной поддержки за меня и мою сестру Тамару, мы в болезнях. Брат Григорий просит народ Божий поддерживать в молитве за призыв и покаяние троих сыновей, чтобы Господь спас их, и они служили Ему. Прошу молиться за освобождение и покаяние сына Богдана. Сестра Мария просит молиться за ее здоровье, за семью, за детей и внуков, за духовное состояние. Сестра Ольга просит молиться за сыновей Диму, Влада и Юру, чтобы Бог дал им покаяние, они оставили грехи и вернулись в церковь. Прошу молиться, чтобы Господь остановил всякое зло и беззаконие в министерствах Украины, даровал мудрость руководителям страны и хранил жителей всех областей, городов, сел, а также семьи, молодежь и детей. Дорогие братья и сестры, пожалуйста, помолитесь за мое исцеление. У меня онкология. Да явит Господь милость за родных, чтобы Бог явил милость, за племянника Диму, чтобы Бог дал ему покаяние. Приветствую, пожалуйста, помолитесь за меня. Мир вам, дорогие труженики, дети Божьи, служителя, да благословит Господь ваш труд. Молитесь за познание и веру в Господа моих детей и внуков, Мишу, Машу, Наташу. Это дети, и также за внуков Егор, Варя, Тимур и Есения, и еще за зятя Женю. Я уповаю на Господа, доверяю жизнь свою и родных Господу. Только Он может спасти и сохранить от всех бед и болезней. Слава Господу, сестра Оля. Прошу поддержать в молитве за мою дочь, чтобы сам Господь вступился, разрушил все планы дьявола. Нужда за сына, чтобы Господь укрепил в вере, послал ему христианских друзей и устроил его жизнь. За другого сына, за благословение духовное, телесное, финансовое, и также, чтобы Господь даровал деток в семью. За мужа, чтобы сам Господь вступился за него и помог ему в решении его проблем. Прошу за духовный рост моей семьи. Помолитесь за сына Богдана, чтобы Бог дал ему силы оставить грех, вернуться к Господу и служить ему от чистого сердца, и также, чтобы устроил его судьбу. Приветствую вас, дорогие молитвенники. Поддержите, пожалуйста, в молитве за нашего сына Давида, чтобы Господь помиловал его, дал покаяние и дал ему желание ходить на служение. Благодарю, да благословит вас Господь. Поддержим в молитве все реабилитационные центры и служителей, которые там трудятся. Будем просить Господа, чтобы Он даровал победу всем студентам над зависимостью, укреплял их в новой жизни, помог не возвращаться к прежнему образу жизни, а верно следовать за Господом. Брат Николай просит молитвенной поддержки за духовное пробуждение семьи, за сына Сергея, за покаяние и спасение. Большая просьба молиться за нашу дочь и зятя, чтобы Господь дал покаяние, открыл духовные глаза и дал страх Божий, чтобы вернулись на праведный путь и вместе служили Господу. Помолитесь за меня, я искренне каюсь перед Богом, сердечно благодарна Ему за все в моей жизни. Слава Богу, прошу помолиться за моих двух родных братьев из Львовской области, чтобы Господь даровал им искреннее покаяние и привел их к себе. Благодарю всех за молитвы. Да благословит обильно вас Господь. Мир вам! Прошу молиться за исцеление легких бронхов, долго кашель. Помолитесь за мое исцеление. Приветствую! Прошу молиться за мое освящение, чтобы иметь силу молиться и поститься за свою семью и за тех, кто нуждается. Много нужд на моих плечах. Сегодня день рождения моей подруги Светланы. Недавно она потеряла мужа. Прошу помолиться, чтобы Господь благословлял ее, укреплял, утешал и давал силы проходить через все испытания. Пусть Божья любовь и поддержка всегда пребывают с ней. Помолитесь за мой молитвенный список, пожалуйста. Дорогие молитвенники, помолитесь за мою семью, за отношения в доме, за исцеление. Проходим очень трудное время. Братья и сестры, прошу, поддержите в молитве за меня, чтобы Бог дал духовных сил. Помолитесь за брата Колю, чтобы Господь дал ему исцеление и укрепил его после операции. Прошу помолиться за мою семью, за духовный рост, чтобы все искренне любили Господа и служили Ему. Благодарность Господу, что сохранил сына в очень страшной аварии, и прошу, чтобы Господь послал полное выздоровление после этой аварии. Прошу молиться за внуков Николая, Джессику и Самуила, чтобы Господня милость и благословение было над ними. Прошу помолитесь за меня, Аллу, чтобы Господь явил свою милость. Также прошу молиться за мою маму, чтобы Бог дал ей здоровье и силы, и за наш дом. Прошу молиться за брата Петра, чтобы Господня милость была над ним, чтобы Господь дал ответ на его нужды. Приветствую, поддержите меня в молитве за доченьку, чтобы Бог исцелил ее глаз, и за мужа, за его духовное и физическое состояние, и за меня, очень нуждаемся в молитвах. Поддержим в молитве нужды брата Вовы, чтобы Господь вышел навстречу и дал ответ по своей воле. У него очень много нужд. Нужда за сына тракиста, чтобы Бог хранил его в дорогах, хранил от зла, греха и зависимостей, за его здоровье, за мир в его доме, за семью другого сына, чтобы Бог дал мир, покой в семьях, за устройство судеб внуков и внучки от своей руки. Прошу помолиться за устройство судьбы моей дочери и духовное состояние сына. И последняя нужда, которую мы получили, помолитесь за мой предстоящий визит к доктору. Предстоят процедуры на желудок, чтобы Бог благословил руки врачей и дал во всем свое устройство.
0: Друзья, помолимся. Отец Небесный, Ты слышал все эти нужды, Ты слышал эти все переживания. Боже, Ты слышал все то, что сегодня было озвучено, сказано, и более этого, Боже, я прошу Тебя, помоги. Яви Твою милость, яви Твою благодать, яви Твою силу, Господи, для каждой души. Дай более того, чего они просят, Господь, ответь на все эти нужды, на все эти просьбы, Боже, дай, Господь, я прошу, помоги, благослови, пусть Твоя милость, благодать и сила Твоя производит работу и действие, помазание Твое, Господь, я благодарю Тебя за то, что любовь Твоя, сегодня она производит работу и действие, Господь, укрепляй, благословляй, оживляй и наполняй, Господь, да будет сегодня милость Твоя над каждым домом, над каждой душою, Господи, и все, что просят братья и сестры, да будет им, Господь. И, конечно же, Господь, более то, что Ты сегодня хочешь сделать, сотвори, Господь. Даже иногда кажется нам, Господь, неправильно, кажется нам, Господь, не так, Господь. Я прошу Тебя, Ты прикоснись, Ты сделай сам свою работу, Ты сделай сам свою благодать и держи крепко в своей руке, даже если тогда, когда отрываются, когда Господь будет вырываться, держи, Господь, и производи работу действий. А мы за все Тебе благодарны, за все Тебе славим, Ты наш великий Бог. Аминь. Друзья, мы благодарны Богу, Господу Иисусу Христу за это время, за эту возможность, за эту молитву, которую Господь подарил нам. Мы просим блага, чтобы Он нас благословлял, укреплял. Будем верить в то, что мы просим у Господа. Пусть Бог благословит вас. Мы прощаемся с вами. До следующей встречи с Господом.

дорогие наши радиослушатели. А сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

небольшая община в Эстонии, в которую я попала, была очень своеобразной. Ее пастор был выходцем из баптистов, муж, употребляемый Богом, который в прошлом за проповедь Слова Божьего провел много лет в тюрьме. Там он встретился с христианами из течения пятидесятников, которые произвели на него сильное впечатление. Поэтому в том, как он учил и проповедовал, чувствовалось влияние и того, и другого направления. Члены общины представляли собой духовно пеструю картину. Среди них были новообращенные из мира, баптисты, пятидесятники, методисты и выходцы из еще каких-то других конфессий, о которых я уже точно не помню. Мой муж являлся коренным баптистом от рождения и духовно был воспитан в этом течении. Прошло несколько месяцев моего пребывания в Эстонии, и я начала понимать то, что раньше было для меня закрыто. Если после длительного пребывания в одной какой-то христианской конфессии вдруг попадаешь в другую и начинаешь общаться с христианами разных течений, иначе говоря, передвигаешься внутри тела Христова, переступая через деноминационные барьеры, тогда вдруг в изумлении замечаешь, что они, в общем-то, не такие неверные, как ты думал раньше, и ты сам не настолько прав, как это тебе казалось. Нам так не хватает толерантности и гибкости в духовных вопросах, насколько же мы бываем жестоки и закоснелы в своих понятиях. Первым человеком, принадлежавшим к течению баптистов, который меня буквально поразил, был мой собственный муж. Когда он рассказывал о том, как слышал голос Божий и переживал водительство свыше в самых, казалось бы, простых житейских ситуациях, я слушала его пораженная. «Как же так?» — думала я. «Ведь мне всегда говорили, что это является привилегией нас, пятидесятников, а баптисты такого иметь не могут, потому что не имеют крещения Духом Святым со знамением иных наречий. А тут баптист имеет с Господом такую близость, которую не часто встретишь у пятидесятников. Следовательно, Бог может вступать в непосредственный контакт и с представителями других христианских конфессий. Но как человек может быть водим Духом Святым, если он не пережил духовного крещения? Похоже, что сам факт крещения Духом Святым не определяет еще духовности христианина. Да и вообще, что значит быть духовным? Достаточно ли только пережить крещение Духом Святым и говорить иными языками? Что, собственно, подразумевается под понятием крещения Духом Святым? Только ли пережитый момент крещения и последующее говорение языками? Или это что-то намного большее, что приобретает человек и присутствие чего видно по плодам Духа Святого, проявляющимся в его жизни? Эти и другие вопросы все чаще возникали в моей голове, заставляя снова и снова браться за Библию. По вопросу Духа Святого там можно найти такие разные, казалось бы, совершенно непохожие описания. Первое, что меня особенно привлекло, это то, как охарактеризовал Духа Святого, Духа Утешителя и его проявление в жизни людей сам Господь Иисус Христос. «И Он пришед, обличит мир о грехе и о правде и о суде» Иоанна 16:18. Исходя из этого определения, Дух Святой проявляет себя прежде всего не в иных наречиях, а в том, что открывает человеку духовные очи, обличая его в грехе, открывая его разум к познанию правды Божией и напоминая о суде, который постигнет не только дьявола, но и тех, кто так или иначе служит ему. Интересно, что первое, с чего Дух Святой начинает свою работу в уснувшем христианине, это вопрос греха и отсутствия истинной веры в Господа. Впрочем, это и понятно, ведь Дух Святой потому и называется святым, что не терпит ничего нечистого и в первую очередь грех. Иначе он не был бы святым духом. А если так, то почему среди христиан, утверждающих, что они имеют в себе этого Духа Святого, так много явного и скрытого греха? Ниже, в 13 стихе той же 16 главы Евангелия Иоанна,

Но говорится следующее. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Эта мысль подтверждает еще один стих из этого же Евангелия Иоанна. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Иоанна 14:26. Но если это действительно так, если Дух Святой, живя верующим человеком, подводит его к истине во всех вопросах, делах и проблемах, тогда почему среди христиан, имеющих Духа Святого, так много неразрешенных вопросов и проблем? Хотя я была еще молодым членом церкви, но уже очень часто сталкивалась с тем, что старшие братья, руководители и пасторы не находили выхода из тупика, возникшего в результате той или иной проблемы. Возрастая в учении пятидесятников, я всегда слышала о крещении Духом Святым в непременной связи с иными наречиями. Однако в Библии это не всегда взаимосвязано. Например, Иоанн Креститель был исполнен Духа Святого от чрева матери своей и действовал в великой силе этого Духа. Однако в Новом Завете нет ни одного упоминания о том, что Он говорил языками. Сам Иисус Христос, на Которого в виде голубя сошел при крещении в Иордане Дух Святой, также не говорил никогда иными языками, если не считать нескольких слов, произнесенных им на Голгофском кресте «Элое, Элое, лама, савафани». Однако это было сказано не на каком-то небесном, а вполне понятном многим людям арамейском языке, и означало «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Марка 15:34. Правда, в других местах Писания мы все же сталкиваемся с говорением языками в связи с исполнением Духом Святым. Например, Деяния апостолов 2:4, 10:46, 19:6. Однако о языках упоминается далеко не во всех случаях такого духовного переживания. Слушая своего мужа и наблюдая его жизнь, которая во многих житейских вопросах была лучше моей, я невольно задавала себе вопрос, кто же из нас более духовный? Я, пережившая духовное крещение в детстве, или он, не знавший тогда об этом, но воспитанный и выросший поистине в страхе Божием? В Евангелии от Марка 16:17-18 написано, «У веровавших будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками». А в первом послании к Коринфянам, 12 главе, сказано о говорении языками, как об одном из даров Духа Святого. Дары различны, но Дух один и тот же. Одному дается Духом слово мудрости, другому – слово знания тем же Духом, иному – вера тем же Духом, иному – дары исцеления тем же Духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – различие духов, иному – разные языки, иному – истолкование языков. Если внимательно и вдумчиво читать 14 главу 1 послания к Коринфянам, где особенно много говорится о дарах Духа Святого и, в частности, о иных языках, то складывается впечатление, что апостол Павел говорит о языках не как о знамении, подтверждающем исполненность Духом Святым, но как об одном из многих даров Святого Духа. Подтверждением этому являются последние несколько стихов 12 главы 1 послания к Коринфянам. «И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учителя? Все ли чудотворцы? Все ли имеют дары исцелений? Все ли говорят языками? Все ли истолкователи?» 1 Коринфянам 12:28-30. Здесь в перечислении даров и в утверждении, что не все имеют те или другие из них языки, названные вместе с другими дарами, такими, например, как истолкование, исцеление, пророчество и так далее.
обращаясь к коринфянам, которые, согласно их понятиям, можно было бы назвать пятидесятниками того времени, апостол Павел, вразумляя их, говорит: «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое» 1 Коринфянам 13:11. И ниже, в 14 главе, продолжая ту же самую мысль, поясняет: «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни» 1 Коринфянам 14, 18-20. Интересно, что, произнося такие слова, этот великий муж Божий не боялся огорчить, угасить или еще того хуже, похулить Духа Святого, подразумевая, по-видимому, под ним что-то неизмерно большее, чем только иные языки. Апостол Павел, который дал много пояснений и объяснений по этому вопросу, хотя сам более всех остальных говорил на языках, счел необходимым в проявлении этого дара установить строгие рамки и порядок. Так для чего все-таки Бог применил языки разных народов? Может быть, в день Пятидесятницы это было знамением, которое Бог дал для присутствующих там иудеев, пришедших из 15 языческих народов мира и понимающих их языки. В то время живущие в Иерусалиме неверующие израильтяне всячески противились избранию язычников. Возможно, применив многие языки, которые для них были чужими или, иначе говоря, иными, Бог показал им, что Его избрание принадлежит всем и распространяется на всякое творение. Согласно посланию к Коринфянам 14:22, в те времена языки были знамением не для верующих, а для неверующих. Если это утверждение остается и теперь в силе, тогда почему говорение на языках широко практикуется на собраниях верующих, в то время как Павел не только не поощрял, но и строго порицал такую практику в церкви? Если его наставления и ограничения в этом вопросе актуальны и сегодня, тогда как оценить говорение языками в практикующих это явление общинах и церквях? Как послушание Слову Божьему или неповиновение Ему? Дерево узнается по его плодам. А христианин? Каким образом определяется духовность верующего человека? По каким признакам можно узнать о присутствии в нем Духа Святого? По дарам этого Духа или по его плодам, которые описаны в послании Галатам 15:22-23? Можно ли о человеке, не имеющим в себе любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости и воздержания, сказать, что он крещен Духом Святым, даже если он говорит на иных наречиях? Может ли только говорение на иных языках доказывать исполненность Духом Святым? В 13 главе 1 послания Коринфянам говорится, что все духовные дары, в том числе и говорение языками, ничто, если нет любви. Отсутствие любви между христианами, к сожалению, неоспоримый факт. Однако дарам уделяется большое внимание. Как это понять? Когда читаешь историю христианства, то складывается впечатление, что говорение языками существовало только во времена первоапостольской церкви, после чего практически прекратилось на невероятный долгий срок, охватывающий промежуток времени более чем 18 веков. Что это значит? Уж не является ли это подтверждением слов Писания, что пророчества прекратятся и языки умолкнут? Если говорение иными языками действительно является библейским признаком крещения Духом Святым, тогда почему Бог более 18 столетий скрывал эту великую и важную истину от своих детей, среди которых было бесчисленное множество преданных и верных слуг Его, готовых за свою христианскую веру пойти на любые страдания, вплоть до мученической смерти? Разве мы, христиане 20 и 21 веков, лучше их, что удостоились войти в эту тайну?
Но ведь ни для кого не секрет, что именно мы живем во время всеобщего духовного охлаждения, когда можно скорее ожидать отступления от истины, чем получения особенного Божьего откровения о ней. Возможно, для многих христиан этот вопрос никогда не являлся большой проблемой, но для меня, выросшей в пятидесятническом течении, было очень важно правильно его понять. Впрочем, не только это. Было еще очень много пунктов духовной жизни, которые заводили меня в тупик. К примеру, как на практике бороться с грехом и противостоять дьявольским искушениям твердой верой? Как жить жизнью победы? Что значат слова Писания о том, что воля Божия есть освящение ваше? Как нужно освящаться и может ли вообще быть святым человек, живущий на грешной земле? Если нет, тогда почему написано «Будьте святы, потому что я свят»? 1 Петра 1,16. Ведь Бог не будет с нас требовать того, что практически неосуществимо. Эти мысли все чаще появлялись у меня в связи с тем, что вообще никуда я попала, в связи с замужеством очень много говорилось о грехе и об освящении путем исповедания. Такие проповеди были для меня чем-то совершенно новым. Раньше об этом я слышала как-то вскользь и не могла вспомнить, чтобы кто-то из проповедников посвящал этой теме целые проповеди. Нас всегда убеждали, что мы уже очищены, омыты и спасены, и нам остается только благодарить Господа за свое избрание и явленную особую милость. Но одно дело — слышать, что все хорошо, и совсем другое — чувствовать и знать самому, что у тебя далеко не все хорошо. Что толку меня убеждать, что Иисус — победитель сатаны, если этот сатана меня постоянно побеждает? Какая мне польза знать, что Господь взял на себя мои грехи, если эти грехи продолжают властвовать надо мной? Как то, что написано в Библии, притворить в свою собственную жизнь? В своем послании к филиппийцам, 2 главе, 12 стихе, апостол Павел говорит: «Совершайте свое спасение». А это значит, реализуйте, внедряйте в вашу жизнь, осуществляйте на деле. Хорошо, но как это делается на практике? Я ведь всегда чувствовала, что мне чего-то не хватает. Может, как раз теперь я близка к тому, чтобы это что-то найти? Что значит освящение и как происходит исповедание грехов? Разве недостаточно того, что я открываю их в тайной молитве Богу? И тут я вдруг что-то вспомнила. Это произошло со мной в Сибири, в Тулуне, откуда я не так давно приехала. Однажды я долго стояла на коленях и, плача, исповедовала Господу грехи, которые давили и угнетали мою душу. Во время этой молитвы, не помню точно, в сердце моем или сознании прозвучали такие слова: «Кому ты исповедуешь?» Я знаю все. От неожиданности я даже умолкла и, продолжая оставаться на коленях, стала рассуждать. Как это понимать? Если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Бытие 4:6-7. Видишь, Людмила, я знаю все.

Дорогие радиослушатели, на этом мы сегодня заканчиваем чтение книги Людмилы Плет «Путем исканий». Продолжение вы услышите завтра в это же самое время. Обильных вам Божьих благословений!

Когда началась война, маленькая Лариса вместе с родителями, бабушкой и старшей сестрой жили в Ленинграде. Все вместе они оказались в блокаде. От голода и бомбежек погибли ее шестилетняя сестра, а также любимая бабушка. В это время отца, который служил на флоте, тяжело ранило. Вместо того, чтобы лечить раненого в военном госпитале, его доставили домой. Целый месяц он лежал в постели, а потом умер. Когда после смерти стали убирать его кровать, то под подушкой нашли кусочки хлеба. Их было ровно столько, сколько дней проболел ее отец. Понимая, что он тяжело раненый, без должного питания и лекарств ему все равно не подняться, отец не стал переводить хлеб для себя, а сохранил его для маленькой дочки. После Лариса рассказывала: «Благодаря этому хлебу я не умерла от голода. Потом нас с мамой вывезли из блокадного Ленинграда по льду Ладожского озера. Так мы с ней выжили. Я была слишком маленькой, чтобы запомнить отца, но я безмерно благодарна ему, что дважды подарил он мне жизнь».

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

Это я была, я. Когда с воплем камнями меня эта толпа уж хотела побить. Это я была, Господи, та, что слезами твои ноги когда-то старалась омыть. Это я, самарянка, к колодцу с водою подошла, чтоб сосудом своим почерпнуть. Но ты встретил, Господь, меня сам и живою напоил там водой, указав мне свой путь. Так же женщиной тою, что плотью страдала, я искала хоть края одежды твоей, и я верила, верила, Господи, знала, в этот миг исцелюсь от болезни своей. Это я была той, что тихонько сидела у твоих святых ног, когда ты всех учил. Поудобнее устроившись, очень хотела в свое сердце сложить все, что ты говорил. Это я была тою, что слезно рыдала у подножья креста, когда ты умирал. И с тобой, Иисус, я бессильно страдала, видя капли крови, как сочились из ран. Это я, утром ранним, взяв чашу с елеем, поспешала ко гробу, где ты погребен. Это я, опечалившись и сожалея, с болью думала, кем-то ты был унесен. Но в то утро, Господь, твоего воскресенья ты мне лично явился, воскресший, живой. И в тот миг поняла я всю цену спасения, принесенного миру Спаситель тобой. По сей день я встречаю, Иисус, тебя всюду. Ты все тот же остался, как раньше ты был. Ты сказал нам, я с вами навеки пребуду, а ты все исполняешь, о чем говорил. И я с трепетом жду той обещанной встречи, когда вновь ты придешь взять своих от земли. И о встрече другой там не будет уж речи.

Кто пренебрегает словом, тот причиняет вред себе, а кто боится заповеди, тому воздается. Притчи 13:13.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Евангелие от Иоанна, главы 14, 15 и 16, описывает одну из последних бесед Иисуса Христа со своими учениками. Говоря им о предстоящей разлуке, Он сказал: «Лучше для вас, чтобы Я пошел, ибо если Я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю Его к вам». В Писании мы видим результаты исполнения этого обещания Иисуса послать Утешителя, то есть Духа Святого. Да, оно исполнилось во всей его полноте. В книге «Деяния апостолов» мы видим, как чудно использовал Господь людей, исполненных Духом Святым. Тысячи мужчин и женщин перешли от смерти к жизни во Христе. Неузнаваемо преобразилась их жизнь. Мир и радость воцарились в сердцах их. Чудеса следовали за чудесами, когда Дух Святой вселился в их сердцах. Дух Святой, который вошел тогда в жизнь уверовавших, Дух, который творил все эти чудесные явления, описанные в Библии, тот же самый Дух, который живет с нами и сегодня. Но каков же Он на самом деле? Чего Дух Святой от нас желает? И в чем заключается Его служение для верующего? На эти вопросы и по возможности на некоторые другие мы с Божьей помощью хотим сегодня ответить. Мы проследим основные истины Библии, касающиеся Духа Святого, и постараемся найти как можно более ясное определение, что значит быть исполненным Духом Святым. Моя молитва, чтобы эти полчаса, проведенные нами над Священным Писанием, послужили обновлением и укреплением нашей духовной жизни во Христе Иисусе. Простейший ответ на вопрос о том, кем является Дух Святой, таков. Дух Святой — личность, лицо. Библия учит, что Дух Святой является третьим лицом Святой Троицы. В книге «Деяния апостолов» мы встречаем употребление имени Духа Святого наравне с именем Бога. Это вы найдете в 5 главе, в 3 и 4 стихах. Кроме того, мы видим, что Он наделен божественными атрибутами. Святой Дух упоминается в одном ряду с Отцом и Сыном, как равный им и не отдельный от них. Он вечен, Он присутствовал при сотворении мира, сила Его безгранична. Именно Он — божественный автор Священного Писания. В книге «Деяния апостолов» описано много случаев, когда Дух Святой говорил к верующим и особенности к ученикам Христовым. И в 5 главе книги «Деяния» мы читаем, как двое совершили грех против Духа Святого. Таким образом, мы видим, что Дух Святой — личность, как лицо Святой Троицы — Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух. Но в чем же именно заключается задача Духа Святого и какое его служение сегодня? Для тех, кто живет без Иисуса Христа, роль Святого Духа состоит преимущественно в обличении о грехе, о правде и о суде. Именно Он, Святой Дух, доводит до сознания людей, что они отделены от Бога, что они против Бога грешат и что их ожидает вечный суд. Если же мы верим в Иисуса Христа, то мы знаем на собственном опыте, как действует в нашей жизни Дух Святой. Наше призвание — нести Евангелие, нести благую весть тем, кто не спасен, молиться, чтобы Дух Святой обнажил перед людьми их греховную сущность и их нужду в Господе Иисусе Христе. Для верующего служение Святого Духа многостороннее. Например, из послания Ефесянам мы узнаем, что уверовавшие в Иисуса запечатлены обетованным Святым Духом. Это в 1 главе, в 13 стихе. В этом залог того, что мы наследуем вечную жизнь. Святой Дух пребывает верующим постоянно. В послании Галатам в 4 главе сказано: «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего «Авва, Отче». Дальше в послании к римлянам в 5 главе, в 5 стихе сказано: «Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». А первое послание к коринфянам утверждает, что Дух Божий живет в нас, потому что, как тут сказано, «Вы храм Божий». В чем же предназначение Святого Духа, пребывающего в нас? То есть, какие цели Он преследует? Таких целей несколько. Давайте отметим некоторые из них. Во-первых, Святой Дух выявляет в нашей жизни грех, указывает нам на него. Апостол Павел предостерегает нас: «Не оскорбляйте Святого Духа, которым вы запечатлены в день искупления». Это в послании к Ефесянам, 4 глава, 30 стих. Что это значит «оскорбить Святого Духа»? Это значит идти против воли Духа Святого, живущего в нас. Ведь Он свят, исполнен любви, правды, мира, и поэтому грехи, как, например, бесчестие, злобы, корости, неправды и другие, оскорбляют Его, прерывая наше общение с Богом. Оскорбление Святого Духа влечет за собою нарушение общения с Иисусом Христом, потерю полноты и силы самого Духа. Поэтому будем же послушны голосу Духа Святого, который говорит нам через Слово Свое и в нашей собственной совести. В последних стихах 138-го псалма мы видим, как псалмопевец молит Господа испытать его Духом Святым, проверить правильность его пути, указать на грех. Каждый из нас, дорогие братья и сестры, должен неустанно молиться о том, чтобы Дух Святой, проверив сердца наши, указал нам на наши грехи. И Дух Святой сделает это непременно, и мы должны внимательно и добросовестно

14 главе, в 26 стихе. «Утешитель же, Дух Святой, который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам». Дальше, в 16 главе, в 13 стихе, сказано: «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». То есть не о себе будет Святой Дух Святой свидетельствовать, а прославлять Иисуса Христа и возвышать Его только. Не новую истину Он нам принесет, а истину, уже данную нам в Священном Писании. Он будет терпеливо наставлять нас в том, что учил Иисус Христос. Вот почему мы должны обращаться к Слову Божию постоянно, изучая Библию каждый день. Наставление в истине – одна из самых важных ролей служения Духа Святого. Мир, в котором мы живем, наполнен и ложью, и полуправдой. Сколько раз я слышал людей, провозглашавших такие учения, о которых я не мог с уверенностью сказать, истинны они или нет. Что делать в таких случаях? Я беру свою Библию и иду в одинокое место. И я молюсь, чтобы Дух Святой помог мне разобраться в услышанном. И могу сказать, что не бывало случая, чтобы Он оставил меня в неясности, где настоящая истина, а где подделка под нее. Даже когда я просто чем-нибудь занят, Дух Святой верен и приводит мне на ум библейские истины, заученные наизусть или прочитанные прежде, и помогает применить их конкретной возникшей ситуации. Это Его, Духа Святого, постоянная работа напоминать нам, что говорит Слово Божие, не позволяя от Него уклоняться. Что может быть чудеснее, братья и сестры, чем знать, что внутри нас есть неиссякаемый источник истины, пребывающий в нас, то есть сам Дух Святой? Третий результат пребывания в нас Духа Святого – это то, что Он производит плоды в нашей жизни. Помните, послание Галатам говорит: «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». Это в 5 главе 22 по 23 стихи. Вы когда-нибудь заходили в сад – и останавливались под ветвями фруктовых деревьев и дожидались того момента, когда ветер полностью затих и настала тишина? Заметили ли вы, как созревают плоды? Слышали ли вы, как они наполняются соком? Конечно, нет. Тишина. Ничего не слышно. Но не видя процесса, мы видим результат. Так и в христианской жизни Дух Святой работает больше всего незримо и неслышно, но результат Его работы налицо. Не нами они сотворены в нашей жизни, плоды радости, мира, любви и веры, а им. Это Его плоды. Это Он работал в то самое время, когда мы, возможно, об этом и не думали. Наша же часть этой работы – повиноваться Святому Духу, когда Он говорит с нами, учит нас правде, побуждает оставить грех, исправить то, что было сделано не по воле Его. Чтобы продолжить наше сравнение, снова посмотрим на фруктовое дерево. Питает его вода, почва, солнце и воздух. Без затраты усилий, таинственным для него самого образом, дерево впитывает все это в себя, и вот на ветвях – появляются плоды. Так и в христианской жизни, впитывая Слово Божие, общаясь с верующими, проводя время в молитве, мы даем Святому Духу творить в нас плоды во славу и честь Иисуса Христа. Библия говорит: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Это во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Этот стих, говорящий о нашем преображении, всегда ободряет меня. Какая это милость Божия, дорогие друзья, преображаться в образ Сына Божия. Говоря о Святом Духе, мы не можем обойти молчанием важнейший вопрос христианской жизни. Я имею в виду силу, которую Дух Святой дает нам для нашего свидетельства. Помните последние слова Иисуса Христа перед тем, как Он был вознесен?

вознесен на небо. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Вся книга «Деяний апостолов» полна фактов применения людьми силы, полученной от Духа Святого для свидетельства. В 4 главе мы читаем, как Петр свидетельствует об Иисусе Христе перед множеством людей. И в 31 стихе мы видим результат. Тут сказано: «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». В другом месте Библии говорится: «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». Это второе послание к Тимофею в 1 главе. Когда мы делимся с людьми личным свидетельством о Христе, когда мы знакомим неверующих со Словом Божьим, мы всегда можем смело рассчитывать на присутствие Духа Святого, на Его силу. Часто верующие робеют и смущаются, упуская возможности делиться своим свидетельством. Это вполне естественно. Чувство смущения испытывал каждый из нас, но в таких случаях нам надо полагаться на Духа Святого, шире раскрывать свое сердце для Его силы, и Он сам поможет нам преодолеть робкость и неловкость. Не так давно одна верующая сестра познакомилась с женщиной, очень холодной и необщительной. Эта женщина имела хорошее образование, но в общении с людьми она раздражительна и эгоистична. Верующая сестра решила, что если начать проповедовать ей Слово Божие, та просто прогонит ее. Однако Господь продолжал посылать им одну встречу за другой. И вот после многочисленных молитв пришло решение все-таки попробовать рассказать этой женщине о благой вести спасения. Она прошла те два стиха, которые мы только что вспомнили. Деяния 1:8 и второе послание Тимофею 1:7. И попросила Господа послать ей Святым Духом силу и помощь в этом деле. И вот они снова встретились. Вначале реакция на Слово Божие была у этой женщины действительно неприязненная. Но уже через пару минут верующая сестра заметила, что Дух Святой начинает что-то менять в ее собеседнице. И вот, заговорив о любви Иисуса Христа, она увидела слезы на ее щеках. Вскоре они стали подругами, делились друг с другом своими заботами, молились вместе, принося все свои проблемы на разрешение Господа Иисуса Христа. Вспоминая этот случай, я думаю о том, как важно понять, что рассчитывать нам надо не на собственные силы, разум, красноречие, но на силу Святого Духа, действующего в нас. Чего же Дух Святой ожидает больше всего от нас, как от своих детей? Он хочет управлять всей нашей жизнью, и чтобы мы были исполнены им. Апостол Павел учит нас не упиваться вином, но исполняться Духом. Это Ефесянам 5:18. Самое великое желание Святого Духа — наполнить нас собой, руководить нами, вести нас и как результат принести нам все плоды, о которых мы прочли, и дать нам мир и радость, что может проявиться только через Его присутствие в нас. Он хочет преображать нашу жизнь непрестанно, день за днем, не давая нам забывать о правде и о том, что сказал Иисус Христос. Он хочет дать нам победоносную силу ежедневно, чтобы мы могли и праведно жить, и нести свет Слова Божие неспасенным душам. И Он не только хочет, но Он силен это дать. Естественно, возникает вопрос, как же нам исполниться Святым Духом? Дух Святой начал жить в нас с момента, когда мы приняли Иисуса Христа как нашего Спасителя. Но это состояние жизни под контролем Святого Духа непрестанно мы должны поддерживать. Я назову 4 условия, необходимых для того, чтобы Святой Дух, наполнив нас, направлял нашу жизнь. Во-первых, мы должны искренне желать быть исполненным им. Это первое условие. Христос сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верит в меня,
у того, как сказано в Писании, «из чрева потекут реки воды живой». Это сказал он о Духе Святом. Итак, чтобы быть исполненным Духа Святого, надо сперва этого захотеть, возжаждать. Второе условие – мы должны исповедать Господу наши грехи. Дух Божий не может руководить жизнью, в которой присутствует грех. Мы должны присвоить себе слова первого послания Иоанна, 1 глава, 9 стих. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Третье условие. Нам надо предоставить себя всецело Ему. Откройте послание к Римлянам, 12 главе. Тут мы читаем: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Дух Святой должен овладеть всем нашим существом, а не только частью. Поэтому всего себя, всю свою жизнь должен я посвятить Господу, чтобы Дух Святой имел свободу действия внутри меня. И это должно быть постоянно, чтобы Он мог производить свое действие в тех областях моей жизни, которые в этом нуждаются в данный момент. Предоставить Христу свою жизнь – это значит верить всю ее, Его воле, Его контролю, все без исключения. Работа, отдых, планы на будущее, наши отношения с людьми, наши помыслы – все должно быть подчинено Ему. Наше дело только повиноваться. Так, словно вы пригласили кого-то к себе в дом и сказали: «Владей, каждый уголок и каждая вещь здесь принадлежит тебе, а я буду жить здесь, подчиняясь твоим требованиям». Когда мы это говорим Богу, Его Дух заполняет все пространство в нашей жизни, исправляет все дурное, вычищает каждый уголок, и мы ощущаем, что Он наполнил нас своим присутствием. И, наконец, четвертое условие, попросив Духа Святого руководить нашей жизнью, нам остается веровать, что Он это сделает. Мы должны пребывать в вере и подчинении. Помните, что Иисус Христос обещал в 14 главе Евангелия от Иоанна: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю». Если мы просим, чтобы нас исполнил Дух Святой, чтобы Он руководил нами, может ли Отец отказать нам в такой просьбе? Может ли Он не дать нам то, что Сам желает нам дать? Прямо повелевая нам это. Помните Ефесянам 5:18: «Исполняйтесь Духом». Еще другое место: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Какое обетование, братья и сестры? Поэтому, если мы искренне просим Духа Святого наполнить нас собою, то мы можем не сомневаться, Он это сделает. Это означает, что каждый из нас может и должен захотеть получить силу Святого Духа, попросить ее и быть совершенно уверенным, что Он исполнит нас, как об этом Он Сам обещал. А ты, дорогой радиослушатель, испытал ли ты на себе чудные плоды присутствия Святого Духа? Испытываешь ли ты желание исполниться им и жить под его властью? Если да, то я молюсь, чтобы после нашей радиопередачи ты бы посидел в тишине, обдумывая все, о чем мы сегодня беседовали, чтобы ты проверил свою духовную жизнь по всем четырем пунктам, которые мы перечислили, чтобы ты сделал эти четыре шага к жизни, преисполненной Духа Святого. Я молю, чтобы наступающую неделю мы все прожили так, чтобы только Дух Святой наполнял нашу жизнь и руководил ею, чтобы мы, как говорит Слово Божие, Духом

0: So.
1: Питер Маршалл в годы своей юности проводил лето в английской деревеньке Бамбург в 26 километрах к югу от границы с Шотландией. Однажды темной ночью, возвращаясь в Бамбург из соседней деревушки, он решил сократить путь. Он знал, что где-то поблизости находится глубокая заброшенная шахта, но был уверен, что легко избежит опасности. Поэтому Питер решительно двинулся через вересковую пустошь. Ночь была безлунной, чернильно-черной, а ветер свистел совершенно невообразимым образом. Неожиданно юноша услышал, как кто-то окликнул его властным голосом. «Питер!» Он остановился. «Кто ты? Чего ты хочешь?» Он прислушался, но в ответ услышал только шум ветра. Питер подумал, что ему послышалось, и сделал еще несколько шагов. Вдруг он снова услышал тот же голос, но еще более настойчивый. «Питер!» На этот раз он замер от страха и попытался вглядеться в непроглядную темень. Потом споткнулся и упал на колени. Он протянул руку для того, чтобы об нее опереться, но рука ушла в пустоту. Питер осторожно ощупал все вокруг и обнаружил, что находится на самом краю каменного обрыва. Всего один шаг, и он покатился бы навстречу своей смерти. Питер Маршалл никогда не забудет этот голос, и для него нет сомнений в том, кому он принадлежал. Он уверен, что Божье вмешательство означает, что у Господа есть особое предназначение для каждого.

Храни мой мир во время испытаний. Храни мой мир, когда придет беда. Дай помнить мне, что есть конец страдания, что ты меня не бросишь никогда. И если те, кто дорог мне теряя, я не смогу сказать, почему, да и не забыть, что там за дверью рая наступит миг, когда я все пойму. Храни мой мир, когда людское горе и слезы сердце жалостью прожгут, да и не забыть, что все в твоей лишь воле, что как гончар ты свой свершаешь труд. И в тот момент, когда несправедливость покажет свое алчное лицо, да и не забыть, что выше мщения милость и Божий суд, а больше ничего. Храни мой мир, когда бесчеловечность жестоко вновь прольет людскую боль. Дай помнить, Господи, о вечном, что есть страна, где царствует любовь. И среди безумия нынешнего века, среди убийств, насилия и вражды, дай не забыть, что ценность человека определил не человек, а ты. Храни мой мир, когда из самых близких враг изберет предателей мне. Дай, как и ты, любя, склониться низко и в самой главной выиграть войне. Но если рана будет столь глубокой, а искушение сдаться все сильней, дай не сойти, Иисус, с твоей Голгофы, но удержи по милости своей. Храни мой мир, когда болезни тела истомит боль. Дай помнить об одном: ты знаешь все. И то, что я хотела быть золотом, испытанным огнем, чтоб не жалеть о временном храмине, но прославлять тебя за все дела, за то, что нам, прекрасном Божьем Сыне, уже готовы новые тела. И если день придет, когда разверзнет смерть предо мной бездонные уста, храни мой мир, чтоб воспарить над бездной смогла и я, взирая на Христа.

Дорогие друзья, вы слушаете радио МВ. Мира и благодати вам в дом. По возможности и расположению сердца не забывайте поддерживать служение радио МВ материально. Для этого посетите наш веб-сайт www.radiomv.com и сделайте ваш вклад. Благодарим вас за жертвенность в даянии для радиослужения. Мы верим, что Бог восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.

0: наши самые теплые и искренние приветствия всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы «Слушайте чтение Библии». В 12 часов передача «Это интересно», затем «Свидетельство». В час – проповедь Дерека Принца, в 2 часа – чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Встреча друзей», в 4 часа – детский час. В 5 часов слушайте проповедь Николая Куркаева. В 6 часов повторение передачи «Это интересно» и «Свидетельство». В 7 часов чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов проповедь Вячеслава Бойнецкого. В 9 часов повторение чтения книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Первое послание Тимофею, святого апостола Павла. Павел, апостол Иисуса Христа, по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, мир, милость, мир от Бога Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божье назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести и нелицемерной веры, от чего отступивши некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне вверено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован потому, что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтоб Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнувши, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать. Первое послание Тимофею, глава 2. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения. Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью. А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии, ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам.

страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли заботиться о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. Первое послание Тимофею, глава 4. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая это братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. Ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех людей, а наипаче верных. Проповедуй это и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением, не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. Об этом заботься, в этом пребывай, чтоб успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение.

Занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Первое послание Тимофею, глава 5. Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер со всякою чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдова имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо это угодно Богу. Истинная вдова и одинокая надеется на Бога и пребывает в молитвах и молениях день и ночь». А сластолюбивая заживо умерла. И это внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь и противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. При том же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтоб молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию. Ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должно их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать особенную честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие имели страх». Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить это без предупреждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина. Ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут. Первое послание Тимофею, глава 6. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии,
тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол — сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры. Держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями, пред Богом все животворящим, и перед Христом и Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание. Завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из людей не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.

Момент творения. Хрупкость гремучей змеи. Гремучая змея – существо опасное, но при этом на редкость уязвимое. Хотите верьте, хотите нет, но грызуны, которые, казалось бы, могут стать легкой добычей для гремучей змеи, в действительности едва ли не самые страшные ее враги. Суслики иногда набрасываются на гремучих змей и кусают их. От этих укусов остаются раны, и если в них попадает инфекция, то змея умирает. Суслики же обычно ничем не рискуют, потому что их реакция значительно быстрее. Всякий, кто имеет дело с гремучей змеей, должен опасаться ее укусов. Но если вы решили взять такую змею в руки, нужно позаботиться не только о собственной безопасности, но и о змее, потому что у нее очень хрупкая шея. Если гремучая змея пробудет под палящим полуденным солнцем хотя бы 20 минут, у нее начнутся судороги. А если оставить ее на крутом склоне, то взбираясь по нему вверх, она, возможно, умрет, поскольку ее сердце не приспособлено к таким нагрузкам. Более того, если просто подержать эту змею в руках, она может отказаться от еды и уморить себя голодом. В Священном Писании дьявол многократно назван змеем, но как гремучая змея действительно смертельно опасна и в то же время очень уязвима, так и дьявол при своем коварстве тоже уязвим. Каждый, кто верит в Иисуса Христа как в Господа и Спасителя от греха, смерти и дьявола, обретает в нем победу. Хотя дьявол и хочет, чтобы мы забыли о его поражении. Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Скрепите опустившиеся руки и ослабевшее колено, и ходите прямо ногами вашими, дабы хромающее не совратилось, а лучше исправилось. Евреям 12:12. Это Слово Божье побуждает нас поднять руки веры и укрепить колени молитвы. Часто вера наша устает, чахнет и ослабевает, и наши молитвы теряют свою силу и не имеют успеха. Приведенный образ очень впечатляет. Главная мысль заключается в том, что мы падаем духом и становимся столь робкими, что малейшее препятствие пугает нас и приводит в уныние, так что мы поддаемся искушению обойти его, избирая более легкий путь. Может быть, это своего рода физический недуг, от которого Господь готов нас исцелить, но для этого требуется большое напряжение сил. Нам же более проще обратиться к человеческой помощи или как-то обойти это препятствие. Есть много способов обойти критическую ситуацию, вместо того, чтобы мужественно преодолеть ее. Как часто, приблизившись к чему-нибудь отталкивающему, мы хотим уклониться от проблемы, говоря: «Я не совсем готов к этому сейчас». Это значит, что требуется какая-нибудь жертва, что необходимо послушание, что в нас нет мужества поддержать чью-то душу и попросить за нее, что молитва не приносит результата, что мы не до конца излечили недуг и идем обходным путем. Бог говорит: «Укрепите опустившиеся руки, идите прямо через разлившиеся воды, и, о чудо, воды расступятся, Черное море откроется, Иордан иссякнет, Господь проведет вас к победе. Ходите прямо ногами вашими, не давайте им совращаться, пусть ваше тело исцелится и вера укрепится. Идите вперед, не оставляя за собой ни одного непокоренного Иерихона, ни одного места, где вы не одолели бы сатану. Это полезный и весьма практичный урок. Как часто это бывало с нами? Может быть, и сегодня это с вами случилось? Не падайте духом, идите вперед, подобно пароходу, которому все равно, волны или гладь, дождь или солнце, доставить груз и прийти в нужный порт. Вот главная цель».

0: Вечернее общение. Дитя мое, вот и пришла пора, и снова я и ты опять в общении. Я ждал, когда заполнятся места. Я видел, как ты шел в тревоге и смущении. Не смея глаз поднять, смущенно сел назад и, опустив голову, просил прощения. Мой стол благословением был богат. Час подходил начать богослужение. Я видел, как народ входил, кто утомленный был, а кто беспечен, кто робок, кто в любви ко мне остыл, кто нож унес, взвалив ее на плечи. Одни в лохмотьях шли, одни в грехах. Увы, прикрывшись видом благочестия, заняв кто первый, а кто средний ряд, уселись, ожидая доброй вести. Другие же робко шли на костылях, хромая шли на два колена, но не смогли, отвергнув страх, покаяться. Пришла, чтоб перемена. Я видел утомленные сердца, я видел, кто изранен, кто избитый. Я видел, кто молиться перестал, кто изнемогшим шел в неравной битве. Вот подошла тихонько к алтарю вдова, всю боль свою скрывая. Она ждала вечернюю пору сказать мне все, что дух ее смущало. Она так просит за своих детей, она показывает сердце раны, благословения просит для грядущих дней. И я на сердце ей пролил бальзамом. Незримо проходил я по рядам, увидеть, кто пришел с нуждой, кто с жаждой. Касаясь нежно к страждущим сердцам, я лечил их с любовью и отважно. Но сколько душ беспечными пришли! Они не шли к живительным истокам, пришли пустыми и назад ушли, такими ж нищими в грехах, пороках. Для них я приготовил царский стол. Они же не касались моей пищи, их сердце не открылось. Я ушел. Они ж как были, так остались нищи. Я кротко посмотрел в твои глаза. Я знал, ты ждешь меня, и я коснулся. Ты робко отвернулся от меня, в одно мгновение снова повернулся. И глаз моих незримая любовь проникла в сердце, нежно проливаясь. К столу, вдруг подойдя, ты вновь и вновь кушал, благодаря и каясь. Я подходил к тебе со всех сторон, проверил все, и сердце оживало. Сначала плакало, потом молилось, славило и трепетало. Сосуд очищен, сердце ожило, оно теперь готово для служения. Я жду тех встреч, чтоб вновь и вновь ты приходил в собрание для общения. Здесь смысл простой. В собрании приходя, мы ожидаем с Господом общения. Кто жаждет, стол готовый для тебя. Кто будет есть, получит обновление. Не отвернись от Господа, мой друг. Тебе так нужны с Иисусом встречи. Поторопись, Он снимет твой недуг сегодня, прямо в этот вечер.
1: Служение радио МВИ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

Передача «Это интересно». Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не скрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой, видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления твои, Боже, и как велико число их. Псалом 138:14-17. Тело человека — чрезвычайно точный и совершенный механизм. К сожалению, мы воспринимаем все процессы, которые ежедневно происходят в нашем организме, как должное. Мы расскажем вам о 22 поразительных вещах, которые происходят с нашим телом каждый день. Просто чудеса, а мы об этом даже не догадываемся. Фокусирующие мышцы в наших глазах двигаются примерно 100 тысяч раз в день. По энергетическим затратам это сравнимо с ежедневной прогулкой на 80 километров. Наш пупок — дом для тысяч бактерий, образующих там экосистему размером с целый тропический лес. На протяжении жизни мы производим около 25 тысяч литров слюны. Этого количества достаточно, чтобы заполнить два средних плавательных бассейна. Наш мозг может запомнить около 50 тысяч разных ароматов. Эритроциты с легкостью могут проделать за 20 секунд путешествие по всему нашему телу. Глаза человека настолько чувствительны, что если бы Земля была плоской, мы могли бы заметить мерцающую свечу на расстоянии 50 километров от нас. Около 90% наших клеток имеют нечеловеческое происхождение. Большинство из них произведены грибками и бактериями. Наши мышцы намного мощнее, чем нам кажется. Их сила ограничена природой, чтобы избежать повреждения мышц и сухожилий. Это ограничение снимается, когда в кровь попадает адреналин. Известны случаи, когда в экстремальных условиях людям удавалось поднимать валуны и даже автомобили. Наши глаза могут различать до 10 миллионов различных цветов и обрабатывать во много раз больше информации, чем любой телескоп. Мы — самые лучшие бегуны на дальние дистанции на планете. Тысячи лет назад человек мог загонять добычу до тех пор, пока животное не умирало от истощения. Наши тела на самом деле светятся в темноте, но свет, который мы вырабатываем, в 10 тысяч раз слабее, чем тот, что наши глаза способны воспринять. У детей на 60 костей больше, чем у взрослого человека. Наша ДНК на 50% совпадает с ДНК бананов. Наш мозг способен произвести количество электроэнергии, необходимое для питания лампочки. Мы 10% бодствующей жизни проводим закрытыми глазами, потому что мы часто моргаем. Самая мощная мышца в человеческом организме — жевательная. Если бы человеческий мозг был компьютером, он бы выполнял 38 тысяч триллионов операций в секунду. Самый мощный суперкомпьютер в мире может выполнить лишь 0,002% этого объема. Наше тело каждую секунду производит 25 миллионов новых клеток. Мы способны прочитать до 1000 слов в минуту. Мы сбрасываем около 19 килограммов кожи за всю свою жизнь. Человек — это клеточное государство со 130 триллионами жителей клеток. И каждая клетка снова микространа. В клетке ежесекундно происходят миллионы превращений. В одной клетке человеческого организма содержится информации больше, чем во всех лабораториях мира. Мозг — это главное управление нашего организма.
средоточие различных отделов и ведомств, ответственных за работу органов, а также за внешний вид тела, за синтез информации, поступающей из внешнего и внутреннего миров, за иммунологическую готовность организма. Сюда от всех участков тела протянуты нити нервных волокон, по которым мчится поток будничной информации, мчатся телеграммы молнии о каком-либо ЧП, следуют команды центра организмом. Благодаря такой густой сети нервных волокон мы чувствуем прикосновение к любой части тела, отличаем прикосновение от удара, реагируем на изменения в окружающей нас среде. О человек, бесконечно восторгающийся совершенством и уникальностью этого шедевра! Как можешь ты, бездумно отвергая творческий разум Создателя, отдавать предпочтение природе, которая в твоих руках, которая ниже тебя, с которой ты можешь делать все, что под силу твоему разуму и фантазии, природе, которая безропотно, рабски отдает тебе все, в чем нуждаешься? Подумай, если столь мудро и прекрасно творение, каким разумом должен обладать Творец,

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен. С того времени Василий Александрович сам стал возвещать Евангелие. Проповедовал он по-русски, и круг слушателей сразу расширился. Прекрасный Пашковский дом на Французской набережной стал центром евангельского служения в Петербурге. Иногда по вечерам собирался круг близких знакомых, с которыми велись духовные беседы. В другие определенные дни зал наполнялся посторонними, и Василий Александрович свидетельствовал им о том, что Христос совершил в его личной жизни –

и открывал истину искупления ищущим спасения душам. Участники этих собраний, оставшиеся в живых до наших дней, рассказывали мне, насколько их сначала поражала своеобразность этих вечеров. В нарядном зале люди самых разных званий и сословий, сидя вперемешку на шелком обтянутых креслах и стульях, внимательно вслушивались в простые евангельские слова о любви Божьей. Собрание сопровождалось пением. Вокруг физгармонии стояла группа молодых девиц. Они свежими голосами пели новопереведенные с английского языка евангельские песни, которые призывали ко Христу. Их пение сопровождалось музыкой талантливой певицы и труженицы на Ниве Божьей Александрой Ивановной Пейкер. Трое из этих молодых девушек были дочери хозяина дома Пашкова, трое – дочери министра юстиции графа Палина, а две – княжны Голицыны. Одна из этих девушек в 1954 году, уже дряхлой старушкой, вспоминала о силе и богодухновенности проповеди Василия Александровича. Все, начиная с его внешнего облика и его благоговейного отношения к Слову Божию и глубокой убежденности, потрясало слушателей. Ясно изложенное Слово Божие при содействии Духа Святого творило чудо обновления и радость спасения в душах, и они становились воистину новой тварью во Христе Иисусе. Противники движения, конечно, могли задавать себе вопрос, проявляется ли в обращенных эта новая жизнь и в чем именно. Если новообращенные и не становились совершенными, все же разница между их прошлым и их настоящим была громадная. Все грубые грехи отпадали, так пьянство, божба и безнравственность сразу исчезали. Квартиры становились чистыми, и в домах водворялся мир. Многому еще оставалось научиться, но основа новой жизни была заложена, а где появляется жизнь, там бывает и рост. Василий Александрович не ограничивался собраниями. Он ходил в больницы, в тюрьмы, чтобы и больным, и заключенным принести благую весть о Христе. Случались поразительные обращения среди преступников, а также исцеление больных по вере. Еще в детстве я слыхала о таких исцелениях по молитве. Василий Александрович Пашков, как и граф Корф, обладали этим даром. Помню, как все близкие находились под впечатлением исцеления одной бесноватой. Злой дух покинул ее после молитвы нескольких братьев, продолжавшейся много часов подряд. Она стала тихой и кроткой ученицей Господней и верным чадом Божьим. По ее молитвам и по примеру ее жизни муж ее был приведен ко Христу. Историю ее исцеления я нашла среди бумаг семьи Пашковых и передаю ее, как она была записана в 1887 году. Исцеление Анны Кирпичниковой. Однажды к верующим сестрам пришла женщина, жена рабочего в Петербурге, с просьбой помолиться с ней. Она призналась, что уже более 4 лет овладеваема злыми духами. Другими словами, она бесноватая. Ей было трудно даже пройти мимо церкви. Как только она приближалась к церкви, всякий раз с ней начинался страшнейший припадок. С особенной же силой злые духи овладевали ею, когда она слышала Слово Божье или же сама пыталась его читать. Стоило ей даже взять в руки Евангелие, как ею овладевал страшный припадок ярости. Она уже обращалась к нескольким священникам, но никто не мог ей помочь. И молитва, и пост оказывались бесполезными. Соседи избегали с ней встречаться. Муж решил с ней развестись. А ей не удавалось найти себе работу, чтобы самой себя прокормить.
так как никто не хотел иметь с ней дело. Выслушав печальную весть этой несчастной, сестры обратились к брату Пашкову, прося его навестить ее, что он немедленно и сделал. Она раньше его не видела. Как только он вошел в комнату, она стала неистово кричать каким-то нечеловеческим и пронзительным голосом. Начала наступать, нацелясь своими острыми ногтями, похожими на когти хищного зверя, и со зловещим смехом собиралась броситься на него. Но коснуться его она не смогла и лишь переставая кричала: «Мы погибли! Мы погибли! Зачем он пришел? Зачем его сюда послали? Мы погибли! Навеки погибли!» Не обращая ни на что внимания, Василий Александрович преклонил колени и стал горячо молиться. Понемногу бесноватая стала успокаиваться, да настолько, что он смог с ней даже и поговорить о ее тяжелом состоянии. После этого он предложил некоторым верующим собраться, чтобы вместе помолиться над нею. Вскоре после этого в доме Пашкова на Выборгской стороне собрались некоторые из них. Туда же привезли и Кирпичникову. Как только началась молитва, наступили и приступы, притом с такой силой, что двум мужчинам едва удавалось ее удерживать. Она пыталась вырваться, издевалась, богохульствовала и хохотала. Казалось, будто целый легион злых духов вселился в нее, и большие, и малые. «Смотрите, смотрите!» — кричала она. «Как они стараются умолить того, кого они называют своим Богом!» «Да, хорош этот Бог, очень хорош, действительно!» «И все же он ничего для такой несчастной, как я, сделать не может». И тут она начала взывать о помощи и душераздирающе кричать. «Ой, отпустите меня!» — кричала она. «Отпустите меня! Разве вы не видите, как сатана меня тащит к себе? Он не хочет меня оставить. Пощадите меня, не удерживайте! Помилуйте, помилуйте! Я больше не могу этого выдержать. Ох, зачем вы меня мучаете? Отпустите нас, говорю вам. Отпустите нас, иначе убью вас». Так как молитва верующих не прекращалась, крик ее становился все неистовей, будто врата ада отворились в нашей комнате. Наконец, окончательно истощенная, она упала на пол и лежала неподвижная. Тут настало истинное испытание веры. С 8 часов вечера до полуночи молящиеся не поднимались с колен. Казалось, что милосердие Божье иссякло. Неожиданно больная вскочила и крикнула, чтобы открыли двери и окна, так как злым духам не хватает места, чтобы уйти от нее. «Дайте место, скорей, скорей, а то он задушит меня! Видите, видите, он ищет выхода, все закрыто!» С воем она упала на пол и оставалась некоторое время неподвижной, с бледным, изнеможденным лицом, точно мертвая. После этого она приподнялась и, вполне успокоенная, села прямо и попросила воды. Осмотревшись кругом, она обратилась к молящимся: «Помолитесь обо мне». Затем попросила она Василия Александровича дать ей Новый Завет, книгу, которой она прежде не могла коснуться. Она взяла ее и прижала к сердцу, а потом попросила отвезти ее домой. Когда на следующее утро Василий Александрович наведался к ней, чтобы узнать, как она себя чувствует, он нашел ее вполне здоровой и радующейся в Господе. Хочу тут прибавить, что с того дня припадки больше не повторялись. Она сказала ему, что сатана не имеет уже силы над ней, потому что Господь, приобретший ее себе в собственность, силен сохранить ее.
Радость бедной женщины была так велика, что она только и делала, что ходила по своим друзьям и рассказывала всем, что она нашла Спасителя, и что больше не боится предстать перед Богом, если Он захочет призвать ее к себе. Муж ее, пьяница, вскоре после этого тоже обратился ко Христу, бросил пить, и они стали счастливой семьей. Оставив Петербург, они поселились в имении Василия Александровича Пашкова, где стали для местного населения благословенными свидетелями любви Господа к грешникам. В Пашковском архиве нашлась при этой статье еще следующая приписка. Последнее, что мы можем сообщить о муже Анны Кирпичниковой, что он в январе 1887 года был приговорен судом к ссылке в Сибирь за проповедь Евангелия. Еще один случай из того же времени принадлежит к воспоминаниям моего раннего детства. Мы слышали о человеке под названием Горинович, который всегда носил на лице черную маску. Однажды я его видела, и это оставило во мне неизгладимое впечатление. Горинович был сыном священника в Малороссии. Родители отдали его в гимназию, но к науке он не проявил особого усердия и вскоре попал в дурную компанию. Попал в кружок нигилистов-материалистов того времени, был арестован и посажен в тюрьму. Когда мать его узнала об аресте сына, она немедленно приехала его навестить и уговаривала его выдать своих единомышленников для того, чтобы получить свободу. Сначала он категорически отказывался. При всей привлекательности свободы мысль стать предателем казалась ему хуже заключения. Одновременно с ним в тюрьме сидели штундисты, арестованные за свои религиозные убеждения. Они произвели на него сильное впечатление. Некоторые из них оказались соседями по камере. Ночью, ходя взад и вперед по своей камере, удрученный и несчастный, он слышал их бодро поющими духовные песни. Он спрашивал себя, кто эти люди, которые могут так радостно распевать в стенах тюрьмы? Почему заключение не казалось им столь страшным, как ему? Настойчивые просьбы матери и тоска по свободе понемногу взяли верх. Он выдал имена своих товарищей, и его немедленно освободили. Как это ни странно, выйдя на свободу, он снова вернулся к своим единомышленникам, не отдавая себе отчета, что они теперь стали его врагами. В их отношениях к нему не было заметно вражды, кроме некоторого холодка и сдержанности в разговорах. Его, как и прежде, допускали к некоторым комитетским заседаниям. Все казалось в порядке, и Горинович чувствовал себя счастливым сверх ожидания. Вскоре один из товарищей предложил ему поехать на прогулку. Они хотели провести день в деревне и выбрали для этого место недалеко от Одессы, куда легко можно было доехать на железной дороге. Горинович принял предложение с удовольствием, не подозревая, какому ужасному концу оно приведет. Он даже помог нести мешок, в котором скрывалась большая бутылка серной кислоты, предназначавшаяся для него. Доехав до назначенной станции, они прошли еще далекий путь полями. А когда, наконец, оказались вдали от всякого жилья, один из его товарищей бросил вверх свою фуражку, и в то же мгновение Горинович получил страшный удар по голове и упал без чувств. Когда он пришел в себя, то ощутил, что какая-то обжигающая жидкость изливается на его лицо и шею. Он старался закричать, но не мог. Боли были так ужасны, что он потерял сознание и пришел в себя только в больнице, куда доставили его ослепшим с обезображенным лицом.
глаза, нос, зубы и одно ухо были полностью уничтожены, а правая рука настолько обожжена, что перестала действовать. Страдания от ожогов были так велики, что он умолял врачей дать ему яд для того, чтобы положить конец его мучениям. Когда он настолько поправился, чтобы покинуть больницу, его поместили в приют для неизлечимых. Ему в 22 года предстояло прожить жизнь свою среди слабых, больных стариков и старушек. Там, в одно из своих посещений, нашел его Василий Александрович Пашков и узнал его печальную историю. Горинович был так удручен и ожесточен, что казалось невозможным найти путь к его сердцу. Василий Александрович пробовал беседовать с другими больными, которые находились в той же палате, и при том как можно громче говорил, а также читал им из Евангелия, надеясь, что несчастный молодой человек хоть немного услышит о милосердии Божьем. Все это казалось бесполезным. Однако через несколько дней, к своему удивлению, Пашков получил письмо от заведующей этой больницей с просьбой посетить Горяновича. По словам ее, последнее посещение богадельни Пашковым не осталось бесследным для Горяновича. В его сердце что-то заговорило. Василий Александрович поспешил его навестить. Беседа оказалась благословенной и закончилась обращением несчастного молодого человека. Позже Алексей Бобринский взял его к себе в имение, где он научился азбуке слепых. 2 года спустя он уже настолько духовно созрел, что время от времени в собраниях по частным домам свидетельствовал о Христе и его неизреченной любви. Он всегда ходил в черной маске, так как лицо его было слишком обезображено. Его дальнейшую жизнь можно считать настоящим чудом. Сверх всяких ожиданий, одна милая верующая девушка решилась выйти за него замуж. Она была глубоко предана ему. Они вместе открыли в деревне приют для слепых детей, который в продолжение многих лет поддерживался Василием Александровичем Пашковым. Люди, хотевшие убить Горяновича, были позже найдены и осуждены. Горинович должен был предстать перед судом в качестве свидетеля. Пред всем народом в зале суда он в своих показаниях заявил обо всем, что Господь для него совершил. Один из подсудимых зарыдал, увидев его лицо, и весь зал был потрясен, когда Горинович в конце своей речи сказал, что он полностью прощает своих друзей и от души желает им стать настолько же счастливыми, как и он теперь. Эти сведения целиком взяты из записей Пашкова, оставшихся после его смерти. В следующей главе моей книги я приведу рассказ самого Горяновича о его обращении. Доброта и щедрость Василия Александровича Пашкова были сказочны. Говорят, что управляющий его имением просил его сократить свою щедрость. В окрестности стало известно, что этот помещик помогает каждому, который обращается к нему с нуждой. Как только узнавали, что Василий Александрович у себя в имении, немедленно к нему стекались со всех сторон просители. Приходили, однако, не только нуждающиеся, но и все, кому не лень. И последнее огорчало людей серьезных и положительных. Так что Василию Александровичу пришлось начать учиться быть разумным в добрых порывах и подчинять их руководству Божию. Письма, полученные им уже после его высылки, свидетельствуют о том, скольким он помогал и как многие его с благодарностью вспоминали. О том, как ревностны и бесстрашны были эти первые свидетели в своем служении Господу, свидетельствует следующий случай.
Однажды, узнав, что эскадрон кавалергардского полка, в котором он некогда был полковником, должен был пройти мимо его дома, по набережной Невы, Василий Александрович вышел ему навстречу с пачкой Евангелий и, обратившись к командиру эскадрона, попросил его разрешения раздать их солдатам, на что тот дал свое согласие. Солдаты спешили, и каждый получил по Новому Завету. В те дни не было еще запрета на распространение Священного Писания. Дорогие друзья, продолжение воспоминаний Софии Павловны Ливен слушайте завтра в это же самое время. Божьих вам благословений!

Я свой взор направляю к Голгофе, поднимаю на гору свой взгляд, где Спаситель мой, любящий, мудрый, на кресте за меня был распят. Он безгласно пошел на заклание, добровольно, в смирении, любя. Каждый шаг означал лишь страдание, но прошел он весь путь до конца. И вокруг все смеялись солдаты, надевая терновый венец, ведь не ведали меру утраты своих грубых, жестоких сердец. И гонимые злостью греховной взяли гвозди они, взяли плеть, и сквозь толпы кричащего люда повели Сына Бога на смерть. А оружие сердце пронзало, мать Иисуса стояла в слезах. О, Мария, любовь распинают на твоих материнских глазах. Не понять, почему Богом данный и от Духа рожденный Господь со крестом на плечах и в одеждах багряных от побоев изъязлена плоть. Вот Голгофа, и путь весь окончен, войны крест поднимают, пора. А народ у горы восклицает, средь разбойников участь твоя. И как можно любить таких черствых, от добра так далеких людей? Но Иисус возлюбил нас до смерти, смерти крестной и полной скорбей. Победителем вышел Он в битве, аллилуйя Творцу и хвала. Смерть попрал, Он воскрес, Он великий, перед Ним поклонится земля. К Сыну Бога скорее спешите, Он живой, Он воскрес, Он вас ждет. Вы любовь Иисуса примите, пусть в сердцах ваших вера живет. Что придете к Нему в рай обитель, встретит вас Сам Господь у дверей, сердце вашего чудный Спаситель. Он наш Бог, Искупитель людей.

Дорогие радиослушатели, мы благодарны вам за искренние молитвы, которые являются большим благословением для каждого из нас, и за вашу материальную поддержку, благодаря которой, по милости Божьей, мы можем двигаться дальше и распространять весть Евангелия по всей земле, приобретая многие души для Царствия Божия. Да благословит вас Господь и воздаст во сто крат за участие в нашем общем служении «Радио МВ». Мы молимся, чтобы наши программы служили людям и располагали их сердца к Божьему Слову, наставляли на исполнение заповедей Господа, чтобы верующие в Иисуса Христа укреплялись в вере. Когда Господь дает благословение, то никому его нельзя отнять. Оно звучит в душе, как вдохновение, хотя его снаружи не видать. Оно приносит силы для молитвы, оно приносит силы для труда. Порою явно, а порою скрыто, оно сопровождает нас всегда. Свое дитя от самого рождения Господь благословляет день за днем, чтобы душа с особым наслаждением могла его хвалить всегда во всем.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

Вы слушаете международную радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В настоящей радиобеседе мы продолжим нашу тему «Ожидание на Бога». В моей вступительной беседе вчера я указал на то, что Библия много раз говорит об ожидании на Бога, и мы привели некоторые примеры из Священного Писания. Я также выделил особо то, что я считаю сущностью ожидания на Бога, как об этом говорится в Псалме 61, 1 и 2 стихах, а также в стихах 5 и 6. Я прочту эти стихи опять, потому что они очень важны. Псалом 61, стих 1 и 2, цитирую. Я буду цитировать русский перевод английской версии Псалма 62. «Моя душа ожидает в тиши только на Бога, от Него спасение мое. Только Он – моя скала, и спасение мое – моя крепость. Не поколеблюсь сильно». И затем в стихе 5 и 6 сказано: «Душа моя, ожидай в тишине только на Бога, потому что от Него надежда моя. Только Он – моя скала, и мое спасение – моя крепость, не поколеблюсь». Я желаю коротко напомнить вам о том, что я уже об этом сказал. Прежде всего, мы видим, что слово «только» повторяется несколько раз. Так что ожиданием на Бога мы предоставляем Ему совершенно уникальную позицию. Мы говорим: «Все, в чем я имею нужду, имеется для меня в едином источнике, то есть в Боге». Таким образом, ожидая на Бога, мы познаем Бога. В особенности мы познаем три аспекта наших взаимоотношений с Богом. Прежде всего, мы познаем Бога как наш источник. Второе, мы познаем Божий суверенитет. Третье, мы познаем нашу зависимость от Бога, зная, что в человеке живет телесное стремление к независимости, даже независимости от Бога. Мы обратили также внимание на переход. Сначала в стихе 2 Давид говорит: «Не поколеблюсь сильно», а второй раз в стихе 6 он говорит: «Не поколеблюсь», то есть «не поколеблюсь вообще». Таким образом, мы видим, что ожидание на Бога развивает устойчивость, непоколебимость. Мы начинаем с того, что нас могут поколебать, но не крепко, немного, а заканчиваем тем, что нас никто и ничто не может поколебать вообще. Я также указал на то, что наше ожидание на Бога – это не одностороннее занятие, но обоюдное. Не только мы ожидаем на Бога, но также Бог ожидает на нас. Он ожидает, чтобы явить нам свое сострадание, свою благодать. Таким образом, мы никогда не должны быть самоцентричны и думать только о том факте, что я ожидаю, дескать, на Бога. Мы должны напоминать себе также и о том, что Он, то есть Бог, ожидает на нас также. Благодарение Господу. Сегодня я желаю познакомить вас с тремя дальнейшими результатами, которые появляются в нас в процессе ожидания на Бога. Первым результатом есть то, что ожидание на Бога является необходимой вещью или частью процесса, в котором мы становимся созревшими и законченными. Прежде всего, откроем послание Иакова, первую главу, стихи 2 до 4. Цитирую. «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения,
зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Это прекрасное заключение. Я больше чем уверен, что каждый из нас хотел бы быть зрелым и совершенным, без недостатка. Но не всем нам нравится процесс, который вводит нас в состояние зрелости и совершенства. Иаков говорит, что для этого существует только один путь – через испытание нашей веры. Он говорит, что когда мы подвергаемся испытаниям и выносим их, то это развивает в нас терпение, а из терпения вытекает созревание и совершение нашей веры и нашего характера. Таким образом, терпение – это главное звено в цепи, ведущей к зрелости и завершению. А терпение – это выносливость, непоколебимость. Не только когда мы кое-что делаем, но также и тогда, когда нам нечего делать. И кроме этого, терпеть труднее под конец, чем в начале. Не очень трудно терпеть, когда вы заняты, то есть что-то делаете. Но когда вы только ожидаете и ожидаете, ничего не делая, то процесс терпения более трудный. Ожидай на Бога. Ожидай на Него в тишине. Ожидай только на Бога. Он только один, который имеет решение твоей проблемы. Он только один, кто может прийти тебе на помощь. Ты не можешь этого сделать сам. Совершенно бесполезно спешить, суетиться и делать то одно, то другое в то время, когда следует ждать на Бога. А ожидание на Бога таким путем укрепит вас и сделает зрелым ваш характер. Во-вторых, ожидание на Бога создает тишину и спокойствие. Это прекрасное слово – тишина, спокойствие. Это слово редко употребляется.

Каким образом мы можем отдыхать в Господе? Путем терпеливого ожидания на Него. Что является противоположностью терпеливого ожидания? Раздражительность. Таким образом, терпеливое ожидание имеет отношение к тенденции в нашем существе раздражаться, быть беспокойным. Ожидай терпеливо, не раздражайся. И дальше сказано: перестань гневаться и оставь ярость. Ожидание на Господа имеет отношение к этим двум проблемам в нашем характере – злость и гнев. Хотите знать разницу между злостью и гневом? Я дам вам свое небольшое объяснение. Злость – это чайник на печке, который все время накаляется, а гнев – это момент, когда этот чайник кипит и пускает пары. Таким образом, когда мы даем место злости, то это гарантия того, что мы не избежим гнева. Единственным решением проблемы в таких случаях есть выключить печку. Каким образом мы выключаем печку? Ответ – ожиданием на Бога. А это имеет отношение к раздражению. Это имеет отношение к злости, к гневу. Оно развивает спокойствие и тишину. Мы должны понять то, что наследие существует только для тех, которые научились ожидать. В словах Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея, 5 главе, 5 стихе, Иисус Христос говорит: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Итак, ожидание на Бога развивает кротость, смирение. А это квалифицирует нас к наследованию земли. Разве это не восхитительно? Я думаю, что мы слышали такую фразу: «Все получает тот, кто ожидает». Если мы это правильно понимаем, то это истина, потому что те, которые ожидают, наследуют землю. Они будут наследниками Божьими. Третьим результатом, который продуцирует в нас ожидание на Бога, есть сверхъестественное преобразование. Нечто сверхъестественное и чудесное происходит в нашем существе, когда мы выполним условия ожидания Бога. Прочтем из книги пророка Исаии 40 главу, стихи 28 до 31. Читаю. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Здесь есть чудесные обетования для тех, которые ожидают на Бога. В образе физического обновления силы у юношей мы имеем полную картину сверхъестественного духовного преобразования как результата ожидания на Бога. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

В нашей жизни мы проходим различные испытания. Молитва — это источник, через который мы получаем тот живительный бальзам от Бога через Дух Святой, который дает нам силы преодолевать все трудности и испытания на тернистом пути. Дорогие друзья, каждый вторник с 7 до 8 часов вечера и каждую пятницу с 8 до 9 утра по тихоокеанскому времени в прямой эфир выходит передача «Молитва». Наши линии открыты для тех, кто нуждается в молитвенной поддержке. Если вы желаете молиться вместе с нами, если вам не безразличны нужды других, присоединяйся к молитве. Оставить нужды и благодарности можно, позвонив по телефону 425-296-78-29 или отправить сообщение на номер 919-283-98-68. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов.

мольба. Поздний вечер, молитва несется в небеса о любимых родных, словно грустная песня поется о спасении душ дорогих. Имена их, не знающих Бога, в моем сердце записаны все. Я к Тебе обращаюсь с мольбою, мой Господь, мой Спаситель, к Тебе. Я тех умоляю, кто брошен, кто забыт, кто никем не любим, кто отдал свое сердце пороку и себя в этой грязи забыл. Сколько их по бескрайней России, наркоманов, бродяг и бомжей, алкоголиков, страсти постыдной, продающих себя юных дев. Как до жестоких сердец достучаться, как поднять их глаза к небесам и с твоими детьми повстречаться и оставить греховный дурман. Обрати ты на них взгляд свой чистый и вниманием своим не оставь. Не устану об этом молиться, припадая к подножью креста.

Слово «счастье» имеет своим корнем «часть». Когда-то блудный сын потребовал у отца: «Отче, дай мне следующую мне часть имения» Луки 15:12. Отец удовлетворил его просьбу, и распутный юноша не только лишился своей части, но и своего причастия к отцовскому дому. Когда Петр пытался воспротивиться тому, чтобы Господь умыл ему ноги, Иисус сказал: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Петр тут же согласился. Более того, попросил умыть ему не только ноги, но и руки, и голову, только бы не потерять эту блаженную часть. И в одном из своих посланий апостол Петр высоко ценит тех верующих людей, которые соделались причастниками божеского естества. 2 Петра 1:4. Причастники – это те люди, которые являются частью великого целого, называемого Богом. Человек – часть, Бог – целое. И пребывая в Боге, имея часть в Нем, мы, христиане, по-настоящему счастливы. Соучаствуя со Христом в страданиях и скорбях, мы вправе рассчитывать на соучастие в радости и блаженстве. Когда-то Петр сказал учителю: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Некогда Адам лишился общения с Богом, потерял свою часть в Эдемском саду. Таким образом, он стал несчастным. Несчастным оказался и как будто получивший свободу, но обанкротившийся блудный сын. Счастлив только причастник божеского естества и Божьей благодати. Счастье определяют не только как обладание духовными и материальными благами, но и как чувство удовлетворенности от этого обладания. Недаром мы спрашиваем богатого на первый взгляд человека, счастлив ли он. И нередко выясняется, что материальных благ далеко недостаточно для счастья. Кому-то не хватает здоровья, кому-то творческого успеха или славы. А бывает, человек имеет видное общественное положение, сделал себе карьеру, оказался в зените славы и на вершине популярности, но не чувствует себя счастливым. Почему? В своей Нагорной проповеди Спаситель призывает к тому, чтобы искать прежде всего Царство Божьего и правды Его, заверяя, что остальное приложится к основному в нашей жизни. Счастье в нашем причастии к божественным добродетелям и чувствованиям. В этом цель жизни, цель в стремлении к целому, о чем апостол Павел свидетельствует: «Стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе, ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение».

Духовные размышления на каждый день. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну. Откровение 1 глава, 1 стих. Пролог в книге Откровения. Откровение Христа. Многие рассматривают книгу Откровения как нечто таинственное, сложное и трудное для понимания, но ключом к ней является самое первое слово — «откровение». В оригинале оно означает «снимать покров» и встречается в Новом Завете пару десятков раз. Книга Откровения — это не столько пророчество, хотя в ней они есть. Ее темой является то, чтобы открыть Господа Иисуса. Сам Он приходил, чтобы открыть Отца и явить Его. Но теперь Отец желает открыть Господа Иисуса как того, кого хочет возвысить, за то, кто Он и что совершил. Эта книга о Нем. Мы можем многое узнать из книги Откровения. Так, в главах с 1 по 3 мы находим предостережение Церкви и необходимость святости. Мы видим силу, что есть во Христе, который способен укрепить верующего в том, чтобы превозмочь сатану. В главах 4 и 5 мы читаем о поклонении вокруг престола. Эта удивительная книга раскрывает конец человеческой истории, описывая, как это произойдет. Она также показывает грядущую славу Господа Иисуса в Его земном правлении как Царя царей и Господа Господ. Она напоминает нам о том, что те, кто жил без Христа, ответят перед Ним у великого белого престола суда и немного приоткрывает завесу над тем, какой будет вечность. Но главной ее темой является величие и слава Господа Иисуса Христа. Прочтите пролог, глава 1, с 1 по 8 стих, и начните получать представление о том, кто будет нам открыт в этой книге.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

Дорогие друзья, сегодня мы начинаем чтение новой книги «Исполнение Божьей воли». История в этой книге не о том, как один человек, несмотря на все препятствия, взял свою семью и прошел дорогу в половину пути вокруг земли из Сибири в Америку. Речь идет о том, как Бог показывает свою мудрость, силу и могущество в нашей повседневной жизни. Бог наметил путь для этого простого человека и его семьи из Сибири в неизвестном для них направлении. Он провел их через долину смерти, провел по земле, где происходили войны, голод, болезни, тюремное заключение, пытки и смерть. Все это было за верность Христу и за то, что они не приняли коммунизм как единственную надежду для человека. Бог посылал своих избранников, верующих и неверующих, в течение всего их пути, чтобы вести их через войну, болезни, голод и смерть. Впоследствии Он привел их к месту назначения. Только когда мы достигли Америки, Бог показал моему отцу конец его путешествия. Все верующие в русской церкви в северо-западном китайском пограничном городе Кульдже были уверены, что семья Омегина Шилохвостова погибла, спасаясь от коммунизма, убегая из Кульджи и пробираясь сквозь войну. Они говорили, что если их не убили в зоне военных действий, они наверняка погибли, пытаясь пройти через пустыню Гоби с восьмерыми детьми. Потом все забыли о семье Омегина. Все были уверены, что они мертвы. Примерно через 10 месяцев после того, как семья ушла, до Кульджи дошла весть, что семья Омегина жива и здорова. Они добрались до прибрежного города Шанхая, пройдя по всему Китаю. Члены церкви в Кульдже сказали: «Если они смогли сделать это без какого-либо снаряжения, идя пешком, то мы, безусловно, можем сделать это со всем необходимым, что у нас есть». Они начали уходить в Шанхай, к свободе от коммунизма в то время, когда окно возможностей еще не закрылось. Многие из них этого не сделали. Те, кто выжил, приехали в Шанхай почти год спустя. К тому времени все пути к свободе были закрыты. Через иммиграционных адвокатов в Шанхае группой были предприняты многие безуспешные попытки, чтобы выехать в Америку. Коммунисты закрыли все пути выхода из Китая. Группе не разрешили приехать в Америку, а отправили на Филиппины. Отец не сдавался. Он настаивал на том, чтобы иммиграционные власти переправили эту группу в Америку. Он говорил: «Это мои земляки из Кульджи, из Китая, и я был их пастором. Это мои братья и сестры во Христе. Я должен помочь им приехать в Америку». Отец обратился к русским церквям в Калифорнии, чтобы найти спонсоров и помочь перевести группу с Филиппин в Калифорнию. Всюду, куда он приходил, ему говорили, что их много, а нас мало. Мы не можем спонсировать такую большую группу, чтобы перевести их из другой части мира. Но отец не сдавался. Он сказал: «Я знаю, это возможно сделать». Когда есть что-то невозможное для человека, Бог идет и делает это возможным. Мой дед пошел работать на железную дорогу в одном очень холодном сибирском регионе России. Однажды сотрудник из отдела железной дороги пришел в дом к моей бабушке и сказал, что ее муж погиб в результате несчастного случая. Он не рассказал подробности аварии или почему это произошло. Поскольку она не получила никаких выплат от железной дороги в связи с потерей кормилица, она столкнулась с трагической реальностью нищеты и голода. Она пыталась выжить, насколько возможно, с двумя детьми. Поскольку дедушка только начал работать на железной дороге, у них не было никаких накоплений. Эта ситуация и тот факт, что от железной дороги не было никакой помощи, означали, что бабушка осталась без гроша с двумя детьми, которых необходимо было кормить. Хозяин дома, где они снимали жилье,
был достаточно любезен, чтобы позволить им оставаться в его доме бесплатно до лета, а после этого она должна была начать платить за аренду. Разумеется, она не могла прокормить своих двух мальчиков и себя в холодные сибирские зимы. Она поговорила со своими друзьями и служителями церкви, чтобы получить советы, как она и ее дети могут выжить в это время. Они предложили ей отвезти мальчиков в монастырь, где о них могли бы хорошо позаботиться. Они заверили ее, что там у мальчиков будет крыша над головой, одежда, еда и, самое главное, образование. Когда наступила зима, моя бабушка снова пришла в церковь, чтобы поговорить со священниками и еще раз убедиться в том, что решение отдать ее сыновей в монастырь будет самым правильным. Священник православной церкви заверил ее, что это действительно лучший вариант для ее детей. Он сказал, что они получат христианское образование и могут даже стать священниками в своей деревне. И, безусловно, церковь потом могла бы использовать их в служении. Бабушка, будучи очень набожной православной христианкой, поверила в то, что ей сказали священники, и решила отвезти мальчика в монастырь. Глубоко внутри себя она понимала, что священники были правы. Вместо мучительного голода и холода у мальчиков будет крыша над головой, одежда, еда и образование. Однако, проведя много изнурительных бессонных ночей и тягостных дней в размышлениях о предстоящем расставании, она уже не была так уверена. Решиться на такой шаг было страшно и мучительно. Борясь со своими мыслями, она думала, что все-таки сможет прокормить их. Но жить было не на что, и она уже представляла себя и своих детей умирающими от голода и холода. Она не должна допустить, чтобы потерять их таким образом. Видя безысходность их положения, она понимала, что пришло время, чтобы мальчики оторвались от нее и чтобы Бог повел их по жизни сам, заботясь о них. Но расставание с детьми было для нее очень мучительным. Конечно, она была похожа на всех матерей. Она хотела лучшего для своих детей и понимала, что в монастыре ее мальчики найдут все, что им нужно. Ее сердце разрывалось от горя. Но это был вопрос их жизни и смерти. Если бы она не решилась поступить так, это означало бы гибель для всех троих. Со временем Бог исцелит ее сердце, и мальчики тоже будут живы. «Монастырь», — сказала она себе, — «новый дом для мальчиков». На следующее утро она рано разбудила детей и приготовила узелки с одеждой, чтобы они могли взять их с собой. Затем одела мальчиков в пальто и шапки, валенки,

«Иди. Это может быть дом моей подруги. Мы уже близко». Вскоре ребята заметили тусклый огонек и поспешно зашагали в этом направлении. Их мать молилась, чтобы они пришли к нужному дому. Они ускорили свой шаг, и скрип снега под их валенками становился все громче. Темнело. Им было труднее видеть следы от саней. Как только они увидели тусклый свет еще ближе, то перестали следить за дорогой. Они знали, куда идут, прямо к свету в окне. Мальчики побежали вперед, так что мать стала отставать от них. Наконец она догнала их, подошла к двери и постучала. Конечно же, это был дом ее подруги. Все трое вошли в дом. Ее подруга встретила их с распростертыми объятиями. Она предложила им горячий чай, сыр и хлеб. Чай был просто горячей водой, куда добавили немного молока, в основном для подкраски воды, потому что молока было очень мало. Поскольку сахара не было, она добавила туда щепотку соли, чтобы придать ему вкус. Мальчики поужинали и отправились спать, а мать и ее подруга еще долго обсуждали их положение. Мать рассказала своей подруге о смерти своего мужа и о своих переживаниях за детей. Подруга полностью согласилась с ее решением, чтобы отдать мальчика в монастырь, где о них позаботятся и дадут образование. Рано утром они встали, приготовившись к завтраку, с чаем из кипятка. Тем не менее, помимо чая, у каждого была тарелка с горячей гречневой кашей, с маслом и куском хлеба и сыра. Поскольку мать и ее сыновья хотели отправиться рано, они пошли в монастырь сразу после завтрака. Подруга матери велела им идти по той дороге, где были следы от саней. Этот путь должен привести их в монастырь. Она добавила, что они не должны останавливаться и слишком долго отдыхать в течение дня, потому что так они не смогут добраться к ночи и замерзнут в снегу. Она повторила: «Помните, отдыхайте не слишком долго, когда останавливаетесь, иначе вы замерзнете до смерти, и не останавливайтесь часто, продолжайте двигаться, ведь вы должны добраться туда до наступления темноты». Когда они шли, мать все время повторяла, что это очень важно, чтобы они продолжали постоянно двигаться. Они не хотели, чтобы ночь застала их пути, иначе они замерзнут. Они должны отдыхать совсем недолго и продолжать идти, чтобы добраться до монастыря до наступления темноты. Когда приблизился вечер, вокруг них стала быстро сгущаться темнота. Они продолжали следить за следами от саней, но в темноте их стало очень трудно разглядеть. Небо было серым, а деревья, покрытые снегом, тоже выглядели серовато-белыми. Это были березы, которые смешивались с фоном. Все было серовато-белое. Небо, деревья, дорога. Они напряженно следили за дорогой, понимая, что если потеряют ее, то заблудятся в лесу и замерзнут. Эти мысли наполняли сердце холодом. Они не хотели умирать. Мысль о смерти стала очень реальной. Она придавала новую силу двигаться вперед, несмотря на сильную усталость. Начиная свое путешествие, они думали, что это будет интересно. Они будут идти, играть на снегу и хорошо проведут время. Теперь же они поняли, насколько это серьезно. Когда мысли о смерти стали постоянно возникать в их головах, они прикладывали все усилия, чтобы двигаться по почти невидимым следам от саней на снежной тропе. Стало слишком темно, чтобы их видеть. Несколько раз мальчикам приходилось становиться на колени и ощупывать снег руками, чтобы почувствовать, где снег утрамбован санями, и понять, где дорога. По мере того, как вечер становился темнее, мороз крепчал. Они пошли еще более энергично, чтобы не замерзнуть и быстрее добраться до места.
Мать снова.

снова сказала: «Мальчики, смотрите вперед, ищите свет, ищите какой-нибудь свет. Неважно, монастырь это или чей-то дом. Мы должны найти приют в любом доме, иначе мы замерзнем». Уже был поздний вечер. Стало совсем темно и намного холоднее. Прошло еще немного времени, и один из мальчиков воскликнул: «Смотри, мама, впереди нас свет!» Они поняли, что приближаются к монастырю. Ускорив шаги, они направились прямо к свету. Мать взволнованно проговорила: «Давайте посмотрим. Да, этот маленький огонек находится прямо над дверью монастыря». Когда они подошли совсем близко, они заметили, что огонек был выше колокола, а сам колокол висел над небольшой дверью. Их мать быстро подошла и позвонила. Когда они стояли уже перед дверью, ожидая, что кто-нибудь ее откроет, мальчики стали замечать, что их пальцы немеют и начинают терять чувствительность. Все трое буквально начали замерзать прямо у входной двери монастыря. Их мать снова позвонила в колокольчик. Ничего не произошло. Никто не подошел к двери. Их мать попыталась открыть дверь, но дверь была заперта. Они заволновались. Мороз проникал через одежду, и они стали буквально замерзать. Промерзшая одежда, вместо того, чтобы согревать их, казалось, вытягивала последнее тепло. Неужели они замерзнут прямо перед дверью монастыря? Неужели они прошли 2 дня по снегу и холоду и, наконец, добрались до монастыря только для того, чтобы замерзнуть здесь на пороге? О, как это ужасно! Мать отчаянно звонила в колокол. Монах, который крепко спал, внезапно вырвался из своей блаженной дремоты от раздражающего звона колокола снаружи. Глубоко раздосадованный пронзительным звуком и все еще сонный, он поднялся со своей кровати, что-то бормоча себе под нос. Пытаясь удержать равновесие и хватаясь за стены, он медленно направился к входной двери и открыл маленький глазок. Не глядя, кто там есть, он крикнул громким хриплым голосом: «Чего ты хочешь?» Мать ответила: «Откройте, прошу вас. Священник в церкви нашего села послал нас сюда, чтобы я оставила здесь своих ребят, и чтобы они тут жили, изучали Библию и узнавали о Боге». В один момент монах открыл маленькую старую дверь. Дверь очень скрипела на своих петлях, когда он ее открывал. Когда они вошли в монастырь, их сразу окутало теплом. Где-то внутри себя мальчики сразу почувствовали, как пальцам рук и ног стала возвращаться чувствительность. Неустойчивой, шатающейся походкой монах повел их в комнату, где кипела вода. Вскоре они наслаждались горячим чаем, хлебом и сыром. Закончив ужин, мать рассказала более подробно, зачем они пришли сюда. Она сказала монаху, что она обсуждала свое положение с детьми, со священниками в своей деревне, и они настоятельно рекомендовали, чтобы она привела ребят сюда, в монастырь. Монах, понимающе кивал головой. «Вы приняли правильное решение. Вы можете оставить здесь мальчиков. Мы позаботимся о них. У них всегда будет еда, одежда, и мы будем учить их Слову Божью. Возможно, они даже захотят стать монахами или священниками. Может быть, даже будут священниками в церкви в вашей деревне». Затем монах отвел мальчиков в их комнату, а мать поместил в комнате для гостей. На следующее утро все встали рано. Монахи уже приготовили на завтрак горячий чай с молоком, хлеб, сыр и гречневую кашу. Закончив завтрак, мать обняла и поцеловала каждого мальчика. Со слезами на глазах она вышла из комнаты. Монах проводил ее к той же самой маленькой скрипучей двери. Мальчики и монах стояли в дверях и смотрели, как мать медленно шла из монастыря и, наконец, исчезла в заснеженной дали. Когда мальчики

стояли в дверях и смотрели в ту сторону, куда ушла их мать, вряд ли они понимали, что это был последний раз, когда они ее видели. Медленно тянулись месяцы. Однажды, когда мальчики выполняли свои обязанности в монастыре, они заметили незнакомца, входящего в монастырь. Незнакомец не задержался тут долго. По-видимому, он имел дело с монахами, которое он кратко обсудил с ними, а затем ушел. Несколько недель спустя монахи сообщили мальчикам, что их мать замерзла по дороге в свою деревню. Монахи сказали мальчикам, что теперь у них нет никого из родственников. Они будут считаться сиротами, и им придется жить в монастыре, пока они вырастут. С самого первого дня в монастыре монахи учили мальчиков многим правилам, которым они должны были подчиняться. У каждого были обязанности, и каждый должен был выполнять свою работу. Монах заверил их: «Мы поговорим о вашем расписании после того, как вы устроитесь в своем новом доме». Они с нетерпением ждали, когда узнают о своих графиках, особенно о том, когда они будут изучать Библию. Ведь их мать говорила им, что они обязательно будут делать это. Вместо этого монахи давали им ежедневные обязанности по уборке. Они должны были постоянно содержать комнаты чистыми. Они скоро узнали, что чистота всегда означала мытье полов, дверей, окон, стен и стирка одежды каждый день. Монах предупредил их, что у них нет времени для игры. Воскресенья были отведены якобы для изучения Библии. Но вскоре мальчики обнаружили, что это не всегда так. После службы в церкви монахи всегда требовали, чтобы они занимались другими делами, и у мальчиков было очень мало времени на изучение Библии. Позже монахи сказали, что изучение Библии будет проходить только в особых случаях и только если они будут выполнять все свои обязанности должным образом. Их наградой будет время для изучения Библии, и только по воскресеньям. Мальчикам казалось, что это несправедливо. Это было совсем не то, о чем говорила их мать, когда рассказывала, что они будут делать в монастыре. Они думали, что каждый вечер будут изучать Библию. Мальчики упорно трудились и старались выполнять все свои повседневные обязанности. Несколько дней работы было настолько много, что к концу дня они не успевали все сделать. Монахи наказывали их за это. Они сказали, что им нужно научиться работать быстрее, для того, чтобы выполнять свои задания. Мальчики работали все усерднее и быстрее. Они думали, что так у них появится время для изучения Библии. Это было для них самым важным. Но этого так и не произошло. С приходом весны ребята узнали, что им предстоит гораздо больше работы. Наступило время, когда нужно было сажать огород. Когда созрел урожай, им пришлось собирать его и заготавливать на зиму. Летнее время было тяжелее всего. Им приходилось работать дольше, чтобы успевать со всеми своими повседневными делами и работой. К концу дня их руки были покрыты кровяными мозолями, и они сильно уставали. У них едва хватало энергии, чтобы добраться до кровати и заснуть. Часто монахи говорили им, что они плохо провели уборку в комнатах и заставляли их снова мыть. Не имело значения, что им приходилось потратить на это всю ночь. Их жизнь в монастыре сильно отличалась от того, что говорила мать. Они увидели, что жизнь в монастыре — это тяжелая работа, наказание и жестокое обращение. Мальчики понимали, что их превратили просто в рабов. Они стали думать, как бы им сбежать отсюда. Но куда? У них не было ни семьи, ни друзей. Они боялись вернуться в свою деревню, потому что люди поймали бы их и вернули в монастырь. Тем не менее, они были готовы уйти куда угодно,
только бы избавиться от этих жестоких монахов.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Исполнение Божьей воли» слушайте завтра в это же самое время. Да благословит вас всех Господь!

Дорогие братья во Христе, Христианский мужской реабилитационный центр «Право на жизнь», расположенный в штате Вашингтон, нуждается в братьях-служителях, готовых посвятить месяц или более для участия в Божьем деле освобождения и восстановления. Если вы чувствуете, что Господь призывает вас к этому служению, если в вашем сердце есть желание поддержать братьев на пути к свободе и узнать больше информации о центре и деталях служения, свяжитесь с директором, братом Юрием Староверовым. Звоните или пишите по номеру 253-394-2117. Повторяю, 253-394-2117. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Притчи, 24 глава, 11 стих. Бог тебя призывает к труду. Время действовать сейчас. В эфире Христианское радио МВ.

Я досрочно жизнь свою закончил. Я ее нещадно погубил. Прикрываясь тьмой житейской ночи, грех меня безжалостно убил. Я еще скитался в своем теле призрачным подобием живых, но уже был мертв на самом деле. Даже был чужой среди своих. И когда я стал почти как мусор для казенных форменных сапог, на мою презрял с любовью душу приходящий по молитвам Бог. Кто взывал, чтобы он пришел, не знаю. Может, прах мой из-под черных дней, может, моя мама дорогая, безнадежной горести своей. Главное, что Бог нашел скитальца, сделав невозможное для всех. И от одного движения пальцем внутренность мою оставил грех. Этот дух себя не знал я прежде. Только вспоминаю я теперь, кто-то раньше плакал во мне нежно средь души развалин и потерь. А теперь живет во мне ликуя, жизнь моя ему принадлежит, и забыть ту милость не могу я, все во мне об этом говорит».

«Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, посмотрим, распустилась ли виноградная лоза». Песни песней 7.12.13. Церковь была готова к усердному труду, и ее желанием было, чтобы участвовал в этом Господь. Заметьте, она не говорит «выйду в поле», но «выйдем в поле». Какое благословение трудиться, когда рядом Иисус! Уход за Господним виноградником – задача Божьего народа. Подобно нашим прародителям, мы оказались в Господнем саду с целью быть полезными, поэтому выйдем в поле. Заметьте, что когда церковь знает, что делает, она стремится во всей своей деятельности насладиться общением со Христом. Иным кажется, что они не могут активно служить Христу и в то же время пребывать с Ним в общении. В этом состоит их заблуждение. Легко объединить внутреннюю духовную жизнь проявлением внешней активности, а потом жаловаться: «Поставили меня стеречь виноградники, мой собственный виноградник я не стерегла». Песни песней 1.5. Однако нет для того причин, чтобы подобное случилось, не считая собственных ошибок до собственной нерадивости. Верующий, который ничего не делает, может стать духовно мертвым, как и тот, кто чрезвычайно занят. Мария удостоилась похвалы не за то, что сидела тихо, а за то, что сидела у ног Иисуса. Тем паче недостойны хвалы христиане, пренебрегающие своими обязанностями под предлогом тайного общения с Иисусом. Достойно хвалы не само сидение, а сидение у Его ног. Не подумайте, будто деятельность сама по себе является злом. Напротив, она – великое благословение, своего рода благодать. Павел говорил, что в благодати дано ему благовествовать, поэтому любая форма христианского служения является личным благословением для каждого, кто его несет. Те, кто имеет наибольшее общение со Христом, не какие-то отшельники, располагающие уймой времени, а неутомимые труженики, работающие с Иисусом для Иисуса, то есть совместно с Богом. Поэтому будем помнить, что любое дело, которое необходимо сделать для Господа, нам по плечу, и что мы можем справиться с Ним, и непременно сделаем это дело только в тесном общении с Иисусом.

Общающийся с мудрыми будет мудр, а кто дружит с глупцами, развратится. Притчи 13:20.

Доброго времени суток, дорогие радиослушатели! Сердечно приветствую всех вас на волнах Радио МВИ. Рада вновь быть вместе с вами в прямом эфире программы «По заявкам радиослушателей. Встреча друзей». И у микрофона, как всегда, с вами я, Олеся. Сегодня нас вновь объединяет добрая возможность подарить радость тем, кто дорог нашему сердцу. Поэтому в течение этого часа будут звучать ваши поздравления, теплые приветы, искренние пожелания и, конечно же, любимые христианские песни. Иногда одно доброе слово, сказанное вовремя, может стать для человека настоящим ободрением, а песня – напоминанием о Божьей любви. Хочется напомнить один стих из Священного Писания, первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 11 стих. «Посему ободряйте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Пусть эти слова из Священного Писания станут добрым напоминанием и для нас сегодня.

всегда можно оставить заявку на нашем веб-сайте radiomv.com, написать можно в чате по трансляции на YouTube, если вы с нами, или же через приложение Radio MV там. Также очень просто сделать звонок или же отправить смс-сообщение. Мы с радостью примем ваши сообщения, прочитаем в прямом эфире и вместе подарим немножко тепла и любви, также добрых слов тем, кто сегодня услышит ваши поздравления. Пусть Господь благословит каждого из вас и наполнит ваши сердца своим миром и радостью. А начиная программу, я озвучу первую заявку на сегодня. Мир вам, дорогие! Поставьте, пожалуйста, псалом «Любовь Христова, она как солнце» в исполнении Петра Пац. Это просьба наших радиослушателей из Канады. Исполняя эту музыкальную композицию прямо сейчас, слушаем вместе с вами, и пусть она будет благословением для каждого слушателя.

Дорогие друзья, еще раз приветствую всех, кто сейчас с нами. Вы слушаете прямой эфир программы «Встреча друзей» на радио МВ. Только что по просьбе наших слушателей из Канады прозвучал псалом «Любовь Христова, она как солнце» в исполнении Петра Пац. Благодарим всех, кто принимает участие в нашей программе, присылает поздравления, приветы, музыкальные пожелания. Мы все их видим и обязательно исполним в этом прямом эфире. А продолжая программу, озвучу поздравление, которое оставлено для Петра Рачук. Дорогой брат Петр Рачук, 9 июля вы отметили свой 65-летний юбилей. От всего сердца поздравляем вас с этой знаменательной датой. Благодарим Господа за вашу жизнь, за Его неизменную верность и милость, которые сопровождали вас на протяжении всех этих лет. Благодарим за ваше посвященное служение, любовь к Богу и людям, за миссионерское сердце и искреннее желание нести Евангелие тем, кто нуждается в надежде и спасении. Благодарим вас за многие годы посвященного труда в деле благовестия и служения людям. Пусть Господь щедро вознаградит вашу верность, укрепит ваши силы и продолжит употреблять вас для распространения Его Царства через служение миссионерского отдела «Добрый самарянин». Молимся, чтобы Господь и впредь укреплял вас, даровал крепкое здоровье, духовную бодрость, мудрость и силы для дальнейшего труда на Его ниве. Пусть Дух Святой ведет вас, благословляет все ваши начинания и ежедневно наполняет ваше сердце миром, радостью и надеждой. Пусть исполняются в вашей жизни слова из Священного Писания. Книга пророка Иеремии, 17 глава, 7 и 8 стихи. «Благословенный человек, который надеется на Господа, и которого упование – Господь, ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и не перестанет приносить плод». Желаем, чтобы Господь и дальше употреблял вас для Своей славы, благословлял вашу семью, хранил на всех жизненных путях и даровал еще многие годы плодотворного служения во имя Иисуса Христа. С искренней благодарностью, любовью и уважением вас поздравляют сотрудники Радио МВ, миссионерский отдел служения «Ютерн» и также все ваши родные друзья присоединяются к этому поздравлению. С юбилеем вас, Божьих благословений, крепости и радости в Господе. И для вас в подарок прозвучит псалом «Шумлят лета». Пусть будет для вас благословением.

Дорогие друзья, только что в нашем эфире прозвучала песня «Шумлят лета», которая была посвящена служителю Петру Рачук. Ну а мы продолжаем программу «Встреча друзей». Сейчас прозвучат в продолжении программы два поздравления для нашей постоянной радиослушательницы Анастасии Ивановны Капитанюк. Она отмечает свой 97-й юбилей. Какое-то большое благословение прожить столько лет, сохраняя веру в Господа, любовь к родным и бодрость духа. Особенно приятно знать, что Анастасия Ивановна постоянно остается вместе с нами на волнах радио МВ. Итак, я передам сейчас эти два поздравления, которые для вас оставили ваши родные. Дорогая наша любимая мамочка Анастасия Ивановна Капитанюк, от всего сердца поздравляем вас с прекрасным юбилеем, 97-летием. Мы бесконечно благодарны Богу за то, что вы у нас есть. Спасибо вам за любовь, заботу, мудрость и добрый пример жизни. Вы всегда были для нас опорой, учили нас верить, любить Бога, ценить семью и никогда не переставали молиться за своих детей, внуков и правнуков. Мы знаем, что ваши искренние молитвы хранят и поддерживают нашу семью. Пусть Господь и дальше укрепляет вас, дарует крепкое здоровье, ясную память, душевный мир и свою благодать. Пусть каждый новый день будет наполнен Божьим присутствием, теплом, любовью родных и радостью. Мы искренне желаем вам встретить свой столетний юбилей, а затем еще долгие годы быть рядом с нами. Вы нам очень нужны, и мы вас очень любим. С любовью, благодарностью и глубоким уважением вас, Анастасия Ивановна, поздравляют ваши дети, внуки и правнуки. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «На улице тишина, по небу плывет луна». И также для вас, Анастасия Ивановна, оставлено еще одно поздравление. Хочу передать поздравления для бабушки Анастасии Капитанюк. Сегодня, 10 июля, у нее день рождения. Хотим пожелать ей крепкого здоровья и в дальнейшем оставаться такой же позитивной и сильной духом, какой она является. Мы искренне благодарны ей за то, что она у нас есть, и за то, что у нас есть возможность навещать ее. Пусть Господь обильно благословит вас. Желаем, чтобы в подарок для нашей дорогой бабушки прозвучала песня «Я подорожую по шляху земным». Этими словами вас поздравляют ваши внуки. Мы также вас, Анастасия Ивановна, сердечно поздравляем с 97-летием, с этой большой датой. Желаем вам еще многих благословенных лет, наполненных Божьей любовью, заботой родных и радостью в Господе. Пусть Он хранит вас под Своим святым покровом и обильно благословляет. С днем рождения вас! И в подарок для вас прозвучат следующие две музыкальные композиции по просьбе ваших родных.

Анастасия Ивановна, прежде чем для вас прозвучит песня «Я подорожую», я хочу озвучить еще одно поздравление, которое также поступило в ваш адрес. Ваши родные желают поздравить дорогую мамочку с 97-летием. Хотим ей пожелать крепкого здоровья, мира, благополучия и Божьих благословений. Пусть Господь укрепляет ее, хранит и каждый день наполняет своей любовью и милостью. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. С любовью поздравляют вас дети, внуки и правнуки. И прямо сейчас для вас, Анастасия Ивановна, прозвучит песня «Я подорожую». Пусть Господь и дальше укрепляет вас, хранит и обильно благословляет.

дорогие радиослушатели! Мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что у нас в эфире прозвучали две музыкальные композиции в подарок для именинницы Анастасии Ивановны Капитанюк, которая отмечает свое 97-летие. А продолжая программу, озвучу следующую заявку. Нам пишет Оксана Штадлер из Германии. Она просит поставить для ободрения песню «Если боль в жизнь твою пришла» в исполнении Юрия Малиновского. На память Оксана оставляет слова из Священного Писания Филиппийцам, 4 глава, 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Пусть это Божье Слово и эта песня станут поддержкой для каждого, кто сегодня проходит через непростые обстоятельства. Наш Господь остается рядом с нами во всякое время, укрепляет, утешает и дает силы идти дальше. Итак, прямо сейчас будем слушать эту песню «Если боль в жизнь твою пришла» в исполнении Юрия Малиновского.

Друзья, по просьбе Оксаны Штадлер из Германии мы прослушали песню «Если боль в жизнь твою пришла». А продолжая программу, озвучу следующую заявку, и это поздравление. Сегодня свой 20-й день рождения отмечает Марк Гура. Дорогой Марк, от всей души поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе всего самого доброго и светлого, крепкого здоровья, радости, мира и обильных Божьих благословений. Пусть Господь ведет тебя по жизни своими путями, укрепляет в вере,

дарует мудрость в принятии решений, хранит от всякого зла и помогает быть верным Ему во всех обстоятельствах. Пусть Божья любовь наполняет твое сердце, Его милость сопровождает каждый новый день, а впереди будет еще много счастливых и благословенных лет во славу Господа. С любовью вас, Марк, поздравляют родители, сестра Дина и братья Джеймс и Рувим. Желают благословить вас стихами из Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя! Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир!» И просьба вашей семьи, чтобы для вас в подарок прозвучала песня группы «Воскресенье», «Коли життя дорога». Прямо сейчас для вас, Марк, будет звучать эта музыкальная композиция. Мы также вас поздравляем с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит и хранит вас.

Друзья, наш прямой эфир продолжается. Только что мы прослушали прекрасную музыкальную композицию, которая прозвучала в подарок для Марка Гура. А далее, продолжая программу, озвучу следующее поздравление. В это воскресенье, 12 июля, свой день рождения будет отмечать Павел Васильевич Гончар, который проживает в Слободе, Большая Орловка, Россия. Дорогой наш Павел, от всего сердца поздравляем с днем рождения. Желаем тебе обильных потоков Божьих благословений, крепкого здоровья, мира, радости и Божьей благодати в твоем доме. Пусть Господь слышит каждую твою молитву, восполняет все твои нужды, укрепляет тебя, дарует мудрость и силы и благословляет за твое доброе, любящее и открытое сердце. Мы очень любим тебя, ценим и благодарим Господа за такой драгоценный подарок в нашей жизни. Спасибо тебе за твою любовь, заботу, поддержку и верность. Ты любящий муж, заботливый отец и замечательный дедушка. Пусть Господь и дальше хранит тебя, ведет по своим путям, укрепляет в вере и наполняет сердце своим миром. Желаем, чтобы все дни твоей жизни проходили под Божьим водительством, а впереди было еще много счастливых, благословенных лет, наполненных Божьей милостью, радостью и любовью родных. На память оставляем слова из Священного Писания, притчи 3 глава 5-6 стихи. «Надейся на Господа всем сердцем твоим, и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои». С любовью вас поздравляют жена Катя, дети Юля, Антон, Артем, любимые внуки Витя, Ульяночка, Мишенька, Алина и Алена, а также семья брата Михаила и семья брата Евгения из США. Желаю, чтобы в подарок прозвучала хорошая песня. Пользуясь случаем, хочу лично присоединиться к этому поздравлению. Дорогой дядя Паша, поздравляю вас с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит вас, идет впереди, благословляет вашу семью, отвечает на ваши молитвы и обильно воздаст вам за вашу верность и доброе сердце. С днем рождения вас и Божьих благословений! Для вас в подарок прозвучит песня группы «Альфа» «Как прекрасно все то, что твое». Еще раз с днем рождения вас!

как прекрасно все то, что твое. Эта песня прозвучала в подарок для Павла Васильевича Гончара в честь дня его рождения. А далее в продолжении программы озвучу еще два поздравления. Сегодня свой 18-й день рождения отмечает Мелани Левченко. Дорогая Мелани, от всей души поздравляем тебя с этим прекрасным праздником и с особой датой совершеннолетия. Желаем тебе крепкого здоровья, радости, мира, мудрости и обильных Божьих благословений. Пусть Господь всегда будет твоим путеводителем, укрепляет твою веру, хранит на всех жизненных путях и помогает принимать решения, которые будут угодны Ему. Пусть Божья любовь сопровождает тебя в каждом дне, Его милость обновляется каждое утро, а впереди открываются двери, которые Господь приготовил именно для тебя. Желаем, чтобы ты всегда оставалась верной Господу, а Он исполнял доброе желание твоего сердца и даровал благословенную, счастливую жизнь во славу Его имени. На память хочется оставить слова из Священного Писания. Псалом 120, стихи 7-8. «Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек». Этими словами вас, Мелани, поздравляют дедушка Юра и бабушка Надя Русу. Желают, чтобы в подарок прозвучала хорошая песня. И еще одно поздравление мы желаем поздравить нашу дорогую внучку Сару Мельник, которая сегодня отмечает свой день рождения. Дорогая наша Сарочка, поздравляем тебя с днем рождения. Пусть Господь обильно благословит тебя, наше солнышко. Желаем тебе мудрости, успехов в учебе, крепкого здоровья, радости и Божьей защиты на всех твоих путях. Люби Господа всем сердцем, и пусть Он всегда ведет тебя своими путями, хранит от всякого зла и помогает принимать правильные решения. Пусть Дух Святой направляет тебя, дарует хороших, верных друзей и помогает возрастать во славу Божью и на радость родителям. Желаем тебе быть послушной, доброй, любящей и счастливой внучкой, а Божий свет пусть всегда освещает твой жизненный путь. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. С любовью тебя, Сара, поздравляют дедушка, бабушка и все родные. Присоединяемся к этим словам поздравлений с днем рождения Сара и с днем рождения Мелани. Пусть Господь благословит вас и исполнит эти добрые пожелания, которые были оставлены для вас вашими родными. А в подарок для вас прозвучит музыкальная композиция группы «Аванна» «За Бога держись».

прослушали песню «За Бога держись», которая прозвучала в подарок для именинниц Мелани Левченко и Сары Мельник. А далее, продолжая программу, озвучу еще два поздравления, которые оставлены для Павлович Анджея. Хотим поздравить Павлович Анджея, который проживает в Германии, с днем рождения. Поздравляем тебя с днем рождения, сынок! Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, душевного спокойствия и больших Божьих благословений на всю твою жизнь. Пусть Господь всегда хранит тебя, ведет правильной дорогой, дает мудрость в решениях и наполняет твое сердце любовью и радостью. Пусть все твои мечты исполняются, а каждый новый день приносит добро и благословение. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Желаем, чтобы в подарок прозвучала песня «Возвожу очи мои горам» в исполнении Саймона Хорольского. С любовью вас, Анджей, поздравляют ваши родители Павлович, Николай, Ирина, а также Филипп. И еще одно поздравление также для вас, Анджей. Хотим поздравить Павлович Анджея с днем рождения. Желаем тебе крепкого здоровья, счастья, больших успехов и исполнения всех твоих желаний. Пусть в жизни всегда будет правильный путь, верные люди рядом и Божье благословение во всех твоих делах. Желаем тебе быть сильным, мудрым, уверенно идти к своим целям и никогда не терять доброту в сердце. Пусть каждый день приносит тебе радость. Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит. И выведет как свет правду твою и справедливость твою, как полдень». С уважением вас поздравляют ваши родственники, проживающие в Украине, в Америке и Германии. Мы также вас, Анджей, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения. Присоединяемся ко всем этим добрым благословениям, которые были оставлены для вас. Пусть они в обильной мере исполнятся в вашей жизни. Всего вам самого прекрасного. Следующая музыкальная композиция в исполнении Саймона Хорольского будет звучать для вас по просьбе родных.

дорогие радиослушатели! Время прямого эфира программы «Встреча друзей» подошло к концу, и в завершении нашей сегодняшней программы озвучу последнее поздравление, которое оставлено для Веры Шкавран. 8 июля свой день рождения отметила Вера Шкавран, которая проживает в штате Вирджиния. От всей души поздравляем вас с днем рождения, желаем обильных Божьих благословений, крепкого здоровья, мира, радости и неиссякаемой Божьей благодати. Пусть Господь ежедневно наполняет вас силой, дарует духовное видение, укрепляет в вере и ведет своими путями. Пусть вы всегда пребываете под сенью Его святых крыл, а Божья милость, любовь и охрана сопровождают вас и ваш дом. Да хранит Господь вас во всех обстоятельствах жизни, укрепляет в минуты испытаний и дарует радость видеть плоды своих благословений. Пусть в вашем сердце никогда не угасает любовь ко Христу. Пусть молитва остается вашей силой, Божье Слово – светильником на жизненном пути. А каждый новый день приносит все больше поводов благодарить Господа за Его неизменную верность и заботу. Желаем, чтобы Господь благословлял и окружал вас добрыми людьми, укреплял вашу семью, даровал мир, радость и впереди подарил еще много счастливых и благословенных лет жизни во славу Его имени. С любовью и уважением вас поздравляет семья Михаила и Лидии Гончар из штата Вашингтон. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «Да услышит тебя Бог».

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
2: стишков,
0: песен
1: и многого другого,
0: чтобы прославить Иисуса
3: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
1: А вы готовы?

Любовь Христа, любовь святая, как маячок она горит, свой свет небесный излучая, в сердца надежду нам вселит. Любовь Христа непобедима, превыше гор и глубже рек. Любовь Христа, любовь благая, к тебе, ко мне, из века в век.

Дорогие дети, в прошлый раз мы говорили о кончине пророка Илии, вернее, о его вознесении на небо и о том, как пророк Елисей, получив дух Илии, продолжал его дело. Несколько эпизодов из жизни этого пророка я расскажу вам, прежде чем мы пойдем дальше. Однажды к Елисею пришла женщина, у которой умер муж, оставив ее в долгу перед богатым человеком. Ей нечем было платить. И злой взаимодавец требовал у нее обоих ее сыновей себе в рабы в уплату вместо долга. Она была в отчаянии и просила Елисея помочь ей как-нибудь. Елисей спросил, что у нее есть в доме, и она ответила, что имеет только один сосуд с маслом. Тогда Елисей велел ей пойти к соседям и занять больше посуды, кувшинов и горшков, и когда она собрала все это в своем доме, он пришел, и вот, по его слову, все сосуды наполнились елеем, то есть постным маслом, возможно, оливковым. Женщина продала все это масло на базаре и уплатила долг свой, и уже не нужно было ей бояться за своих сыновей. Елисея любили, и он ходил из селения в селение и помогал людям. Он говорил им о Боге и творил чудеса, но он не имел постоянного места жительства. В селении Сонам жила одна богатая женщина, которая часто приглашала пророка к себе в дом на обед. Каждый раз, когда Елисей бывал у ее в доме, он ел там. И ему было хорошо с этими гостеприимными людьми. Дом женщины был просторный, и муж ее был богатый. Она попросила его отделить одну комнату для пророка, чтобы он имел постоянное место для себя и слуги его Гиезии. Елисею понравилась комната под крышей, и ему хотелось как-нибудь отблагодарить добрую женщину. Она ни в чем не имела нужды, но одного у нее не было. Она не имела детей, а муж ее был уже старый. Покидая их дом однажды, Елисей позвал женщину к себе и прислуге своем сказал: «К концу года у тебя будет сын». Она не верила его словам, но надежда засияла в ее глазах. К концу года у нее действительно родился мальчик, и какой счастливой стала эта одинокая женщина и ее стареющий муж. Мальчик радовал родителей и рос красивым и прилежным. Но однажды во время жатвы он смотрел на жнецов в поле, а день был жаркий. Не прикрыв головку, он бегал и прыгал под палящими лучами солнца и вдруг закричал: «Моя голова! У меня ужасно болит голова!» Отец велел отнести мальчика домой, и слуги принесли его и положили на колени матери. К полудню он перестал дышать. Мать

была убита горем. Она отнесла мальчика на постель пророка Елисея и положила его там. Взяв с собой слугу, она пошла искать пророка. Он был на Кармеле, и путь туда был далеким и утомительным. Но что не сделает мать ради своего ребенка? Елисей увидел ее издали и сказал своему слуге: «Вот идет сынамитянка. Побеги ей навстречу и спроси, здорова ли ты? Здоров ли муж твой? Здоров ли ребенок?» Слуга побежал и спросил ее все это, и она ответила: «Здоровы». Но когда вошла в комнату пророка, ухватилась за ноги его, и подошел Гиезий, чтобы отвести ее, но Елисей сказал: «Оставь ее, у нее сильное огорчение, а я не знал об этом, потому что Господь удержал от меня и не объявил мне ее горе». Женщина просила Елисея пойти с ней к ребенку, и Елисей не мог отказать ей и пошел. Он вошел в комнату умершего ребенка и, став на колени, молился Господу. Потом встал и распростер себя над ребенком, припав к нему всем телом, и согрелось тело ребенка. Елисей встал и прошел по комнате взад и вперед, и опять подошел к ребенку и распростерся над ним, и на этот раз открыл ребенок глаза свои. Тогда Елисей велел позвать женщину. Она вошла, и Елисей сказал ей: «Возьми сына твоего». Она подошла и поклонилась в ноги пророку, а потом взяла сына своего и пошла, сияющая, счастливая, к мужу своему. Елисей направился в Галгал и проходил по дороге через место, где была школа для молодых пророков. Там был сильный голод, и молодые люди сильно ослабели. Елисей послал их собирать овощи на поле, и они нарвали каких-то растений и сварили из них похлебку, но не могли ее есть, такой она была горькой и смертоносной. Елисей попросил немного муки и, помолившись, всыпал муку в похлебку, и она стала приятной на вкус и съедобной. Молодые пророки поели, но на другой день опять были голодны. Елисей велел Гиезию дать им сухих ячменных зерен в шелухе. Но и зерен-то было очень мало. Но Господь велел дать им и сказал, что все насытятся, и еще будет остаток. Так и вышло. Все наелись, и еще осталось, потому что Господь руководил всем этим через пророка Елисея, у которого дух был, как у Лии, и даже в большей мере, потому что, если вы еще не забыли, он просил себе духа вдвойне, и, я думаю, получил то, что просил. Много чудес сотворил Елисей в своем народе силой Господней. Человек мало может творить своими силами, но силой Господа он может творить великое, и не только тогда, в те далекие библейские времена, но и в наше время Дух Святой действует в людях, и нет ничего невозможного у Господа. Он дает нам свою силу, и если мы бессильны, то только потому, что никогда не просили Его исполнить нас силой, которой у Него нет предела и которая всегда к нашим услугам. Вы уже знаете, дети, что путь правды – это путь Божий, и кто идет по нему, будет жить вечно и никогда не умрет, то есть не умрет навеки, но воскреснет, как воскрес Христос, и будет вечно с Ним. Путь правды – это путь со Христом, на котором нет ничего невозможного. Нет неразрешимых задач, непроходимых дорог, нет отчаяния, безнадежности. Вместо того, чтобы считать себя неудачником, когда арифметическая задача не удается, лучше начать сначала и выбросить из головы «не могу», оставив только «могу», и тогда силой Господа, а не своей только, преодолеется трудная задача. Когда вы строите что-то из дерева, и все углы получаются кривыми, не нужно отбрасывать инструменты в сторону и говорить «не могу». Отбросьте в сторону «не» и оставьте «могу», и тогда беритесь за дело сначала и не старайтесь слепить как-то старое, но с самого начала начинайте строить заново с надеждой на силу Господа, и все пойдет хорошо, и вы построите то, что хотели, всем на удивление. Однажды мальчик ехал с важным поручением от матери на велосипеде в соседнее село, и на пути у него продырявилась шина. Но вместо того, чтобы повесить нос и сказать себе «я не могу», он прошел остаток пути пешком по дождю и грязи и доставил то, что нужно, на место назначения. Вы слыхали, наверное, о препятствиях, которые пришлось преодолеть строителям Панамского канала. Им нужно было бороться с болезнями, прорезать горы, изменить направление рек, разрешать тысячи всевозможных проблем.
Слова из их песни дают ответ на вопрос о преодолении трудностей. «Дайте нам реки непроходимые, дайте нам горы, через которые невозможно проложить туннель. Мы специализируемся в невозможном и делаем то, чего никто не может сделать». Все великие люди в Библии, все ее герои делали великое, думая сначала, что оно невозможно. Моисей провел израильтян через Черное море, Иисус Навин перевел их по суше через половодье Иордана, Илия извел огонь и воду с неба, и Елисей, как мы видели сегодня, творил явные чудеса. В Новом Завете мы будем читать о Петре, Иоанне, Павле и других, которые творили воистину невероятные вещи. Конечно, вы скажете, Бог помогал им, и это верно. Но сначала они должны были поверить, что все это невозможно без силы Бога. Попросив у него помощи, они наступали на проблемы и выходили победителями. Они верили, что с Богом все возможно. Когда им казалось, что они не могут, они выбрасывали «не» и оставляли «могу» и шли вперед смело и дерзновенно. Дети должны иметь в себе это качество, эту способность. Нужно иметь энергию, дерзновение, решительность, высокую цель и уверенность не только в самом себе, но уверенность в Боге. Они должны знать, что все возможно верующему, и вместе с апостолом Павлом говорить «все могу в укрепляющем меня Христе». Разные цели могут быть высокими в глазах человека, но если они не идут за пределы материального и временного, им грош цена, и не стоят они того, чтобы в них вкладывать всю свою душу. Библия говорит «земля и все дела на ней сгорят». Значит, временно все, что мы видим. Конечно, и во временном жилище хочется жить благоустроенно и уютно, и мы можем устраивать нашу жизнь так, чтобы всем было хорошо, но важно всегда помнить, что у нас есть вечное будущее, и дом нерукотворный, нетленный. Будем собирать себе богатство на небесах, где воры не подкапываются и не крадут, и где моль не ест и ржа не портит. Пусть наша цель жизни будет высокой и благородной, и пусть сила Господня поможет нам преодолевать все препятствия на земле.

мой папа научил молиться перед сном, чтоб Божий Дух со мною был как ночью, так и днем, чтоб я хорошая была, как молюсь я Христу, и чтобы за Господом пошла, как только подрасту. Аминь.

0: Стоял жаркий летний день. Дети самых разных возрастов в радостном нетерпении толпились в тени на крыльце у входа в молитвенный дом. Было похоже, что они кого-то ждали. То и дело кто-то из младших детей выбегал на беспощадный солнцепек и, щурясь от яркого солнца, пытался разглядеть, не едет ли по дороге большой зеленый автобус. Но, не увидев его, разочарованно возвращался к остальным. Все эти дети были учениками воскресной школы. И хоть все они от 7 и до 14 лет были совершенно разные, сейчас они собрались вместе, так как их соединяло одно желание – поскорее увидеть детей из далекой Восточной Африки, которые сегодня должны были приехать и жить в их местности целый месяц. Как им рассказывала учительница, эти бедные дети попросту были вынуждены отправиться в нелегкое трехсуточное путешествие к ним, верующим, которые могли предложить детям на некоторое время дом, в котором они смогут жить, пока в их родной местности все более-менее восстановят после масштабного наводнения. К сожалению, в окрестностях Судана не было ни одного дома, в котором могли бы поместить детей, пострадавших от стихии. И когда измученным от страха, чувства голода и холода детям и некоторым спасшимся от наводнения взрослым их деревне пришло сообщение о том, что их могут принять, хоть и так далеко, бедные люди сразу же согласились. И вот сегодня, с самого утра, уже в течение 3 часов, группа детей с учителями воскресной школы ожидали большой зеленый автобус с гостями из Восточной Африки. И когда, наконец, один из звонких детских голосов радостно и взволнованно прокричал, хлопая в ладоши: «Они тут! Едут! Я вижу их автобус! Это точно он! Ну, наконец-то!» Все разом бросились с крыльца на дорогу, маша руками и прыгая от возбуждения навстречу зеленому автобусу. Через некоторое время толпа грязных, оборванных чернокожих детишек вышли из автобуса и пошли вслед за группой из церкви. Придя на место, где им предстояло жить в течение месяца, они удивленно остановились, увидев перед собой аккуратный кирпичный домик с черепичной крышей, который находился в небольшом, но очень уютном и красивом саду, в котором цвели разные незнакомые прежде для африканских детей цветы. Эти дети никогда не жили в таких домах. Для них было обычно жить в маленькой хижине с одним окошком и протекающей соломенной крышей. Полюбовавшись домиком, кудрявые детишки с большими черными глазами пошли в дом, чтобы искупаться и отдохнуть от долгой и трудной дороги. Так долго ожидавшие их дети хотели поговорить с прибывшими, так как все они знали английский язык, но учительница их остановила, сказав, что гостям обязательно нужно отдохнуть и что позже вечером все они познакомятся поближе, когда все вместе пойдут на пикник в парк. Ученики воскресной школы сразу же согласились и, довольные в предвкушении интересного вечера, разошлись по домам. К вечеру веселая группа детишек, одни со светлыми волосами и голубыми глазами, другие с шоколадного цвета кудряшками и словно бусины черными глазами, уже одетые в чистую новую одежду, собрались вместе с воспитателями воскресной школы в парке. Некоторое время они бегали по поляне и резвились, а одна девочка из воскресной школы по имени Мейбл радостно шепнула одной маленькой гостье из Африки: «Сейчас мы будем сидеть на подстилке и есть мороженое! Вот будет веселый пикник!»
1: «А что такое мороженое?» – растерянно спросила девчушка, которую звали Манифа.
2: Мейбл удивленно взглянула на подружку.
1: «Как? Ты не знаешь, что такое мороженое? Как ты вообще могла жить до сих пор, не зная о мороженом и не пробуя его?»
0: Манифа смущенно улыбнулась и ответила:
1: «В Судане, стране, где мы живем, нет ничего из еды, что называлось бы мороженым. Зато мы часто лакомимся манатцы. Это такие вкусные, жареные в масле пончики».
0: Услышав, о чем говорят девочки, к ним подскочил еще один маленький темнокожий мальчик и добавил восторженно:
3: «И еще мы любим есть халава сим-сим!»
1: «А что это такое?» – поинтересовалась Мейбл.
3: «Это такие хрустящие сладкие конфеты в виде шариков!»
1: «Да», – добавила Манифа, – «нам их готовят из жареных семян кунжута в карамельном сахаре.
3: Выглядит очень вкусно.
0: Здорово! – воскликнула Мейбл, заинтересованная кухней Южного Судана.
3: «Дети, все сюда! Будем есть мороженое!» – позвала детей учительница.
0: Мейбл радостно подпрыгнула, ухватив за руку Манифу, и девочки побежали по траве. Причем последняя со смехом сказала.
1: «Очень интересно попробовать то, без чего, по твоим словам, невозможно жить!»
0: Вечер пролетел для этой компании незаметно. Гости из Восточной Африки были в восторге от впервые попробованного мороженого. Оно им так понравилось, что их угостили и второй порцией. Потом все сидели полукругом на траве и слушали маленьких гостей, которые рассказывали о традициях, занятиях и вообще о жизни в Судане.
1: «Тем временем, как у вас вечером тут прохладно и даже дует ветерок, у нас в стране в это время температура достигает до 45, а то и до 50 градусов», рассказывал кто-то из гостей, чем очень удивил местных детей.
0: Манифа и ее друзья тем временем восхищались парком, аккуратными чистыми улицами, потому что в Африке везде песок и пыль. И об удобных лавочках и фургонах с мороженым в Судане не может быть и речи. Также приезжие дети восторгались разнообразием еды на подстилке, которую взяли для пикника. В конце, когда дети вдоволь наигрались и набегались, а также налакомились мороженым, они легли на траву, устремив глаза. У кого-то карие, у кого-то черные, а у кого-то голубые. В небо. И слушали библейскую историю, которую им рассказывала учительница воскресной школы. Когда пришло время расходиться по домам, усталые, но весьма довольные дети разошлись. И местные дети сделали для себя один вывод. Что нужно быть довольным тем, что у тебя есть. Ведь у этих приезжих детей никогда не было того, что есть у них, и жизнь у них была сложнее. Итак, в этот вечер Мейбл вспомнила слова из Библии. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». 1 Тимофею, 6 глава, 7-8 стих.

утром, вечером и днем можно говорить с самым ласковым царем, все ему открыть. Слушать очень любит он, когда я молюсь. Он отец мой, в нем одном я от зла спасусь.

Трогательная дружба. Ром лежал у крыльца. День угасал. С речки пахло сыростью. Со двора запахами коровника, куриного помета, кислого хлеба, парного молока. Но ко всем этим привычным запахам примешивался один новый, резкий и неприятный запах. Запах дичи, от которого у Рома шерсть на загривке становилась дыбом. Он глухо ворчал, искоса поглядывая в дальний угол двора. Там, невысоко над землей, на суку яблони, сидело привязанное за ногу страшилище со злыми глазами, острыми сильными когтями и крепким кривым клювом. Глубокая царапина на носу Рома – результат первой встречи с чудовищем, которого принес хозяин завернутого в рубаху. Но вот из дому вышел Костя. Рум вскочил, забежал вперед, встал на задние лапы, выпрашивая подачку. Костя обошел его стороной. Рум обиженно облизнулся и поплелся следом. Потом вдруг со свирепым лаем помчался к дереву, на котором сидело ушастое чудовище, но благоразумно остановился в отдалении. Принял самый страшный вид, вздыбил шерсть на затылке, поставил трубою хвост и яростно залаял на лупоглазую птицу. Это был филин. Костя поднес пленнику кусочек мяса. Тот шарахнулся в сторону, щелкнул клювом, но подачки не взял. «Сытый он, что ли?» – пожал плечами Костя, бросил мясо собаке и вернулся домой. Филин попал Косте так. Накануне под вечер продирался он сквозь таловые заросли на берегу речки и услышал суматошное трескотание сорок. «Не зря взволновались», – подумал Костя. «Надо посмотреть, что там такое». И повернул на звуки. Скоро вышел он на поляну. С краю ее на сухой вершине вербы сидела компания длиннохвостых кумушек и азартно тараторили на всю округу. А под вербой сидел огромный филин и, угрожающе щелкая клювом, защищался от нападения маленьких птичек. Костя подошел поближе. Птички улетели, сороки застрекотали еще азартнее. «Какая странная птица», — подумал Костя, остановившись в двух шагах от хищника. На мальчика смотрели большие золотисто-желтые глаза. Над ними по бокам головы две черные кисточки перьев. Оперение ржаво-желтое с черными пятнами. Одно перебитое крыло филина безжизненно висело, касаясь земли. Костя шагнул птице и протянул руку. Филин поднял лапу со страшными когтями, раскрыл крючковатый клюв. Мальчик озадаченно отступил. «Какой красавец! Что же с ним теперь делать?» Филин взмахнул здоровым крылом, пытаясь взлететь, но потом, волоча перебитое крыло, запрыгал по траве и укрылся колдобину между корнями вербы. Костя подошел к птице, нагнулся. Ему показалось, что ее большие желтые глаза глянули на него сукаризной. Чувство глубокой жалости сжало Косте на сердце. «Погибнет он тут. Возьму домой, буду кормить». А крыло срастется. Он снял рубашку, накрыл филина и понес домой. Вечером, лежа в постели, Костя все думал о своем пленнике. Почему он не взял мясо? Ночью сквозь сон ему почудилось, будто где-то глухо простонал филин. Совсем близко ему отозвался другой. Мальчик открыл глаза, прислушался. Было тихо. Решив, что это ему показалось, Костя снова уснул. Утром он пошел проверить пленника и от удивления широко раскрыл глаза. На земле под деревом валялись перья, головка куропатки. Филин, нахохлившись, сидел на суку. «Чудеса!» — подумал Костя. «Кто же ему принес куропатку? Не сама же она прилетела ему в когти?» И тут вдруг понял, что ночью ему не приснилось, а он в самом деле слышал перекличку филинов. Мальчик решил проверить, кто приносит пищу пленнику. Вечером, когда стемнело, он залег недалеко от яблони и, уложив увязавшегося за ним Рума, приказал ему молчать. Заря потухла. На фоне звездного неба отчетливо вырисовывались кроны деревьев. Под ними тьма ночи казалась гуще, и еле видна была одинокая фигура сидящей птицы. Костя напряженно прислушивался. «Бугу!
Откуда-то издалека донесся глухой призывный клич филина. Заколыхалась ветка, на которой сидел пленник. Над головой бесшумно мелькнула тень. Яблоня закачалась. Послышалось тихое, нежное бормотание. На суку сидели уже две птицы. Рум сдержанно заворчал. Птица снялась и улетела. Когда Костя подошел к яблоне, филин что-то долбил клювом. Мальчик присмотрелся. В когтях у филина был еж. «Ну, конечно! Теперь все понятно!» — изумленно подумал Костя. «Вот почему он не берет мяч».